0: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
1: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

наши поют земляки. Эх, знай наших!

0: 108 FM у Красной Поляне. Включай.
1: Всем привет! Я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио Казак FM и слушайте нашу новую песню с группы Ламба Ильича «Дорога».

0: по пути с Казак FM.
1: Привет, друзья! Я Марина Бриз. Слушайте мои песни на радио Казак

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Из первых уст на «Казак-ФМ».
2: Сегодня мы будем говорить об отдыхе в Краснодарском крае, о том, куда пойти, что посмотреть, чему удивиться. Меня зовут Юлия Сорока, здравствуйте. И сегодня у нас с вами экскурсия по храмам Краснодара. В городе их много, каждый особенный. И это не только религиозные центры, но и наша с вами история. Свято-Екатерининский кафедральный собор – это сердце кубанской митрополии. Он находится на улице Мира между Коммунаров и Седина. Это главный собор края, его называют «Красным». А еще есть Белый, главный собор кубанских казаков, войсковой собор святого благоверного князя Александра Невского. Он расположен в начале улицы Красной. Свято-Екатерининский был построен в начале 20 века в Екатеринодаре, так назывался Краснодар, и он сохранился до наших дней. А войсковой был воссоздан в 21 веке. Не только они сегодня в городе точки притяжения, и хотелось бы подробнее остановиться на других храмах, именно на старых храмах города. О них нам расскажет гость, преподаватель географических и туристических дисциплин Кубанского госуниверситета, аттестованный экскурсовод-гид Сергей Дейко. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Давайте вспомним вообще, сколько у нас старинных осталось храмов. Ну вот Екатерининский. Невского мы храм не берем, потому что он восстановлен и он новый. Вот Екатерининский раз, Троицкий два, Свято-Ильинский три. Всех скорбящих радость, старейший храм из сохранившихся 4, Свято-Георгиевский 5 на Северной Седино и бывший греческий Эллинский храм, который сейчас уже относится к Русской Православной Церкви, Благовещенский.
2: А где он находится?
3: Он находится на пересечении Ленина за краевой администрацией и Рашпилевской. 6. Троицкий храм Ефросинья Щербинина, имея плановый участок на пересечении улиц в ту пору Фрунзе называлась, насколько я помню, Гривенская улица и Красунская. Красунское историческое название этой улицы. Она отдала в дар под строительство этого храма. И, кстати, могила при храме ее до сих пор сохранена. Щербининой Ефросинии. Храм строил Иван Климентьевич Мальгерб, и он очень красив, выглядит, действительно чувствуется, что очень старинный храм. Кстати, Екатерининские его почистили, вот отшлифовали кирпич, и немножко он выглядит сейчас как новый. Некоторые туристы удивляются мои, что это разве не новый храм? Говорю, нет, ему уже больше 100 лет. А вот Троицкий, вот до сих пор видно, что старинный. Кстати, он строился, его особенность, в комплексе с семинарией кубанской. Это единственная наша в Краснодарском крае семинария, которая тоже была построена все тем же Мальгербом, где учится 5 лет на священника. Да, вот она как раз при Троицком соборе находится. Собор был построен в 1910 году, а через 2 года еще колокольня была достроена. В 2012 году была колокольня. Также есть нижний предел у храма. И храм, конечно, один из любимых, насколько я знаю, у многих-многих краснодарцев. Он построен, как и наш Екатерининский храм, в русско-византийском стиле архитектуры. Вот. И также присутствует кирпичный стиль внешний. Такие вот основные характеристики. В советское время там была художественная мастерская. Творили различные скульпторы, художники. Насколько я помню, Валентин Попко, наш известный художник и создатель многих мозаик на Кубани, тоже там работал. Такая история. Но впоследствии, постепенно, после войны храмы стали открываться, но в 60-е годы опять стали их закрывать. Вторая вот волна атеизма. И в 80-е снова их уже отдали верующим и священникам.
2: Свято-Ильинский храм чем интересен? Мне кажется, он такой грозный, ну, по крайней мере, когда мимо проходишь.
3: Темный кирпич, опять же, кирпичный стиль, русско-византийский стиль присутствует. и темные купола, да, в честь пророка Ильи. Или пророка. Он, да, достаточно так сурово выглядит. И сам Илья, пророк, 500-килограммовая плита металлическая, которая вмонтирована в стену, она смотрит на Октябрьскую с вороном. Вот изображен он. Эта плита вот в стене вмонтирована. А со стороны Пашковской улицы, там уже мозаики изображения Спаса, нерукотворного Иисуса Христа, а по бокам Кирилл и Мефодий, это православные наши просветители, да, они более такие вот яркие, яркими цветами украшают фасад. Причта церковного здания, да, которое относится тоже к храму, вот украшена вот эта вот боковая часть. У этого храма интересная история в том, что у нас в 1892 году разразилась на Кубани азиатская холера. Было принято решение совершать молебны о здравии, об избавлении Кубани от этой болезни. Осенью 92 года, 19 века, болезнь пошла, эпидемия пошла на спад. И поэтому было принято решение вот все-таки заложить в память об этом избавлении храм в честь пророка Ильи. Опять же, местные жители пожертвовали свои участки для строительства. И кто чем помогал, кто чем смог, кто мешок песка.
2: В благодарность, да, за исцеление.
3: Да, да, да, да. Вот. И тем более тому району не хватало храмов, и поэтому было принято решение на небольшой территории построить этот храм. Действительно, он такой изящный, он такой вот аккуратный, высокий, но не выдается по сравнению с другими.
2: Помпезности там нет.
3: Помпезности нет, совершенно верно. И единственное, что, к сожалению, не успели расписать этот храм. Да, храм был не расписан, потому что храм был строился медленно. Кстати, интересно, что безвозмездно не только участок этот храм получил под свое строительство, но и Николай Петин, наш инженер-архитектор екатеринодарский, он безвозмездно составил проект, построил этот храм. Петин известен нам еще Домом пионеров, который дворец творчества сейчас на Красноармейской, это тоже построил инженер Петин.
2: Недалеко от музея Фелицина.
3: Да, да, по диагонали. Храм был построен и освящен в 1907 году, а вот колокольня попозже, лет через пять, в 12 году, вот, кстати, одновременно с Троицкой колокольней в 12 году, и у Ильинского колокольня появилась.
2: А когда же его расписали, Сергей?
3: А расписали его только в 21 веке.
2: Да ладно?
3: Да, да, да. Было принято решение настоятелем храма единый комплекс росписи, чтобы в одном стиле было. И вы знаете, там росписи уникальные в чем? В том, что там с одной стороны, православные воины различные, ну, воины не только с оружием, но и имеется в виду и слово, да, слово со Словом Божьим, да, и воинство казачье. Там изображены кубанские наши казаки и донские казаки в том числе. Там изображена на западной стене храма и внутри Пресвятая Богородица Азовская. Это во время ее явления было во время русско-турецкой войны, когда русская армия брала турецкую крепость Азов. И во время Петра Первого мы получили выход впервые к Южным морям, к Азовскому морю. Вот этот факт изображен. Также изображены святые, непосредственно ходившие через Кубань или жившие на Кубани. Это равноапостольный святой Кирилл, который через Кубань проходил в Хазарию, в древнюю. Это святой Никон, который жил в нашем Тмутараканском княжестве, которое, считается, находилось на территории Таманского полуострова. В 12 веке он жил, святой Никон, и стал святым у нас вот здесь, на Кубани, на Тамане. И изображен даже святой Илья Муромец, знаменитый наш богатырь. Считается, что у казаков есть такая легенда, что Илья Муромец был из казаков.
2: Будем верить в это.
3: Он тоже изображен. После росписи появились, конечно же, все атрибуты. До росписи купола водрузили, кресты на храм. И теперь это является одним из центров тоже притяжения наших верующих, храм Святого Ильи Пророка.
2: Еще один старейший храм, храм во имя иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радость, есть у нас в Краснодаре, он находится на улице Красной, недалеко от драмтеатра он находится. Да, расскажите, пожалуйста, о нем, что мы увидим.
3: Да, это первый каменный храм у нас в Екатеринодаре. До этого строились только деревянные храмы у нас в городе. И чудом он уцелел. Построили его при Богадельне, ну так называли раньше больницы и храм при больнице, да, Богадельня. Первая городская больница как была, так и есть на территории всего квартала. Она застраивалась с 1842 по 1895 год. Изначально при ней был Фоминский храм деревянный, но он обветшал, поэтому было принято решение построить уже в камне. И само название в честь иконы Пресвятой Богородицы, эта икона вообще на Руси у нас появилась в середине 17 века, Всех Скорбящих Радость. И вот перед ней молятся во избавление от недугов, от болезней всех своих близких, да, родственников. И вот было принято решение именно в честь этой иконы Богородицы построить этот храм. Он немножко похож внешне однокупольный, даже на классическую библиотеку.
2: Но он небольшой.
3: Небольшой. Его единственное можно разглядеть сквозь забор именно с улицы Красной. Если спиной к драмтеатру встать, вот он будет проглядываться. В советское время, я считаю, повезло, сделали кафедру при медицинском институте. Там читались лекции и практиковались в той же больнице, на месте, так скажем. И вот благодаря этому храм устоял. Ну, понятно, что крест убрали, но, тем не менее, храм сохранился. Вот это считается древнейшим. Если больница с 1842 года, то храм 1844. Представляете? Вот для нас, для нашего молодого города, да, это очень большая древность.
2: Большая древность, еще и первый каменный храм, как вы сказали.
3: Да, да, да. Что касается, если про старинные храмы, Свято-Георгиевский храм, он 1903 года. У него территория была большая, практически на весь квартал. Ее всю застроили в советское время, но спасибо, оставили сам храм. Это был, как, если по-простому сказать, филиал, ну или, правильнее, подворье,

0: давали, наверное, я так понимаю, отдушину для народа.
1: Интересно, да. Действительно. Именно Свято-Георгиевский храм, по мне, он радостный. Вот, допустим, если Свято-Ильинский Грозный, то этот, проезжая по Северной, да, на вершине, да, Седина, видя храм,
0: вот
1: как-то, да, вот как-то сердце радуется. Он такой вот какой-то яркий.
0: Праздничный.
1: Праздничный, да-да-да. Напомню, что у нас в гостях преподаватель географических и туристических дисциплин Кубанского госуниверситета, аттестованный экскурсовод-гид Сергей Дейко. Да. Еще есть у нас одно популярное место – храм комплекс Рождества Христова. В юбилейном микрорайоне, да, находится рядом очень красивый парк. Расскажите, пожалуйста, про это место. Это, да, не старый, не,
0: это
1: не старый
0: новых,
1: храм, да, это из новых.
0: Относительно новых храмов, был заложен в 90-е годы. Строительство происходило, да, до 2000 года. И в 2000 году осветили уже построенный храм. Это один из моих любимых храмов. Недалеко от него живу. Там же я венчался с супругой, поэтому для меня, конечно, он особенный. Да, очень красивый. Там целый православный городок, потому что при нем находится школа, православная школа для детей, где получают они среднее образование, ну и в том числе с основами православия. Вот. Там же есть и приют для детей-сирот, где вот их как раз-таки воспитывают. И интересное, вокруг храма, слева от храма, как заходим на территорию, целая аллея бюстов, аллеи героев России, который вот у нас проект есть, Михаила Сердюкова из города Кропоткино. И вот там представлены известные личности, как, например, Михаил Кутузов, Александр Суворов, так и святые, как Дмитрий Донской, Александр Невский. Они тоже вот эти вот бюсты самых знаменитых наших военачальников, которые как раз-таки раскрывают историю славы нашей страны. Это, по-моему, здорово. Там есть маленький вертеп, который имеет особое украшение как раз к Рождеству Христову. Там есть на территории птичник с разными птицами, ну, чтобы дети, да, вот как-то взаимодействуя с животными. Там даже есть ослица, да, то есть есть небольшое количество животных.
1: Именно для ознакомления.
0: Для ознакомления, да-да-да. Есть игровые комнаты, там в теннис дети играют. Ну, то есть там живут часть детей вот свою вот подростковую жизнь, все. Поэтому вот настоятели храма делают все возможное, чтобы улучшить их вот условия, чтобы это их было действительно домом, не только для молитвы, но и для жизни. Даже в глубине там есть небольшой прудик с золотыми рыбками. Ну, очень так симпатично, культурно. Открывают насквозь, с другой стороны, ворота во время крещения, да, прямо потому что на берегу реки Кубани храм находится, спускается к реке, в том числе там как раз богослужения проводятся. Вот что могу сказать о Рождественском храме.
1: А парк называется Рождественский именно в честь храма?
0: Да, да, то есть получается, он дал название и парку, который справа от храма находится, Рождественский парк. А вдоль реки Кубани налево, получается, набережная у нас появилась достаточно уже давно, которая тоже называется Рождественская набережная. Да. И улица так называется.
1: Да, да, да. Да. Место есть очень красивое. Да. Думаю, очень красивое. И главное, что пространства много.
0: Да. А еще из древних храмов же, я говорил, на Ленина и Рашпилевской находится Благовещенский, бывший греческий эллинский храм. Он был до домовые храмы тоже присутствовали при каких-то учреждениях. На первом этаже была школа греческого языка, танцы преподавались. На втором этаже сделали храм. То есть он очень специфично выглядит. То есть на первый взгляд и непонятно, что это храм. То есть никакого купола нет сверху здания. Просто прямоугольной формы здания. Но в глубине фасада под карнизом есть углубленные такие в виде кирпича кресты. То есть такие вот небольшие обозначения. И когда вернули церкви в 2012 году это здание, а в советское время очень много и школы были, и техникум стал стоматологический, чего там только не было, различные административные организации. Вот там, когда вернули, несколько маковок небольших куполов над входом и сбоку сделали. Маленькую колокольню пристроили. Восстанавливают этот храм. Интересно, что за иконостасом, когда ремонт

0: сделали, открылась большая фреска. Называется «Иисус Христос на троне» или «Спаситель на троне». Восстановили эту фреску, обновили ее, сделали. Остальные стены пока не открывали, есть ли там роспись или нет. Но вот «Спаситель на троне» — это вот такое большое украшение для храма. Когда врата открываются алтаря, то как раз видно его.
1: То есть она там находится, в храме, да? Это фреска?
0: Да.
1: Интересно как. Сергей, а где находится самый первый казачий храм на Кубанской земле?
0: Из сохранившихся?
1: Из сохранившихся, да.
0: Нужно сказать, что первый вообще был, считается, на Тамане. Угу. Покровский храм. Но он разбирался, потом перестраивался все тем же Иваном Мальгербом в 1911 году, и он абсолютно по-другому стал выглядеть с 11 года, как Парфенон, такой, как в греческом стиле, с колоннадой, с двумя галереями колоннад по бокам, очень красивый. Ну вот, в принципе, на одном и том же месте вот он с 1794 года. Но если брать неизменном виде и деревянном виде, то у нас еще два храма можно назвать. Это Богоявленский храм, Богоявление Господня в станице Калининской, Калининский район. Угу. Этот Богоявленский храм 1838 года, деревянный. Из всего, что я перечислил, в единственном храме я в нем не был еще. Поэтому вот хотелось бы лично еще посмотреть, побывать там внутри. А рядом Зеленый Луг находится. Вот, ну, достаточно красиво. Ну, фотографии я видел. А вот в том храме, в котором я был несколько раз, тоже один из древнейших является, ну, за Кубанью уж точно. Это Апшеронский район, станица Кубанская, там Троицкий храм. Троицкий храм 1874 года, из дуба. Большие доски сделаны, деревянные, Троицкий. Он тоже очень красив, такие наши жемчужины.
1: Да, Сергей, а еще такой вопрос у меня есть. А почему у храмов разного цвета купола? Объясните.
0: Да, как я люблю говорить, цвет имеет значение в православии при строительстве храмов. Золотой цвет – это цвет, либо связанный с храмами в честь Иисуса Христа, либо в честь воинов, например, Александр Невский, Дмитрий Донской, Илья Муромец. Вот обычно эти храмы строят Рождества Христова. Эти храмы строят обычно золотыми куполами. Если это черные купола, вот часто спрашивают, почему черные?
1: Это Свято-Ильинский, да?
0: Ильинский храм. В Москве я как-то удивился, вот такой интересный, встретил я храм, такие темные-темные. Свято-Екатерининский храм, 6 из 7 куполов, а раньше все купола были черного цвета. Это две причины. Либо это цвет монашества, то есть в честь Серафима Саровского, Сергия Радонежского могут быть, ну и других монахов, либо великомучеников. Синий цвет – это цвет Богородицы, Пресвятой Богородицы, Покрова Пресвятой Богородицы в станице Каневской. Многие-многие другие храмы по Кубани, вспомните, покровские храмы, они часто с синими куполами. Зеленый цвет – это цвет Троицы, Святой Троицы. На Троицу приход уже окончательно лето считается, и вот с народными такими еще поверьями связано, что вот приход лета, зелень, травой выстилают пол, веточки березовые вешают. Это очень красиво, так символично. Поэтому часто троицкие храмы вот с зеленым цветом купола. Все ли я назвал
1: цвета? Золотой, черный, синий, зеленый.
0: Да. Ну все. Вот, пожалуй, да, основные, которые используются. Конечно, бывают исключения, бывают и полосатые, там, вот, как вот у святого Георгия Победоносца, ну, как бы и небесный покровитель, и синий цвет, и золото – это цвет воина, да, я уже говорил. Вот. Ну, а Василия Блаженного – это, конечно, отдельная уже история, то, что в Москве. Там, конечно, беспрецедентный случай, разнообразие цветов очень красиво.
1: Спасибо большое, Сергей. Сегодня мы говорили о храмах, соборах Краснодара совершили виртуальную экскурсию, очень интересную. У нас в гостях преподаватель географических и туристических дисциплин Кубанского госуниверситета, аттестованный экскурсовод-гид Сергей Дейко. Сергей, благодарю, что пришли к нам в гости. Желаю вам побывать в Богоявленском храме Калининского района и потом прийти к нам и рассказать, как там и что.
0: Спасибо, что снова пригласили. Благодарю вас.
1: До свидания. Меня зовут Юлия Сорока. Всем желаю приятных путешествий.
2: Из первых уст на Казак-ФМ.

0: На Кубани 7 утра, и к этой минуте казаку стало известно, на каком элеваторе мощности хранения зерна наращивают, где наши спортсмены отличились и во что наши предки в этот день на Руси верили. В студии Екатерина Плукарова. Здравствуйте. С 1 сентября этого года россияне смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Премьер-министр страны Михаил Мишустин установил необходимый порядок действий. Абоненту потребуется подать заявление оператору связи. Сделать это можно будет лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Сохранить номер получится и при смене оператора, что особенно важно, если прежний не присутствует в новом регионе проживания. Сейчас при переезде в другой регион абонент, сохраняя свой номер телефона, продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает звонки гораздо дороже. На Ладожском элеваторе наращивают мощности хранения зерна. В этом сезоне предприятие возвращает в работу два склада общей вместимостью 5000 тонн. Они позволят увеличить общий объем хранения с 60 до 65 тысяч тонн, почти на 9%. Это даст возможность принимать и хранить больше зерна, в том числе новых культур, например, ячменя. Работы планируют завершить к концу мая, чтобы к началу уборочной кампании элеватор был полностью готов к пиковым нагрузкам. Далее о спорте. Кубанские акробаты на международном пьедестале. Турнир провели в Подмосковье. В нем приняли участие 200 спортсменов из 8 стран мира. В честь нашего региона защищали 30 акробатов. Наши спортсмены завоевали 2 комплекта золотых медалей, комплект серебряных и 2 комплекта бронзовых наград. Многие ребята, выступавшие на этих состязаниях, в сентябре отправятся на первенство мира в Италию. Отличились и кубанские теннисисты. Они показали высокие результаты на вторых всероссийских турнирах среди юношей и девушек до 15 лет. Первый проходил в Хабаровске и собрал теннисистов из 8 регионов страны. Дарья Кравцова из Сочи завоевала серебро в одиночном разряде. На турнире во Владивостоке выступили спортсмены из 10 субъектов России, в том числе 2 представителя Кубани. Теннисисты из Сочи вновь продемонстрировали высокий уровень подготовки. По народному календарю сегодня Евсей. На Руси к 7 мая нужно было закончить посев овса. Об этом злаки говорили. Овес любят хоть в воду, да в пору. Это означало, что сеять овес нужно было строго в определенное время, независимо от погоды и состояния почвы. Впрочем, существовали особые приметы. Сеять овес можно было, когда начинает распускаться береза и когда с ивы летит пух. По некоторым признакам судили и о будущем урожае. Если на Евсее появляется много комаров, то овес уродиться. На этом у меня пока все. Что еще станет известно о казаку? В 8 утра узнаете больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе в 1 балл оцениваются. Медленно транспорт передвигается по Тургеневскому шоссе в сторону моста Тургеневского. Ростовское шоссе тоже задерживает водителя от Зиповской до Офицерской улицы. По Школьной к Северной небольшой затор тянется по улице Ялтинской от Селезнева до Уральской и под Дзержинского до Круговой. Сейчас тоже с ветерком не промчаться. Будьте внимательны на дорогах. Всем желаю счастливого пути и в завершении выпуска о погоде. В Краснодаре сегодня малооблачно, а сейчас за окном 15 градусов, днем будет до плюс 22, к вечеру 17 тепла. На Кубани в четверг переменная облачность ожидается, местами осадки. Бабинский, Белый Глини, Крымский, Кущевской станице, Славянский, на Кубани и Тимашевске до 22 градусов к обеду. В Армавире, Белореченске, Кропотке, Нелабинске днем будет плюс 19. В Апшеронске, Горячем Ключе и поселке Мостовском около 20, по прогнозу слабый дождь. Погода облачная и тоже 20 градусов в Каневской станице, Кореновский, Тихорецкий и Усть-Лабинский. Утренний привет отправляю в хутор Красный Дар. Есть такой в Щербиновском районе. У вас сегодня плюс 20, без осадков, но ветрено. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Далее встречайте утреннее шоу «Алло, село». Доброе утро!
1: Доброе утро!
2: Утро сегодня особенное. Не просто рассвет, а целая кубанская зарядка для настроения. Пусть чай сегодня будет крепче обычного, а улыбка шире, чем Кубань-река.
1: Казаки и казачки, просыпаемся с песнями, добрым словом. Ну, так и должно быть у нас в Краснодарском крае и на всей России. Присоединяемся к нашему утреннему шоу.
3: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
5: Казака!

0: Доброе утро, дорогие друзья! С вами ведущие Казак ФМ Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк.
1: И сегодня особенный день! День радио!
0: В этот день мы хотим поблагодарить вас, наши замечательные слушатели, за то, что остаетесь с нами.
1: А также сегодня хотим вам задать вопрос для того, чтобы услышать ваше мнение, ваши ответы, ваши истории. Вот за что вы любите Казак ФМ? Может быть, за душевные казачьи песни?
0: Или за веселые истории и темы в эфире.
1: Или за то, что утро с помощью и нашего шоу, и других передач становится бодрее, веселее, интереснее и радостнее.
0: Пишите нам, очень важно ваше мнение.
1: Вот пусть этот день будет наполнен хорошими новостями, любимой музыкой, теплом. Ну а мы сегодня разыграем подарки. Мы сегодня свяжемся и с нашими городами, и станицами, и не только на Кубани, и постараемся дотянуться до всей нашей необъятной страны. Ну, вот
0: давай,
1: прямо сейчас.
0: Давай определим. Давай сразу определим, кто будет первый.
1: Так, я делаю ставку на Дальний Восток, потому что ребята проснулись, ребята уже хорошо вошли в этот день, и я надеюсь, что первые ответы, вот почему Казак ФМ слушают не только здесь у нас на юге России, но еще и в Сибири, и на Дальнем Востоке, получим мы из-за Уральских гор. Вот оттуда.
0: Ты думаешь, вот так вот. Ладно, хорошо. Я сегодня делаю ставку на наши ближайшие станицы.
1: Вижу, что телефон уже звонит. Мы сейчас поставим хорошую музыку, ну и будем разбираться, почему же Казак ФМ, лучшее радио нашего региона, так важно для всех, для нас.

0: Чистушка для казака от казачки Любы из Новокубанска.
1: А я милого просила, поцелуй меня, родной. А мой милый отвечает, я сегодня выходной.
0: Реклама на Казак FM.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, убирай 102-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
6: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим.
7: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм.
9: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 200.

0: Утро доброе, казаки и козлачки! Утро доброе, столица нашего региона! Утро доброе, Кубань! Все, кто с нами на одной волне, всех приветствуем! Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и наше утреннее шоу «Алло, село».
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Знаете, вот на самом деле хочется от всей души поздравить всех с Днем Радио, не только нас, радиоведущих. Ведь на самом деле...
0: Мы ведущие, это те люди, которые являются просто проводниками настроения.

0: Юлия.
1: Вы знаете, это тот случай...
0: Я хочу сказать, вы труженики, вы пчелки. Я поздравляю вас с профессиональным праздником. С Днем Радио. Вам скоро исполнится 15 лет. Вы создаете благо для нас, слушателей, не только нашей страны, но и других стран.
2: Спасибо вам большое.
0: Вы заряжаете энергией и радостью. Идет подъем бодрости и отличного настроения на весь день. Я просыпаюсь с вашей программой. Я вас люблю, обожаю.
2: Елена, мы вас тоже очень любим.
0: Мне очень нравится подборка ваших песен. Во-первых, мелодии, они такие вот подобраны так хорошо, что они какую-то струнку души, как говорится, открывает, поднимают и успокаивают. Для вот сейчас для нас очень трудное время, но с вами жизнь становится более спокойная, прекрасная.
2: Так
1: Людмила
2: приятно.
1: Да, я вам тоже тогда приоткрою секрет, что у вас сегодня и у наших слушателей будет возможность пообщаться и с нашим музыкальным редактором Виктором Бабковым, который также будет в нашей студии с 9 до 10 часов, и также можно будет и ему сказать слова благодарности, а может быть задать, и мы тоже зададим вопрос, так как же получается, что вот репертуар нашей радиостанции, он любим и на Кубани, он любим и в Крыму, и вообще по всей России. Людмила Николаевна, а вот вы, я так понимаю, что хорошо владеете и не только репертуаром, но еще и передачами, которые идут на нашей радиостанции. Да. Вот. А что еще открывает ваше сердце? Что еще радует из программ, которые звучат в эфире?
0: Первый раз, когда я приехала из Кабардино-Балкарии, я просто включила радио и услышала очень интересную передачу. То, что я не знала о... не Алтае, а Урале, Северном Урале. Угу. Мне это очень заинтриговало, заинтересовало. И я оставила эту программу у себя. То есть я только слушаю вас, просыпаюсь с вами, но так как я сибирячка сама, я 24 года в Сибири прожила, в Новосибирске, вот, и я жаворонок, я очень рано встаю. Вот сегодня сразу 5:30 встала, включила программу.
2: Это прям фанат.
0: Мне очень нравятся все подборки. Вот вчера я слушала с Татьяной, не только вчера, постоянно. Мне нравятся все ведущие, мне нравятся ваши подборки все. Я очень довольна вами. Как я говорю, лишь бы день начинался и кончался тобой.
1: Пусть так и будет, пусть так и будет. Мы также обнимаем и Крым, и Севастополь, и наших любимых слушателей, и все, кто слушает нас и в этом регионе. Ну и продолжаем нашу беседу. Давайте вместе сегодня отметим День радио, и вы тоже делитесь своими эмоциями.
2: Поделитесь с нами, что в нашей радиостанции цепляет вас больше всего? Кубанский колорит, душевные разговоры или, может быть, уникальные наши рубрики? Мы ждем ваше сообщение по номеру телефона +7 928 401 2020. Давайте праздновать вместе.
3: Алло, село!
4: Эх, Люба, братцы! 99,2.

0: Частушка для казака от шаровой Зинаиды из станицы Каневской.
1: Как включаю казачок, руки сразу на бочок, пляску так и топаю, сама себе похлопаю.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Лечение катаракты за один день в Новороссийске. В наличии все виды искусственных хрусталиков от бюджетных до премиум-класса. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Новороссийск, улица Видова, 16. Телефон 79-0303. Сайт clkz123.ru.
7: Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
10: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
12: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
13: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
14: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8 861 292 97 76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
15: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом. 58,90.
16: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а как наша передача попадает в радиоприемник?
3: С помощью радиоволн.
0: Это что, какое-то радиоморе? Если там есть волны.
3: Правильно мыслишь, Нина. Радиоволны невидимы. Но если бы их можно было увидеть, то они оказались бы похожими на морские. И у тех, и у других есть гребень, это вершина волны, и ложбина, впадина между вершинами. И лететь они могут на очень большое расстояние.
0: А кто их запускает?
3: Радиопередатчик. Только не запускает, а излучает. С помощью специальных приборов наша с тобой передача преобразуется в радиоволну и отправляется искать приемник.
0: К тебе в машину?
3: Не только ко мне, но и ко всем другим людям. Они настраивают приемник на радио «Казак ФМ». Радиоволна опять преобразуется в звук, и наши голоса звучат из колонок.
0: Пап, а как люди эти волны нашли? Они же невидимые.
3: Сначала ученые физики просто предположили, что они могут существовать. Было это в середине 19 века. Начали проводить эксперименты, чтобы их обнаружить. Это удалось немецкому физику Генриху Герцу. В честь него потом назвали единицу измерения частоты колебания радиоволн. А первые аппараты, которые могли передавать и принимать радиосигнал, построил русский ученый Александр Попов. 7 мая 1895 года он показал публике, как они работают.
0: Ой, у радио есть день рождения?
3: Именно так. Каждый год в нашей стране 7 мая отмечается День радио.
0: Круто! А подарки дарят?
2: Папа знает.
4: Когда душа поет.
5: Здравствуйте, я Татьяна Куртукова.

0: утром, наши дорогие радиослушатели.
1: В этот праздничный день мы, ведущие Казак ФМ, Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина, ну и вообще вся наша команда, хотим сказать вам огромное спасибо за верность и поддержку.
0: Благодаря вам наш эфир звучит всегда ярче, тепло и по-домашнему уютно.
1: Сегодня в День радио мы дарим свои эмоции как-то по-праздничному и от вас тоже получаем множество теплых слов, поддержки и благодарности. Вот, например...
0: Павел написал нам сообщение. С добрым утром, Казак ФМ. С праздником! Днем радио! Ценим, уважаем, любим радио, поздравляем всех операторов, монтеров, ведущих, всех, кто связан с этой отраслью.
1: Павел, спасибо вам за эти слова. Ну и, конечно же, мы напоминаем, что радио, оно и сегодня, в этот праздничный день, несет свои функции. И раз уж вы просите передать приветы, да, с радостью Павел. Передает вам от Павла приветы Татьяне Локтионовой в станице Новопокровскую. Конечно же, с любовью и радостью мы это делаем. Ну и отсюда из Краснодара мы переносимся в Апшеронск. Доброе утро, говорим Игорю. Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, любимое радио.
1: Да, как приятно слышать молодые голоса. Игорь, вот подскажите, мы сегодня разбираемся со всеми нашими слушателями. Так за что же вы находитесь с нами на одной волне? Что нравится, что любите максимально? Рассказывайте.
2: Родное радио, честно скажу, всегда из дома, особенно дедушка Саня, большой ему, кстати, привет, всегда слушает и в работу, и в отдых. Нравится мне, я как агроном по образованию, учусь сейчас на агронома, я фермер слушаю, которого по воскресеньям выходит. Также родные нравятся. А вообще, конечно, когда все любые коллективы выступают, прям заряжает энергией такой. Ну, родное радио, серьезно.
1: Спасибо, приятно. Да, вот так приятно.
2: Вас это... поздравляем, конечно, с Днем радио. Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк, ваши голоса всегда очень приятно слышать.
0: Спасибо.
1: Игорь, ну а в вашей семье также мы отдельный привет. Дедушку обнимаем и благодарим, что вы всеми поколениями находитесь с нами на одной волне. Ну, пускай так и будет, пускай так и будет. Пускай года у нас прибавляются, вот, а молодость, задор, она распространяется на все поколения, которые слушают наши радиостанции. Также, кстати, мы хотим в следующем выходе, буквально через 5 минут, разыграть подарок от радиостанции.
0: Да, в нашей...
1: Да. Рубрики. Послесловица. Для этого вам нужно взять свой мобильный телефон и позвонить нам на номер.
0: +7 928 401 2020.

0: Частушка для казака от Александра Лахтионова из Краснодара.
1: Это ж надо так случиться на восьмом десятке лет, чтобы в радио влюбиться, будто женщин в марине.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмаг Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмаг Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
7: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
10: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о детях.
11: Я не

0: привет, дорогие радиослушатели, на часах 7.50. И мы невероятно счастливы сегодня. Во-первых, за окном светло, тепло.
1: Хорошо-то как! Наконец-то на Кубани наступило то самое время, которое мы так ждали. И не жарко, и не холодно, и замечательно. И праздник-то у нас сегодня какой? День радио!
0: Сегодня в студии Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк, а мы готовы активировать наш номер телефона.
1: Для того, чтобы вы сейчас могли выиграть подарки, был у нас звонок, но убежал. И тоже говорим большое спасибо Северскому району, всему Северскому району.
0: Но Вера Петровна отдельная, большая любовь, объятия. Она несколько раз нам пыталась дозвониться для того, чтобы поздравить, но, к сожалению, связь не позволила нам вывести в эфир. Но, Верочка Петровна, спасибо вам огромное за душевные слова и поздравления, нам было очень приятно.
1: Мы напоминаем, что прямо сейчас вы можете взять и позвонить нам по номеру телефона +7 928 401 2020 и выиграть подарок от нашей радиостанции.
0: И я пока зачитаю сообщения, которые нам пришли. Сообщение от Андрея. Поздравляю с Днем Радио. Счастья, здоровья, творческих успехов. Андрей, спасибо вам большое.
1: Так, это замечательно, это замечательно. А у нас есть звонок, мы говорим доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: Алло.
2: Доброе утро, доброе.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
2: Меня зовут Алексей.
1: Алексей, откуда вы звоните нам?
2: Сейчас я с Ростовской области, город Шахты звоню.
1: Привет этому замечательному городу, привет всем ростовчанам и всем, кто слушает нас в этом регионе. Алексей, во-первых, мы хотим поднять и себе настроение, потому что счастлив тот, кто отдает, и раз уж вы звоните нам, то предлагаем вам сыграть с нами и попробовать выиграть подарок. Как вы на это смотрите?
2: Я хотел в первую очередь вас поздравить с вашим профессиональным праздником, да. Пожелать вам творческих успехов, всего самого лучшего. Вот, обнял всю вашу радиостанцию.
0: Мы вас тоже обнимаем,
1: спасибо.
0: Алексей.
2: Спасибо большое.
0: Мы хотим очень, чтобы вы выиграли наш приз, поэтому давайте...
2: Я буду очень стараться.
0: Давайте. Так.
1: Ну, правила максимально простые. Мы будем с Юлей сейчас зачитывать какие-то устойчивые выражения, пословицы. Где-то они будут прерываться. Ваша задача правильно, интересно продолжить. Если продолжаете...
0: Два правильных ответа.
1: Из трех. Да, хотя бы. То все, вы победитель утреннего шоу, все призы, подарки, аплодисменты отправляются вот сегодня в город Шахты. Пробуем? Тогда первая пословица. С песней «Дружить в бою не...»
2: Тут жить.
1: Да как-то легко.
0: Так,
1: это призовой балл.
0: Поехали дальше. Беседа дорогу коротает, а песня...
1: Алексей, подсказка вам.
2: Развлекает.
1: Хорошо. Добьемся до сути. Вы-то человек, я так понимаю, в полном расцвете сил, правильно?
2: Ну, как Карлсон, да.
1: Вот наверняка вы с понедельника по пятницу чем-то заняты. С 8 или 9, и там до 17, до 18.
2: Бывают такие случаи.
1: Как называется это время? Ну вот, в простонародье. Покороче? Вот то, что на «ра» начинается.
0: Беседа дорогу коротает, а песня...
1: Что песня коротает? Ну, когда вы, находясь на своем месте, включаете, раз и день пролетел, и все замечательно.
0: Ну, все, уже все. Работу!
2: Не разгоняй.
1: Работу! Так, рядом были. Так, Алексей, и финальное. Вот сейчас все решится. Беседа.
0: Где песня льется, там легче...
2: Я бы, конечно, сказал бы «пьется». Ну так, судя по тому, что скоро выходные, майские. Да, беседа. Где песня льется? Еще раз, можно?
0: Где песня льется, там легче.
2: Живется.
1: Вот! Алексей, ура, ура, ура! У нас есть победитель утреннего шоу. И сегодня подарок от Казак FM. В день радио отправляется в город Шахты. Совсем-совсем скоро наши сотрудники свяжутся с вами, расскажут, как забрать можно будет этот приз. Ну, а в этот день кому привет и поздравления отправятся?
2: В первую очередь, конечно, идут приветы вам, к всем вашим коллегам, потому что ваш профессиональный праздник Вот. Хотелось бы родителям передать привет своим, жене, дочкам, всем своим кумовьям. И всем, кто восхищается этой замечательной погодой, а не только в Краснодарском крае, Ростовской области все наладилось. Поэтому весной вас можно поздравить всех нас.
1: Спасибо большое. Ну а мы продолжаем путешествовать и по нашей Кубани, и по всем регионам нашей красивой страны. Будьте с нами на одной волне. Просыпайтесь, пойте, танцуйте, заваривайте чай. Пускай в вашей жизни все

0: часа. Компания «Славянский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич», 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: На Кубани 8 утра, и к этой минуте к Казаку стало известно, на каком путепроводе в Краснодаре работы начнутся, в какой станице начали благоустраивать прибрежную зону реки Ея, и какой праздник сегодня в календаре. В студии Екатерина Блукарова. Здравствуйте. На Кубани в единый реестр объектов классификации в сфере туриндустрии включили более 4500 гостевых домов. Заседание Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательства провел исполняющий обязанности прокурора Краснодарского края Александр Трухин. Он подчеркнул необходимость доработки законодательной базы для оказания помощи предпринимателям в этой области. В заседании принял участие вице-губернатор края Александр Рупель. По его словам, с начала года на Кубани уже приняли порядка 2,5 миллиона человек. В этом летнем сезоне будут работать больше 10 тысяч объектов размещения. Около 45% рынка занимают коллективные объекты, а остальную долю делят гостевые дома и частный сектор. В планах властей региона разработка поправок в законодательство и введение актуальных стандартов для контроля работы гостевых домов. Про Краснодар далее. На Фадеевском путепроводе во второй половине мая начнут монтаж новых балок пролетных строений. Старые конструкции уже демонтированы. Монтаж новых планируют начать после 20 числа. Ход работы осмотрел первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Кубани Юрий Савенко. Он отметил, благодаря запущенной программе 25-35 в кубанской столице продолжается реализация важных проектов. Путепровод практически соберут заново. Частично поменяется и сама конструкция сооружения. 4 пролетов перейдут на 2-пролетное строение. В связи с проводимыми работами разработаны альтернативные подъезды и пешие маршруты к аэропорту. Открыть автомобильное движение по 2 полосам путепровода планируют в сентябре этого года. В станице Новопокровской начали благоустраивать прибрежную зону реки Ея. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Обновление левого берега выполнят поэтапно на общей территории более 1 гектара. До конца октября там сделают новые пешеходные дорожки, систему освещения, создадут сценическое пространство для проведения мероприятий. В дальнейшем установят 2 пирса, сделают смотровые площадки, а для детей – игровую зону. Как прокомментировал заместитель губернатора Кубани Евгений Пергун, чем больше появляется обновленных парков, скверов и набережных, тем шире список возможностей для отдыха и общения у жителей нашего края. Всего с 2019 года на Кубани привели в порядок свыше 1500 общественных территорий. 7 мая в России ежегодно отмечается День радио. В этот день, в 1895 году, легендарный российский физик Александр Попов представил на заседании Русского физико-химического общества первый в мире радиоприемник. Прибор принимал со значительного расстояния электромагнитные колебания и записывал их. Так началась эпоха радио. Сегодня у нас праздничный эфир. И особенный в этом году «Казак-ФМ» отмечает 15-летие. Мы вещаем в Краснодарском крае, Республике Адыгея, в Республике Крым, Феодосии, Севастополь, а также в городе Алексеевка Белгородской области. Есть слушатели «Казак-ФМ» и в Симферополе. Много лет с нами Павел Рощина. Он признался, что большой фанат нашей радиостанции.
1: Вы знаете, я получаю большое удовольствие по вашим программам. Ваши ведущие просто молодцы. Где бы я ни ехал, у меня в моем автомобиле все время стоит главная «Казак-ФМ». Поздравляю вас с Днем радио. Желаю вам, всему коллективу, счастья, мира, благополучия, процветания, чтобы у вас были не просто золотые микрофоны, но и платиновые. С праздником, с Днем радио!
0: Быть с нами, напомню, можно не только с помощью радиоприемника, можно также скачать приложение «Казак-ФМ» на свой телефон, а еще для вас всегда доступен прямой эфир на нашем сайте kazak.fm. Или просто скажите своей умной колонке «Включи Казак-ФМ». На этом у меня пока все. Что еще станет известно о Казаку? В 9 утра узнаете больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе крепчают, уже в 4 балла оцениваются по сравнению с предыдущим часом. На 2 балла больше стали. Предупреждаю, на улице Орджоникидзе сегодня частично ограничили движение. Это связано с мероприятием, которое пройдет в музыкальном театре. Для проезда закрыли участок Орджоникидзе от Красноармейской до Красной. Ограничения будут действовать до 16:00. Медленно движется сейчас транспорт по Ростовскому шоссе от Солнечной до Офицерской. По Тургеневскому шоссе тоже не разогнаться до моста Тургеневского. По улице Восточно-Кругляковской практически на всем протяжении. Сейчас медленное движение от 40-летия Победы до Школьной и по Красных Партизан, от Западного обхода до Лукьяненко. Плотное движение. Будьте внимательны на дорогах. Всем желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде.
2: спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
0: На кубанских морских берегах сегодня будет комфортно. До 16 градусов днем в Анапе, в Геленджике, Ейске, Нитуапсе будет 17 градусов. В Приморско-Ахтарске, Темрюке 18, тепла к обеду 19, выше нуля. Синоптики обещают в Новороссийске, а в Сочи в четверг переменная облачность и плюс 15. Утренний привет улетает в село Аибга. Есть такое под Сочи. Сегодня у вас 11 градусов, слабый дождь и легкий ветер. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Екатерина Плукарова, радио Казак-ФМ.
2: У вас катаракта? Санталь Адыгея. Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией. Комфортный стационар с питанием. Хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня. Всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adygea.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Слово далее предоставляю ведущим утреннего шоу «Алло, село» Андрею и Юлии. Прошу.
3: Доброе утро. Кать, знаешь, вот сегодня мы столько получаем отклика от наших дорогих радиослушателей. Вот мы хотим у тебя спросить. Вот а ты за что любишь «Казак»?
4: За праздник. У нас каждый день праздник. Как не включи «Казак ФМ»? Песни веселые, все хорошо, все отлично, все смеются. И вот...
5: С понедельника по воскресенье, 24/8, всегда на радио «Казак ФМ» праздник. Ну и пускай так и будет, это наша радость, которую мы делимся. Будьте с нами на одной волне, наше шоу продолжается.
2: Все мы разные, но на одной волне. «Казак ФМ».

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и

0: доброе, позитивное, продуктивное, праздничное утро.
1: Доброе, замечательное утро, казаки и казачки. С вами Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. И это наш праздничный эфир, потому что сегодня вся наша страна и в целом и мы отмечаем День радио.
0: Команда «Казака», знаете, от всего сердца благодарит вас за то, что вы с нами. Ведь ваш отклик, ваши голоса, ваши истории, они делают наши эфиры отличными от других, да, индивидуальными, интересными, живыми.
1: И сегодня мы хотим узнать у вас, почему вы выбираете «Казак FM», вот, что заставляет вас рано-рано утром, проснувшись, нажимать на кнопку и не выключать до позднего вечера. Сообщения, которые прилетают, так хочется зачитать, давайте делиться этими эмоциями.
0: Так, итак, Василий пишет: «Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, особенно «Казак FM». Как бы без вас было бы скучно!»
1: Согласен, согласен. Спасибо именно большое. Так, следующее сообщение у нас от Ольги. «Дорогой казачок, с праздником дальнейшего процветания, новых профессиональных побед и добрых сердечных слушателей. Любимое радио! Любимые
0: Олечка,
1: слушатели!
0: Спасибо большое!» Так, еще у нас есть сообщение от Ольги. У нас Оли сегодня, смотри, раз,
1: загадываем желание, да, загадываем желание.
0: «Здравствуйте, Казак FM. И многоуважаемые радиоведущие, а также краснодарцы. Желаю всем замечательного дня, здоровья, счастья, удачи. Пусть задуманное получится, мирного неба над головой и Божьей защиты. Приятно слушать. Слушаю каждое утро «Казак FM». Большой солнечный привет из Уфы!»
1: Ух ты!
0: Из Уфы такой большой.
1: Башкирия, солнечная тоже наша республика. Спасибо вам за то, что вы так далеко от Краснодара находитесь, но все равно с нами на одной волне, на одном вот таком вот сердечном полете. Мы идем дальше. Хорошая музыка продолжает наш эфир, но вы присылайте свои сообщения и звонки. Почему вы находитесь на волне «Казак FM»? Что вам нравится в нашей радиостанции? Что бы вы хотели отметить? Ждем.
0: По номеру телефона +7 928 401 2.

0: разными. Казак FM. Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
1: Напишу частушки я и пошлю для казака. Пусть играет и поет, и веселит он весь народ.
0: Реклама на Казак FM.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
5: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
4: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК «Мебель». Кухни АСК «Мебель» — это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК «Мебель». Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
6: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
7: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
8: Тогда важно, где проект собираете.
7: И где?
8: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
7: То есть можно собрать весь проект сразу?
8: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
9: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
12: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Делаем рейв в шалаше, ну а с вами, наши дорогие слушатели, у нас получается не только в шалаше, а по всей нашей стране. Здорово, здорово нести южную культуру, нашу казачью, интересную и современную, Краснодарского края. И мы благодарим всех, кто с нами на одной волне. Привет, наша любимая Адыгея, обнимаем Крым, ростовчан, Донбасс, новые территории, центральную часть, север, наш Урал, Сибирь и весь Дальний Восток. Спасибо всем за эти поздравления, которые поступают прямо сейчас.
1: Мы их все обязательно зачитаем, что успеем.
0: Это радиостанция Казак-ФМ.
1: Радиостанция Казак-ФМ, Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк.
0: И наш праздник, День радио сегодня. Отсюда, из Краснодара, давайте перенесемся в Иваново, где также находятся наши слушатели. Доброе утро, замечательный город. Доброе утро, Евгений. Здравствуйте.
2: Доброе утро. С праздником вас.
0: Спасибо большое. Евгений, ну все-таки мы открываем для себя, прям на карандаш берем, для того, чтобы быть еще лучше, еще интереснее. Так за что же в Иваново любят радиостанцию «Казак-ФМ»?
2: Я очень люблю «Казак-ФМ», потому что она очень веселая, добрая и вообще нравится.
0: Вот. А когда чаще всего слушаете? Это утро, которое начинается бодро и весело с утренним шоу. Обед максимально скрашивает. Вот. Либо вечер, он дает возможность вам. И...
2: Я больше скажу, я просыпаюсь под «Казак-ФМ», на радио стоит.
1: Будильник у вас...
2: Будильник стоит на
1: «Казак-ФМ». Ой, получается, вы только открываете глаза и сразу слышите наши голоса.
2: Да. Вот. Ну, больше слушаю утреннее шоу и до обеда.
0: А как так получается? Вот что вам дает человек, который живет в городе Иваново, все-таки вот этот южный колорит, который мы несем на волнах радиостанции?
2: Ну, не знаю, то есть как бы...
1: Мне кажется, что в каждом человеке есть немножко казака.
0: Может быть, немножко. Евгений, спасибо вам большое за вот эту любовь, за эти слова, за вашу энергию, которую вы несете и звонками своими, и сообщениями. Пускай действительно радость, вот это южное солнце, оно будет светить над всеми нашими регионами. Идем дальше, празднуем вместе. Ну и напоминаем, что вы прямо сейчас вы можете и дозвониться, и написать нам, вот что для вас значит радиостанция «Казак-ФМ» и почему вы ее любите.
1: Наш номер телефона +7 928 401 2020. Ну, давай еще одно сообщение.
0: Давай.
1: Смотри, у нас тут уже гора насыпалась, и я боюсь, что мы не успеем. Доброе утро, «Казак-ФМ». Поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам успехов, мирного неба над головой. И отдельный привет своей землячке Виктории Никитюк. Поздравьте, пожалуйста, ее. Мы проводим, мы обязательно передадим Виктории. Она придет, когда на работу, она утром тоже увидит ваше сообщение, мы оставим ей его для того, чтобы она увидела. Это очень приятно.
0: Ну а за что вы любите «Казак-ФМ»? Пишите и звоните. 8 928 400

0: Частушка для казака от казачки Ольги из Краснодара.
1: Ой, вы, девоньки, подружки, вы послушайте меня. Полюбила гармониста, всех счастливее мирья.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
6: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
9: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
11: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. «Геоснап-Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап-Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак-ФМ», получи скидку.
12: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8-800-250-11.
13: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
14: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Коль, а давай попробуем взять торговое место в огороде.
16: Где?
15: В огороде.
16: Да ты шо? Там же аренда. Ого-го будет.
17: Да не, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Еще и каждое место оборудовано. Никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй.
15: Поехали, а?
16: Торговый комплекс «Огород». Звони 8-861-205-15-25. И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
18: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода Йода Дюшес». 69,90 за 2 литра.
19: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
20: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
21: Казак-ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Удж – старинный адыгский танец. Он относит нас к древним верованиям народа, когда танец исполнялся вокруг священного дуба, символа единства человека и природы в честь главного бога Тха. Хоровод посвящали разным событиям – встрече весны, урожая, Нового года. Любой праздник завершался этим танцем. Так создавалась особая энергетика, ведь круг объединяет. Стоя плечом к плечу, люди становятся сильнее, корнями прирастают к своей земле и традициям. Направление движения в танце, как и века назад, вслед за солнцем, в счастливую сторону. Удж — это простые ритмичные шаги. Сначала пары их исполняют отдельно, а потом образуют хоровод. Возможна импровизация, например, возгласы, которые означают обращение к Богу. Удж исполняют только незамужние и неженатые. Во время танца они знакомятся, могут проявить свою симпатию. Это единственный у адыгов танец, где юноша и девушка могут прикоснуться друг к другу и незаметным пожатием руки выразить чувства. Это танец согласия и взаимной симпатии, единства мыслей и душ. И сам Удж — душа адыгского народа.

0: Это просто любовь. Пела группу «Любые», группа «Корни» только что на радиостанции «Казак-ФМ». Это просто любовь получать такое количество сообщений в день радио.
1: Доброе утро!
0: Доброе утро! Вы на волне радиостанции «Казак-ФМ».
1: С вами сегодня Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк. Мы на самом деле спешим вас тоже поздравить с этим праздником, потому что мы гордимся тем, что вы делитесь с нами такими замечательными эмоциями, что вы слушаете нас, что вы столько всего пишете нам хорошего.
0: Давай к сообщениям перейдем.
1: Давай.
0: К сообщениям.
1: Принимайте поздравления с профессиональным праздником из Новосибирска.
0: Привет этому городу, большому,
1: постоянный
0: интересному.
1: Позитив. Слушая уже более 6 лет через приложение. Спасибо за положительные эмоции, отличное настроение, творческих успехов, Дмитрий.
0: А это, кстати, вот очень удобно, когда ты уезжаешь в любое место, взять с собой умную колонку, да, либо приложение на телефоне, либо сказать: «Алиса, салют, включи Казак-ФМ», раз и получается, и где бы ты ни находился. Да и за пределами нашей страны ты всегда можешь находиться с нами на одной волне. Людмила Николаевна, станица Костромская, тоже прислала нам сообщение. Говорит: ну что, просыпаюсь с утра, включаю, поздно вечером выключаю. И частушки, и новости, и песни. И все у вас самое душевное. Ну что ж, это тоже благодаря всему коллективу нашему большому. И сегодня после 9 часов вы сможете пообщаться и с руководителем нашей радиостанции Яной Валентиновной Старожук, задать ей вопросы и пообщаться с нашим музыкальным редактором Виктором Бабковым, тоже узнать, как же так получается, что песни радиостанции «Казак-ФМ» слушают по всей территории нашей необъятной.
1: Ну, за эфиром был еще один звонок, и нам звонил Сергей. Это Новокубанский район, хутор Ротефане. И говорят, что вот любят нас за народность, за душу. И, знаете, как мы можем не согласиться?
0: Все здесь сложилось. Здесь сложилось все. И народ у нас самый-самый лучший. И ведущие тоже стараются так, чтобы наша культура шла. И даже те артисты, которые на волнах Казак-ФМ, это тоже душа народа. И сейчас в эфире нашей радиостанции добрый друг любых наших событий. Да.
1: Кто же это? Кто это?
0: У нас в гостях, да, по телефону Виктор Сорокин. Доброе утро, Виктор. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Андрей, доброе утро, Юлия. Доброе утро, дорогие радиослушатели замечательной народной радиостанции «Казак-ФМ». Всех с приближающимся праздником, Днем Победы, Днем Великой Победы.
1: Спасибо большое.
0: Виктор, вот мы хотим вас тоже поблагодарить за то, что вы поддерживаете любое наше начинание. И делаете это не просто формально, а вот так вот, по-казачьи, с душой. И такой показательный случай был, когда вы на один из проектов, на день рождения радиостанции, пришли и принесли торт.
1: Который испекла ваша мама.
0: И это уже стало легендой. Это уже стало здесь
2: спасибо,
0: как такой притчей. Как ты хочешь, чтобы к делу относиться? Да вот так вот, как Виктор Сорокин, который пришел из торта.
2: Ой, спасибо, да. Спасибо, ну вы меня прям перехвалили.
0: Спасибо вам большое тоже за ваши теплые слова. Ну, надеемся, что мы в тандеме, в таком большом, и вместе с нашими артистами. Кстати, вот площадка «Казак-ФМ», за что вы...
1: любите нас.
0: Да, нашу радиостанцию. Помогает ли она вам?
2: Во-первых, скажите, за что вас можно не любить? Вы такие добрые, яркие, светлые. Каждые песни наполнены какой-то судьбой, где люди видят отражение своей жизни, судьбы, каких-то мечт и так далее, и так далее. Понимаете, и именно все это объединяет вас, всех ваших слушателей, разных возрастов, разных вероисповеданий, разных конфессий, понимаете, разных взглядов. Вот кто-то с утра до вечера слушает вас, вот как вы только что сказали в эфире, зачитывая сообщение. Это же прекрасно. Вот такая вот добрая, духовная зависимость от радио. И куда можно постоянно достучаться, поблагодарить, где-то внести свои коррективы, понимаете? И вы всегда открыты. Вот именно за это вас любят. Так что дай Бог вам процветания, сил, терпения, хороших, новых, добрых песен, прекрасных новостей.
1: Спасибо большое.
0: Ну и знаете, раз уж у нас вот такой вот разговор случился, и все с любовью идет и с артистами с нашими, и со слушателями, а пускай так и прозвучит песня. Ой, Люба, Люба, на волнах радиостанции «Казак-ФМ». Будьте с нами, танцуйте.

0: для казака от Милании Клещевой из Краснодара.
1: Зятя я слово люблю, ему варенички сварю, а потом казак включу, обедом вкусным угощу. Ой,
0: Реклама на Казак FM.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, Оберайн 102, 391, 24, 93, 142, 455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья. Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57 75.
10: Каждый день на Казак FM душа поет о родителях.

0: с нашей программы «Легче» начинается, с вашими сообщениями, и утро замечательное. И мы, ведущие утреннего шоу на радиостанции «Казак ФМ», Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк, сейчас смеемся в полный голос. С Василий нам присылает картинки, ну, так называемые мемы.
1: Да, вот. С праздником нас поздравляют.
0: И пишет. Вот сначала он прислал картинки, я вот попытаюсь это все в радиоэфире рассказать. Когда Попов изобрел радио, включил, а слушать-то нечего. А Маркони собрал радио, включил и услышал там Попова. Вот, вот оно, да.
1: Про связиста читать не будем. Василий, спасибо вам большое и за видео, которое вы прислали, и за ваши картинки. Мы действительно посмеялись. Мы продолжаем получать поздравления.
0: Путешествие. Переходим в город-герой Новороссийск. Доброе утро из города-герой Новороссийск. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Я с вами целыми днями, так как мой приемник в моем автомобиле настроен на вашу волну. Алексей, спасибо и вам, и всему нашему курортному и промышленному прибрежному региону. Отсюда улетаем в Оренбург. Доброе утро, Казак ФМ.
1: Да, дорогой Казак ФМ, с праздником, дорогие. Вот уже год, как узнал о вашем существовании и полюбил за вашу простоту и душевность, хорошие песни и неповторяющийся репертуар. Пожелаю вам, чтобы ваше вещание было на всю Россию на одном канале радио. Да что, чтобы больше никого не было?
0: Здорово. Если честно, мы готовы к этому.
1: Спасибо вам большое. Нам так приятно. Мы перемещаемся с одной стороны в другую. Разные регионы, разные города.
0: Елена Стаценко нам пишет. Доброе утро, радио Казак ФМ. Поздравляю с профессиональным праздником. Желаю успехов, процветания. Я слушаю вас постоянно и очень люблю. Я сама потомственная казачка. Являюсь солисткой казачьего ансамбля «Станица». Живу в Ростовской области, а мои дети и внучки в Краснодаре. На данный момент мои сыночки и внучки мои сыночки находятся на СВО уже 4-й год. Хочу передать им, что я их очень люблю и жду с победой домой. Хочу передать им всего самого доброго. И пускай хорошая песня тоже прозвучит. Заранее вам благодарна Елена Стаценко, ваша поклонница. Елена, низкий поклон вам за вашу преданность, здоровье и всего самого доброго тоже вашей семье. Владимир нам пишет еще одно сообщение. От всей души поздравляю коллектив Казак ФМ с днем радио.
1: Радио. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всем и, главное, мирное небо над головой. С уважением, Владимир. Владимир.
0: Знаете, счастлив тот, кто готов поделиться своим счастьем. Мы сейчас песню поставим и дальше разыграем пригласительную в одно хорошее место. Спешите, звоните первый. Наш номер телефона для розыгрыша приза от радиостанции и наших партнеров
1: 8-928-401-2020.
2: Алло, село! Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Доброе утро, казаки и казачки! Доброе утро, все, кто уже много лет выбирает лучшую радиостанцию Юга России, да и всей России, Казак ФМ и радио, которое объединяет всех людей по всем нашим регионам. Сегодня День радио – это повод. И нам сказать нашим слушателям добрые слова. И вам тоже это сделать в адрес нашей радиостанции. В принципе, что и происходит. Ваши ведущие Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина сегодня являются проводниками. Да.
1: Давай.
0: И наша рубрика.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Итак, а мы хотим рассказать вам, что же можно сделать сегодня.
0: Во-первых, можно в ближайшее время никуда не ходить из Краснодара, а быть с нами на одной волне.
1: На самом деле, мы узнали, сколько много всего будет интересного.
0: Да.
1: И давай, наверное, сначала расскажем для тех, кто решил, что 9 мая они должны просто лежать.
0: Может быть, дома находиться, за праздничными столами, в окружении семьи, родных и близких, и, конечно же, родной радиостанции.
1: Поэтому мы хотим рассказать о том, что 9 мая на Казак ФМ ведущие, у нас будет концерт невероятнейший, ведущие будут читать подлинные фронтовые письма, свидетельства мужества, стойкости и веры. Будут любимые фронтовые песни исполняться.
0: Вот наших артистов здесь, в наших студиях и в основной, в концертной студии присоединяйтесь не только к аудиотрансляции, но еще и видео вы это сможете посмотреть. Вдохновитесь этим, проживите этот день победы вместе с нами.
1: Это будет 9 мая в 13:00.
0: На волнах радиостанции Казак ФМ здесь, в центре города Краснодара.
1: Итак, мы еще хотим рассказать, что 8 мая в 19:00 на сцене Краснодарской филармонии состоится концерт вокальной группы «Молодежка», посвященная, конечно же, Дню Победы. Артисты приглашают зрителей отправиться в музыкальное путешествие. Там, конечно же, прозвучат песни о доблести, истоках, духовной силе народа. Зрители ждут динамичное шоу, которым каждый номер – это отдельная история.
0: Ну и также 9 мая в субботу вы сможете в 18:00 посетить Государственный концертный народный оркестр «Виртуозы Кубани» с программой «Несокрушимая и легендарная». И здесь такие прекрасные песни вы можете услышать, как «Офицеры», «Бессмертный полк», «Горячий снег» и «Несокрушимые», «Легендарные», многие-многие другие. Рекомендуем. Отправляемся дальше. Мы хотим вам сказать тоже большое спасибо за ваш отклик, за то, что вы находитесь с нами на одной волне и много лет выбираете именно нашу радиостанцию.
1: Итак, друзья мои, а мы что делаем?
0: Мы идем дальше, потому что впереди у нас новости, впереди у нас музыка и впереди у нас все самое-самое лучшее. Ну а вы можете для того, чтобы вас услышали, прислать свои приветы, поздравления.
1: По номеру телефона +7 928 401 2020.

0: Зак ФМ.
1: На Кубани 9 утра, и к этой минуте Казаку стало известно, кому приемные поисковых отрядов помогут, в какой исторический санаторий в Сочи обновляют, и кто на Казак-ФМ сегодня в гости придет. В студии Екатерина Плукарова. Здравствуйте. На Кубани ко Дню Победы открыли приемные поисковых отрядов «Судьба солдата». В них можно обратиться за помощью в восстановлении судеб родных, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Приемные работают до 9 мая в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе, Абинском, Апшеронском и других районах края. Обращения жителей, юные поисковики и их наставники принимают ежедневно. Дальше поступившие заявки обработают волонтеры и специалисты по архивно-поисковой работе. По итогам исследования обратившимся отправят официальные ответы с приложением копий архивных документов и рекомендациями для дальнейших действий. Заполнить анкету также можно онлайн на сайте ассоциации «Кубань-Поиск» до 10 мая. Реконструкция исторического санатория «Волна» в Сочи вышла на финишную прямую. Площадку осмотрели губернатор Вениамин Кондратьев и руководитель компании-инвестора Андрей Молчанов. Краснодарский край подписал соглашение о сотрудничестве во время Петербургского международного экономического форума в 2022 году. На территории дворцово-паркового ансамбля санатория капитально ремонтируют существующие корпуса, также с нуля возводят новый, сохраняя единый архитектурный стиль. Глава региона отметил, что многие десятилетия Сочи является главной здравницей страны. Уникальная бальнеологическая база курорта развивается и помогает укреплять здоровье гостей в любое время года. Именно такие проекты новых санаториев и отелей дают Сочи курортам мирового уровня, уверен Вениамин Кондратьев. В рамках подписанных соглашений инвестор также построил с нуля первый за 25 лет санаторий в Сочи. Комплекс начал принимать отдыхающих в ноябре прошлого года. Медицинский центр сочетает современные технологии с вековыми традициями бальнеологического лечения. Далее о событиях в Краснодаре. С наступающим Днем Победы городские власти поздравляют участников Великой Отечественной войны. Мэр кубанской столицы Евгений Наумов побывал у ветерана Галины Вшивцевой. Гости пообщались с хозяйкой дома за чаем и вместе с артистами народного ансамбля «Раздолье» исполнили песни «День Победы» и «Смуглянка». Мэр Краснодара отметил, что Галина Николаевна – настоящий образец для подражания, как нужно жить, любить родину и свой город, сохранять позитив и мужественно смотреть в лицо трудностям. Сегодня главное богатство Галины Вшивцевой – это семья. Галина Николаевна воспитала двух сыновей. У нее три внучки, четыре правнука. В октябре 2025-го участнице Великой Отечественной войны исполнилось 102 года. И сегодня на Казак-ФМ ждем певицу из Красноярска Алину Гаврилову. Она станет участницей программы «Гости приехали». Артистка, которую называют сибирским бриллиантом, расскажет о своих предках из донских и кубанских казаков, поделится, почему возникла любовь к народным и советским песням и, конечно же, ответит на вопросы ведущего Алексея Орлова и наших слушателей. И обязательно исполнит в прямом эфире свои песни. Интервью с Алиной Гавриловой начнется в 12 часов. Программу «Гости приехали» можно будет не только слушать, но и смотреть. Видеотрансляция эфира на страницах Казак-ФМ в социальных сетях. На этом у меня пока все. Что еще станет известно о Казаку, узнаете в 10 утра. Больше новостей на сайте казак.фм. Далее о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе все так же, как и в предыдущем часе, оцениваются в 4 балла. На улице Орджоникидзе частично ограничили сегодня движение. Это связано с мероприятием, которое пройдет в музыкальном театре. Для проезда закрыли участок у Орджоникидзе от Красноармейской до Красной. Ограничения будут действовать до 16:00. Также медленное движение в городе по улице Школьной от Восточно-Кругляковской к Северной. Не разогнаться по Ставропольской улице от Селезнева до Старокубанского кольца. По Тургеневскому шоссе до моста Тургеневского тоже сейчас проблематичны. Ростовскому шоссе от улицы Солнечной до Офицерской с ветерком не промчаться. Будьте внимательны на дорогах. Всем желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде расскажу. В Краснодаре сегодня облачно, сейчас за окном 18 градусов, днем будет до 22, к вечеру 17 тепла. На Кубани в четверг переменная облачность ожидается, местами осадки в Белой Глине, Кущевской станице, Тимашевске до 22. В Армавире, Белореченске, Кропоткине, Лабинске днем будет 19 тепла, в Апшеронске, Горячем Ключе и поселке Мостовском около 20, по прогнозу слабый дождь. Погода облачная тоже 20 градусов, сегодня в Абинске, станице Каневской, Кореновске, Крымске, Славянске на Кубани, Тихорецке и Услабинске. Челябинске. Утренний привет отправляю в поселок Высокий. Есть такой в Курганинском районе. У вас сегодня 19 с плюсом, без осадков и слабый ветер подует. Дому вашему я желаю хорошей погоды, прекрасного вам настроения и отличного дня. Екатерина Плукарова, радио «Казак ФМ».
0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.

0: Маяк ФМ. Хорошо, что было всем. Всем, кто с нами на одной волне в этот день. День радио. Мы говорим доброе утро, казаки и казачки.
1: Доброе утро!
0: И вне зависимости, где вы нас слушаете, здесь, на территории нашего региона, Краснодарского края, либо за тысячи километров, все равно и мы ваши казаки и казачки, и вы наши тоже казаки и казачки. С вами
1: мы, Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк, и мы хотим поблагодарить вас все-таки за то, что вы часть нашей большой радиосемьи. Без вас, наших слушателей, не было бы ни песен, ни разговоров, ни этой атмосферы, которую каждый день мы для вас создаем.
0: И сегодня мы, если вы пожелаете, ответим на ваши вопросы совсем-совсем скоро. У нас в студии появится руководитель нашей радиостанции Яна Валентиновна Старожук. Встречаем ее с 9 до 10. И также в это время вы сможете пообщаться с нашим музыкальным редактором Виктором Бабковым. Мы-то музыкальная радиостанция, и именно с помощью песен и наших авторов, те, которые живут на территории Краснодарского края, и федеральных авторов из других регионов, мы создаем тот самый неповторимый колорит нашей радиостанции.
1: Ну, а мы продолжим читать сообщения, которые нам сыплются, и мы боимся, что мы не успеем все прочитать. Итак, что у нас тут?
0: Давайте, здравствуйте еще раз. Это Сергей, Новокубанский район. От всей души поздравляю вас с вашим праздником. С наступающим праздником Победы. Успехов вам, здоровья, хорошего настроения, радости в жизни. А радио ваше, наше, вот так вот и пишет. Наше, ваше, все наше общее. Пусть радует весь народ. До этого я жил на Дальнем Востоке, а вот теперь здесь. Нравится, нравится, нравится. Еще раз спасибо за ваше хорошее настроение.
1: Еще сообщение от Татьяны Анатольевны, нашей постоянной радиослушательницы. Доброе утро всем. Привет и поздравления с Днем радио от радиослушателей из Северского района. На вашу волну слышно почти во всех... вашу волну слышно из всех дворов наших поселений. Окон авто. Сажают огороды под ваши ритмы. И получают огромные урожаи. Мы вас любим. Так держать.
0: Юль, мне кажется, что нужно договориться с нашим аграрным университетом и провести исследование. Насколько помидоры дают больший урожай,
1: когда
0: если
1: слушают Казак ФМ.
0: И с надоями можно то же самое провести. И в офисе тоже можно сравнить тот самый, знаешь, термин KPI, когда человек работоспособен именно под волну нашей радиостанции.
1: Итак, еще сообщение. Светлана нам пишет. Доброе утро. От всей души поздравляю с Днем Радио. Благодарим всю вашу команду Казак ФМ за настроение, позитив, море юмора и улыбок. Желаем здоровья, мирного неба и огромного счастья. С уважением, Светлана, Туапсинский район.
0: Не останавливаемся, идем дальше. Сообщение залетает в эфир. И следующее у нас сообщение от Руслана Петруленко. Доброе утро, Юлия и Андрей. Яна Валентиновна, доброе утро. Поздравляю всех и Викторию с Днем Радио. Желать хочу здоровья, крепкого, мирного неба над головой и побольше слушателей. Русик из Ярославля. Спасибо вам большое и за эти теплые слова. Ярославля мы на волнах Казак ФМ.
1: Еще одно сообщение. Татьяна нам пишет. Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте, любимое радио. Поздравляю вас с Днем Радио. В 7 часов я заряжаюсь на весь день вашим задором, юмором и песнями. Я очень люблю наш Казак ФМ. Дорогие друзья, желаю вам от всего Новороссийска творческих успехов, только хороших новостей, здоровья вам и вашим семьям и всем мирного неба над головой. Татьяна Плотникова.
0: Спасибо большое. И вы знаете, можно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как прилетают ваши сообщения в День Радио. С любовью все это идет. Ну а мы отправляемся дальше. Встречайте скоро уже не только в аудио, но еще и в видеотрансляции Виктора Бабкова, музыкального редактора радиостанции Казак ФМ. Для этого переходите на сайт kazak.fm, площадку Рутуб, либо ВКонтакте, мне очень нравится. Подписывайтесь, задавайте вопросы, ну и будьте с нами на

0: Пашка для казака, от казачки Любы из Новокубанска.
1: А я милого просила, поцелуй меня, родной, а мой милый отвечает, я сегодня выходной.
0: Реклама на Казак FM.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим.
6: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: утро. На студийных часах 9 часов 19 минут. А это значит, что мы вошли в третий час эфира «Алло, село». С вами сегодня
1: Андрей Мартынюк, Казочка Юлия Кирюшина. И тот человек, который создает музыкальное настроение не только на нашей радиостанции, но и всех тех людей, которые с нами на одной волне. Виктор Бобков, музыкальный редактор радиостанции «Казак ФМ». Виктор, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Виктор, у нас волна такая очень яркая. Она индивидуальная, у нее силы. Я вот не побоюсь этого слова, что он уникальный. Нас ни с кем не спутаешь.
2: Не бойся, не бойся.
0: Да, не боюсь. Потому что во многом, знаете, говорят, на вас, вот если услышали, вас ни с кем нельзя перепутать. Ведь как вот вы собираете плейлисты, как вы редактируете все это, как вот по-вашему, что делает нашу радиостанцию такой особенной и помогает удержать слушателей?
3: Вы знаете, вот в предыдущем часе Витя Сорокин, наш большой друг и потрясающий просто артист, очень метко и правильно сказал и выдал этот самый секрет, да, песен в эфире радио «Казак ФМ», которым я руководствуюсь вот с самого начала создания радиостанции. Каждая песня в нашем эфире — это какая-то история. Это история либо о ярком, радостном моменте в жизни человека, либо наоборот, каком-то грустном, лиричном. И вот это цепляет больше всего. То есть это не бездумные песни, которые звучат на многих других радиостанциях для того, чтобы просто там постукать ногой или поплясать. А именно в каждой песне есть смысл. И мне кажется, что это главная отличительная черта музыкального эфира на радио «Казак ФМ», что и привлекает людей прежде всего. Наших слушателей.
1: Виктор, я вот сейчас даже здесь поставлю аплодисменты. Вот почему я тоже об этом задумывался, и совсем недавно тоже с коллективом мы сидели и обсуждали такую тему. Так про что же вообще весь плейлист, все эти песни? Про любовь.
3: Про любовь. Про любовь.
1: И мы не нашли ни одной песни, которая бы не была связана. Про любовь между мужчиной и женщиной, про любовь к семье,
0: к
1: про
0: родине.
1: Любовь
3: к родине.
0: К
3: детям.
1: Да, про любовь к юмору, про любовь к своей родне, про любовь...
3: Абсолютно точно.
1: И действительно у нас...
3: И вот когда песни подбираются таким образом, что в них есть смысл, вот этих вот, скажем так, вторых смыслов найти можно очень много. И их десятки просто в каждой песне в эфире «Казак ФМ».
0: Каждый для себя найдет то, что
3: свое,
0: ищет.
3: Да.
1: У нас получается такой треугольник, где есть в основании всего это наши дорогие слушатели. Вот здесь от Тамани до Владивостока и по всему миру. У нас здесь есть радиостанция, где есть сотрудники, которые 24/7. И мы тоже гордимся, что полностью эфир, в том числе и музыкальный, это наша работа. Здесь в Краснодаре делается. И есть те самые артисты. И вот такой часто задаваемый вопрос, и сейчас все прям под карандаш берут, так все-таки как попасть артисту на радиостанцию?
3: Потому прислать что... песню для того, чтобы мы ее послушали, но я хочу сказать артистам, что вот с каждым годом, поскольку конкуренция в радиоэфире растет, да, и нам нужно соответствовать требованиям времени и конкурировать с другими радиостанциями, несмотря на то, что мы уникальны по формату, но с каждым годом требования к материалу, которые попадают в наш эфир, они все жестче и жестче. Это должны быть яркие песни, прежде всего. А яркие, которые вот буквально с первой ноты могут зацепить любого человека. И, конечно, в этой песне должна быть история, рассказанная простым языком. Не нужно сложных слов, да, для того, чтобы открыть сердце человека, чтобы он отреагировал на эту

0: песню, чтобы он подпел ей. А сейчас при засиле искусственного интеллекта, ну вот Казак FM сохраняет вот эту вот тоже уникальную особенность. Мы приняли для себя решение не допускать в эфир песни, созданные искусственным интеллектом, потому что в них нет самого главного.
1: Души.
0: А слоган у нас какой, да? Когда душа поет.
2: Когда душа поет.
0: А что, чья душа поет? Искусственного интеллекта, если вдруг появятся такие песни в эфире. Даже если там стихи, написанные человеком, но все остальное сделал компьютер. Нет, у нас живые артисты с живыми голосами, с аранжировками, которые созданы также людьми. А когда люди создают песни, это слушается совершенно иначе и ощущается, чем песни, созданные искусственным интеллектом.
1: Еще эти люди могут к нам приехать.
0: Конечно, и это тоже очень важная составляющая нашей работы и общения с аудиторией, то, что живой артист всегда может прийти в студию «Казак FM» и напрямую пообщаться с нашей помощью, с помощью радиостанции «Казак FM» со своей аудиторией.
2: Я это думаю, прекрасно. Что настало время тоже послушать хорошую песню, взбодриться, вдохновиться, и в этот день День радио на волне Казак FM. Вы, наши дорогие слушатели, можете прямо сейчас на наш мессенджер Макс присылать. А вот что вы цените в нашей радиостанции? Почему вы ее слушаете? И тоже это даст нам силы, мотивацию, вдохновение. Плюс
3: 7 928 401 2020.
4: Алло, село! Частушка для казака от казачки Алены из Армавира.
5: Эх, Казак FM волна, чудесами ты полна. Под тебя мой огород урожай двойной дает.
4: Реклама на Казак FM.
6: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
7: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
11: В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм.
12: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
14: Каждый день. Казак FM. Душа поет о родном доме.

0: 9:31 на студийных часах. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы сегодня можем сказать открыто. Сегодня у нас праздничный эфир, ведь сегодня День радио. В студии Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк и наши уважаемые друзья.
1: К нашему эфиру присоединяется руководитель радиостанции «Казак ФМ» Яна Валентиновна Старожук. Доброе утро, Яна Валентиновна.
2: Доброе утро, доброе утро, коллеги. С праздником всех нас.
3: Я хочу добавить, что День радио – это вообще такой уникальный праздник. Обычно профессиональные праздники отмечают только специалисты этой самой области, да? Там. А День радио – это общий праздник людей, которые делают радио.
2: Его слушают.
3: Те, которые передают сигнал, и те, кто его слушает. То есть это праздник единства.
1: Вот как раз, Яна Валентиновна, вопрос к вам. Мы вчера в проекте «Родные» в преддверии Дня радио собирались нашей большой радиосемьей. И именно в этой студии, у этих микрофонов пели, вспоминали лучшие рабочие моменты. А вот давайте вернемся в тот эфир и, может быть, расскажем тем, кто нас не слушал, про вообще рабочую атмосферу, как складывается этот коллектив, из чего он складывается и что делает нашу радиостанцию лучшей.
2: Я хочу, во-первых, начать еще раз с того, что поздравить вас, мои дорогие коллеги, те, кого, кто сейчас в студиях, звукорежиссеров наших, девочек из новостной службы, всех-всех-всех, кто каждый день трудится на радиостанции «Казак-ФМ». Вот с этого я хочу начать, потому что нас чаще видят, а есть те работники рекламной службы, коммерческого отдела, финансового, кадровой службы. Их вообще не видят, но они очень много для нас делают. Вот я хочу поздравить и поблагодарить, потому что это очень-очень наш день. И, конечно, наших слушателей. Семья радио наша растет, и вчера мы об этом говорили. Я хочу сказать про атмосферу «Казак-ФМ». Не побоюсь похвалить нашу радиостанцию, которая самая народная, что у нас здесь реально атмосфера, как в эфире, так и за его пределами, она очень уникальная, потому что вот вчера мы собирались в проекте «Родные» и очень по-доброму, как одной семьей обсуждали, вспоминали, каким был первый эфир на «Казак-ФМ», как выходила Юлия Сорока, какие-то забавные, курьезные моменты из жизни нашей радиостанции, из жизни наших коллег, из жизни наших наград, вот наши золотые микрофоны, которые мы очень ценим и много труда в это вкладываем. Атмосфера на «Казак-ФМ», которую вы слышите в эфире, наши дорогие слушатели, вот поверьте, если бы можно было на радио показывать, что творится за эфиром, это было бы так классно, так здорово, потому что у нас за эфиром, мне иногда кажется, я так вот сожалею, что радио мы не можем перенести там, где мы все собираемся, там, где мы что-то обсуждаем, как мы выходим даже из таких проектов, потому что я очень благодарна каждому человеку, который был причастен к радиостанции «Казак-ФМ» при создании такого классного радио, как «Казак-ФМ», потому что фундамент был заложен очень хороший. Витя Мальчевский, я его и хочу вспомнить, человек, которого с нами нет, который очень много также дал этому радио, с которым мы сейчас работаем. И еще раз про атмосферу. Здесь действительно такая атмосфера, отчасти благодаря, конечно, музыке, вот, которой Виктор занимается уже давно и практически с основания. Атмосфера в музыке, атмосфера в проектах, атмосфера, энергия людей, которые здесь работают, она передается. Мне кажется, вот в этом, наверное, какая-то уникальность нашей радиостанции, потому что с душой, вчера я об этом говорила, здесь работает коллектив, во-первых, практически многие с основания. Здесь работает коллектив слаженный, который неравнодушен друг к другу, который умеет работать. И очень искренние, добрые люди с такими правильными ценностями, которые мы как и несем нашим слушателям, в нашу радиосемью. Но за эфиром, ну, Андрей, вот ты, например, знаешь, по своим проектам, мы это расскажем еще. За эфиром такая же атмосфера. Иногда хочется прямо как будто бы включить телевизор, но выдать все на радио.
1: Я вам тоже могу сказать, вот если мы выйдем даже из нашей студии, а радиостанция «Казак-ФМ», все ее представители участвуют в тех или иных проектах, да, и когда мы встречаемся вживую и с молодежью, и с представителями старшего возраста, я еще ни разу не слышал, ну, каких-то негативных откликов. Да, все говорят, а мы вас знаем. И начинают петь, и те самые встречи, особенно с молодым поколением, сейчас вдохновляют, говорят, да я, с одной стороны, я и рос, и сейчас тоже пою. И этот самый джингл, который знаменитый, не знаю, кто его создал.
3: И в этом тоже уникальность радио «Казак-ФМ», потому что мы радио, которое объединяет поколения от старшего до самого младшего. И проект, и контент, который у нас в эфире есть, он рассчитан, ну, буквально на все возрасты. А уж музыка, действительно, она не имеет возрастных ограничений.
1: Виктор, помимо того, что мы, радиостанция, объединяем поколения, мы еще и объединяем нашу многонациональную Кубань.
3: Абсолютно
1: и вот
3: точно.
1: Тот самый и музыкальный материал, и я тоже особые слова благодарности хочу сказать вам, Яна Валентиновна, за то, что вы даете возможность в эфире радиостанции поднимать не только развлекательные, но еще и социально значимые темы. Ведь мы живем на многонациональном юге, и тот самый новый проект нашей радиостанции «Добрые соседи» — это как платформа, и музыкальная платформа общения, и общения.
2: Однозначно.
1: Да, и здесь тоже низкие поклоны. Думаю, что это даст и свою такую социальную роль, как в развитии нашего региона, но и привлечение других людей, которые смотрят через нашу радиостанцию на то, что происходит у нас здесь.
2: Я могу сказать, ну, во-первых, что действительно эта тема каждому из нас с вами близка. И всегда была близка радиостанция «Казак-ФМ». Такое очень... теплое отношение к разным национальностям. Ну, да, проекта, может быть, такого отдельного и большого, как мы запустили «Добрые соседи», не было. Но проект маленький «Добрые соседи», он уже был.
1: Да.
2: У нас есть песни в каждом часе.
1: Песня для соседа.
2: Для соседа. Да. И Витя очень трепетно тоже относится к выбору песен. И я знаю, что за эту, можно сказать, музыкальную, может быть, рубрику нас очень любят, потому что край наш невероятно многонациональный. И у нас есть такой джингл, он начинается так, и вот, ну, наверное, это было как раз-таки, когда я сюда и пришла, уже 5 лет назад, «Казак-ФМ», душа многонационального юга. И вот это, в принципе, то, с чем, наверное, я с самого начала пришла на «Казак-ФМ», потому что для меня это очень важно. Я сама выросла в семье, где было не только несколько, как бы, национальностей, да, и во мне тоже, но и несколько религий. И я считаю, что мы несем определенную философию, как воспитывать детей в этом, в традициях разных, христианских и мусульманских, как уважать любую веру, как понимать традиции. Мы живем бок о бок друг с другом. Только через культуру, через музыку, через искусство мы можем сближаться. Это лучший способ. Есть другие, конечно, способы, но мы как станция, как радио, действительно можем быть очень нужными в этом деле для детей, прежде всего, для будущих поколений. Я сама так выросла. Поэтому у меня, я всегда говорю и рассказываю, у меня в доме Коран и Библия лежали рядом, потому что я христианка, но я выросла в мусульманской семье. Так бывает. И в моей семье никогда не было ничего такого, чтобы меня ограничивало от христианства, от непосредственно моих корней, с маминой, с папиной стороны. Это я умею танцевать лезгинку, и кучари я могу танцевать, потому что у меня много друзей разных очень. И я считаю, в этом такая классная история для «Казак-ФМ». Мы уникальны в этом роде.
3: Более того, это продолжение традиции. Вот мы
2: сейчас
3: готовим новый проект «Легенды земли кубанской», и в одной из легенд меня поразило просто две строчки.
2: Вот эксклюзив сейчас.
3: Александр Васильевич Суворов, когда пришел на Кубань с русским войском в конце 18 века, очень скоро у него появилось много друзей-кунаков среди адыгейских племен. И турки пытались подкупать адыгейских князей, чтобы они помогали выгнать русских отсюда. И никто не продался, потому что важна была дружба с Суворовым, и он сумел найти вот этот подход к людям, которые испокон веков жили на этой земле, и сразу же установить дружеские добрососедские отношения.
2: И вот эти добрососедские отношения, они строятся только на очень четких, правильных ценностях, которые мы, вот Андрей Мартынюк как раз ведет этот проект, кто еще не слышал наш проект «Добрые соседи», я прям рекомендую его слушать и смотреть И вот там тоже нам не хватает телевизора, радио за эфиром, да, Андрей?
1: Да, конечно.
2: Потому что это часовой проект. Я абсолютно душой радуюсь, когда смотрю его и слушаю. Потому что этот проект, который рассказывает о тех людях, которые живут на Кубани, об их традициях, об их кухне, танцы. Мы здесь танцевали с греческой общиной, да, с представителями греческой общины. Мы тут танцевали, как называется танец?
1: Это хороводы. Вот в каждом народе есть хороводные песни.
2: Вы представляете, мы из студии вышли, Андрей ведет эфир, а мы вышли из студии, начали хороводы. Где такое есть, кроме как на Казак-ФМ? Потом вышли за студию, выпили чаю, поговорили, спели.
1: Пели песни, пели греческие частушки.
2: Пели греческие частушки. То же самое у нас было, когда приходили к нам другие народности.
1: Да, наши кубанские казаки, мы тоже открываем для себя разные районы, потому что мы тоже разные, но мы все на одной волне. Где-то в предгорье это одна история, равнинная часть другая история. И эту красоту мы показываем.
2: И если вы хотите, вот, дорогие слушатели, если вы хотите стать участниками таких проектов, вы можете всегда об этом написать на радиостанцию Казак-ФМ. У нас много писем приходит, мы все читаем, все реагируем, и будем очень рады, если вы будете также становиться частью уже внутри нашего эфира, потому что мы народная радиостанция.
1: Вот я сейчас предлагаю перейти в нашу рубрику «Песня для соседа». И здесь Игорь Шиянов и Алви, они поют такую песню, которая мне очень откликается. Потому что она объединяет весь Кавказ. Тишина. Там и про казаков, и
2: а
1: про...
2: А вот если бы сейчас видели Андрея, как он это рассказывает, как у него горят глаза, меняется улыбка на лице.
3: Видят же.
2: Но все-таки видят не все, давайте так. Кто-то едет в дороге, да, и сейчас пока не видит. Но вот именно так, искренне, от сердца, мы и живем здесь, на радиостанции «Казак». Кафе. Мы делаем все, что мы делаем.
4: Алло, село!
5: Частушка для казака. От Анастасии Бегетской из станицы Вознесенской.
6: Ох, народов у нас много, всех их нам не перечесть. А на Казак ФМ соседям песни льются и в их честь.
5: Реклама на Казак ФМ.
7: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить. Время брать.
8: Катаракта не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами. Всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
13: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
14: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
15: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
16: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
17: Детская офтальмология в Новороссийске. Лечение миопии, амблиопии, косоглазия. Аппаратное, лазерное и физиолечение на современном оборудовании. Прием ведет офтальмолог высшей категории Трофимова Екатерина. Стаж работы более 16 лет. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. 8 800 600 603.
18: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
20: Все все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня наш праздничный эфир, ведь сегодня День радио. Мы команда Казак ФМ.
1: Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина в эфире утреннего шоу рады приветствовать в этой студии на волнах лучшей региональной радиостанции, руководителя лучшей региональной радиостанции, Яну Валентиновну Старожук. Доброе утро, Яна Валентиновна.
2: Доброе утро. И как было сказано в наших сообщениях, музыкальный король радиостанции со мной, это Виктор Бобков.
3: Доброе утро.
0: Яна Валентиновна, скажите, пожалуйста, вот что вам больше всего нравится в вашей работе? Что каждый день вас заряжает?
2: Что мне больше всего нравится? Мне, в принципе, я всегда занимаюсь тем, что мне нравится. Поэтому, если бы мне что-то не нравилось, я бы не занималась. И так вышло в моей жизни, что если я начинаю что-то делать, эта работа превращается в мою жизнь. И даже сегодня сказать «Казак ФМ» — это для меня работа, да и для многих из нас здесь, работающих, это жизнь. Поэтому заряжает меня, конечно, атмосфера, заряжает меня музыка. В принципе, я меломан. Просто, правда, Витя мне говорит: Ян, чего у тебя все время песни какие-то ты...
3: Грустные.
2: Да, я же тоже там как-то что-то высылаю Вите послушать. Как-то грустные. Но я вообще меломан. Я без музыки жить не могу. Я дома с музыкой. Мне всегда должна быть музыка. Поэтому, конечно, то, что я пришла на Казак ФМ, для меня это счастье, потому что я стала иметь принудительную возможность быть в музыке каждый час, каждую минуту в своей жизни. И это очень здорово. Поэтому наша радиостанция любима многими. И говорим, как есть, за, прежде всего, за тот музыкальный материал, который есть. Потому что радио – это про музыку, про атмосферу в музыке. И, конечно, наши проекты. Я, вот мы говорили буквально несколько минут назад, я тоже заряжаюсь таких материалов, как «Добрые соседи». Я, когда вижу вот эту нашу, как разворачивается наша кубанская душа, когда я вижу артистов, как хлебосольно мы их встречаем, как они рассказывают, как мы поем вместе. Для меня это все вообще гостеприимство. Для меня на первом месте. И радиостанция «Казак ФМ» взяла все то, что и даже больше дала мне, все, что и было в моей жизни, в моем воспитании, в моем детстве. И сейчас. Так сейчас я это здесь реализую. Иногда же меня называют там некоторые девчата: мама пришла. Строгая такая мама. Вот Витя у нас музыкальный король. Сразу оттенки понимаете, да? Кто и что? А мама? А мама пришла. Что-нибудь принесла.
1: Вкусненькое.
2: Да, да, вот, вот так у нас.
1: Знаете, я тоже, вот, раз уж мы говорим здесь по душам, а по-другому здесь не происходит, вот могу отметить то, что Казак ФМ – это бренд. Это символ, и к нам присматриваются и другие радиостанции, и смотрят. И сейчас лидеры общественного мнения, и тоже Яна Валентиновна, благодаря вашему разрешению, посещают для того, чтобы ознакомиться с деятельностью радиостанции.
2: Это мы все очень открытые.
1: Очень открытые, гостеприимные. Приходят не просто люди со стороны, а еще и специалисты, которые где-то тоже делают параллельно свои эфиры, да, и они всегда удивляются. Удивляются тому, как здесь все устроено. И вот еще удивляется то, что, а вы правда 24/7 делаете вот этим коллективом здесь, в центре Краснодара, то, что слушают по всей стране? Вот как это так происходит? Это, кстати, вот такое удивительное дело, что да, мы действительно, давайте подтвердим, что именно коллективом нашей радиостанции.
3: Мне кажется, ничего удивительного, просто да, нужно работать.
2: Нужно работать.
3: И жить этой работой.
2: Вот, ну это так и есть. Нужно уметь работать вместе, понимать друг друга, понимать свое дело. И, ну, если ты делаешь что-то, ты делай это хорошо. Мы все стараемся это делать. Да, безусловно. А для нас вот хорошо сказать
3: как ФМ. Как наш слоган вообще определяет вообще жизнь радиостанции и нашей
2: абсолютно
3: жизни.
2: Так, да. У нас есть слоган «Хорошо с Казак ФМ». Гуляй, душа.
3: Когда душа поет, то есть душа определяет все. И то, что звучит в эфире радиостанции, и то, что происходит за пределами эфира.
2: Да.
1: Очень органично получается, мы и в жизни всех слушателей находимся, и те передачи, которые и развлекательный контент несут, и несут
2: информационный.
3: Серьезно,
1: вот,
3: да.
1: Вот смотрите, у нас скоро важный, я считаю, что это самый главный праздник
2: полностью
1: нашей
2: согласна
1: страны. День Победы, День Великой Победы. Яна Валентиновна, вот мы на нашей радиостанции трепетно относимся, готовимся. Расскажите,
2: да,
1: что мы будем...
2: Обязательно сейчас я расскажу. Я скажу так, что мы уже 5 лет... 4 или 5 лет подряд в всегда делаем на радиостанции наши концерты, посвященные Великой Победе. Мы к ним очень трепетно относимся. Это не только концерт, который пройдет 9 мая в 13 часов на Казак-ФМ. Это двухчасовой музыкальный такой подарок нашим жителям, в котором очень много смысла, очень много любви к родине, очень много памяти, уважения к героям-победителям. И я призываю всех послушать и посмотреть, потому что мы свои эфиры не только выводим на радиоэфир, да, мы очень много средств тратим на то, чтобы наши дорогие слушатели имели возможность это увидеть, и увидеть это красочно, и это очень профессионально сделано. Я всех призываю это и смотреть наши радиоконцерты. И весь день, 9 числа, начинаем мы с 8-го, весь день 8, 9, 10 и 11 в нашей эфирной сетке происходят изменения какие? Очень важные, нужные. Мы рассказываем о людях, которые, благодаря которым мы сегодня свободно живем, о героях-освободителях. Мы будем читать их письма, мы будем рассказывать о женщинах Кубани, которые совершили героические поступки в свои 17-18 лет. Мы будем говорить о наших героях, защитниках, именами которых названы улицы. У нас несколько проектов новых, которые запускаются буквально послезавтра уже. И Витя очень много времени сейчас уделяет тому, чтобы мы будем менять музыкальный контент. А надо понимать, что это все очень ручная, душевная работа. Вить, об этом давай.
3: Да, и радует то, что наши артисты каждый год, вот в преддверии праздника 9 мая, выпускают свои версии легендарных песен, и они, несмотря на то, что звучат по-новому, да, это современное прочтение, молодые артисты, которые даже, может быть, не застали дедушек и бабушек, которые были участниками Великой Отечественной войны, но они с таким теплом и с такой душой исполняют эти легендарные песни, которые, вот, например, для меня это, ну, часть меня, потому что я их слышал с самого раннего детства. Их пели мои бабушки, дедов, к сожалению, своих я не застал, но бабушки пели за застольем обязательно песни военной поры. И вот эти вот молодые ребята, их делают каждый год. И очень приятно, что есть такая возможность в эти дни показать нашей аудитории.
4: Буквально минута у нас остается до окончания этого эфира. Яна Валентиновна, сегодня День радио, впереди Великая Победа, День Великой Победы. Вот с каким бы посылом вы сейчас обратились ко всем слушателям, кто с нами на одной волне?
2: Я продолжу, что в эти дни в нашем эфире будут звучать голоса ветеранов, которые остаются в эти дни вместе с нами, которым уже за 100 лет, которым мы задавали вопрос, почему вы победили? И они об этом будут говорить нам. Победили, потому что любили родину, верили в нее, верили в свое дело, оборонялись стойко, были настоящими патриотами, которые любили страну. И, наверное, нам сегодня, помимо того, что мы обязаны чтить память долга, уважать, нам надо не меньше любить свою родину, любить свою страну и быть настоящими патриотами своей страны. Наверное, это сегодня невероятно важно. И год единства. Давайте будем все вместе, как когда-то наши прадеды, деды защищали нас и подарили нам свободную Россию.
4: Спасибо большое за эти слова. В эфире утреннего шоу на радиостанции «Казак-ФМ» был Виктор Бобков, музыкальный редактор радиостанции.
2: Музыкальный король.
4: Да. Руководитель нашей радиостанции Яна Валентиновна Старожук. Ну и все слушатели от Владивостока до Тамани.
2: Всех с Днем радио. И коллеги мои дорогие, с Днем радио.
0: Можно одну секунду потратить? Одну секунду. Да. Ниночке Бобковой большой привет передают, ведь она тоже член команды. Наш,
2: конечно.
0: Нам пишут сообщение.
2: Спасибо большое. Дочка музыкального короля, принцесса.
3: Она сегодня танцует на сцене музыкального театра, кстати говоря.
4: Ну, а вы, наши слушатели, не переключайтесь. В утреннем спасибо шоу услышимся уже завтра, а эфир продолжается.
5: Алло, село!
6: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
7: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт.
8: Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
9: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Зак Эфэм.
1: На Кубани 10 утра, и к этой минуте Казаку стало известно, сколько молока в нашем крае до 2030 года произведут. Откуда в Херсонскую область гуманитарную помощь отправили? Нигде в Краснодаре масштабную историческую реконструкцию проведут. В студии Екатерина Блукарова. Здравствуйте. К 2030 году Кубань планирует производить ежегодно более 2 миллионов тонн молока. Вопросы развития молочного животноводства обсудили в Министерстве сельского хозяйства Краснодарского края. Совещание провел исполняющий обязанности руководителя ведомства Федор Дирека. По его словам, важно не просто увеличить объемы, но и сохранить рентабельность как производства, так и переработки. Стабильность в отрасли невозможна без четкого учета. Необходимы достоверные данные по поголовью во всех категориях хозяйств. И, конечно, регион рассчитывает на продолжение государственной поддержки, чтобы эти цели стали реальностью, отметил Федор Дирека. По итогам совещания принято решение провести встречу с представителями муниципалитетов, отраслевых предприятий и ведомств для выработки конкретных мер по стабилизации ситуации на молочном рынке. Гуманитарная помощь из Геленджика отправилась в Херсонскую область. Автомобиль самым необходимым уехал в Геническ со склада благотворительного фонда «Геленджик. Город добра». В посылках бытовая химия, постельные принадлежности, продукты длительного хранения, питьевая вода, крупы, макароны и товары первой необходимости. Также очередную партию гуманитарной помощи для жителей Херсонской области собрали из Щербиновского района. Продукты распределят по многодетным нуждающимся семьям. Для дошколят Херсонской области отправят посылки ко Дню Победы из Каневского района. В детский сад «Родничок» Геническского района доставят игрушки, спортивный инвентарь, самокаты, развивающие игры и наборы для творчества, сладости, георгиевские ленты и саженцы сирени. Их высадят на аллее в честь Великой Победы. Далее про Краснодар. Ко Дню Победы в Краевом центре пройдет масштабная историческая реконструкция. Она состоится сегодня в сквере имени Льва Толстого. Начало в 18:30. Зрителям покажут ключевые периоды войны в форме театрализованной постановки. Исторический экскурс охватит битвы за Москву и Сталинград, блокаду Ленинграда, освобождение Краснодара. В финале состоится реконструкция боя за Берлин. Сегодня день создания Вооруженных сил России. Распоряжение об этом президент подписал 7 мая 1992 года. Вооруженные силы нашей страны на сегодняшний день – это одни из крупнейших вооруженных сил мира. В штате более 2 миллионов человек. Вооруженные силы структурно включают в себя 3 вида – сухопутные войска, воздушно-космические силы и военно-морской флот. И 2 рода войск – ракетные войска стратегического назначения и воздушно-десантные войска. На этом у меня пока все. Что еще станет известно о Казаку, узнаете в 11 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе оцениваются сейчас в 4 балла. Транспорт медленно передвигается по улице Тургенева от Бабушкина до Калинина. По Тургеневскому шоссе не промчаться с ветерком до моста Тургеневского. По Ростовскому шоссе от Зиповской до Офицерской сейчас проблематично. По Школьной к Северной и по Ялтинской от Селезнева до Уральской. Еще на улице Орджоникидзе в городе частично ограничили движение от Красноармейской до Красной. Это связано с мероприятием в музыкальном театре. Ограничения будут действовать сегодня до 16:00. На этом у меня пока все. Что еще станет известно Казаку, узнаете в следующем часе в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
1: На кубанских морских берегах сегодня будет комфортно. До 16 градусов днем в Анапе. В Геленджике, Ейске и Туапсе 17 тепла. Приморско-Ахтарске и Темрюке 18 с плюсом. 19 выше нуля синоптики обещают в Новороссийске. А в Сочи в четверг переменная облачность и плюс 15. Утренний привет улетает в поселок Пригородный. Есть такой в Туапсинском округе. У вас сегодня до 18 прогреется воздух. День пройдет при солнечной погоде. Подует легкий ветер. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Вам прекрасного дня и отличного настроения. Екатерина Блукарова, Радио Казак ФМ.
2: У вас катаракта? Санталь Адыгея. Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией. Комфортный стационар с питанием. Хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня. Всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adygea.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут жаловаться на маленькую зарплату и купить трехкомнатную квартиру за наличные. Это наши соседи могут понять, как сыграла футбольная сборная по крикам соседа за стеной. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: кола?
1: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин, убирай 120-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? Выходной же!
5: Здорово, Николай. Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
4: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
5: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Привози свою продукцию и торгуй.
4: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации. Не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».
8: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
9: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший.

0: Можно даже из себя сделать шедевр. Неузнаваемый.
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от Анастасии Богдан из станицы Шкуринской.

0: ЗАГ-ФМ. Ведется запись на оперативное лечение косоглазия и птоза взрослым и детям. Оперирует микрохирург-офтальмолог Светлана Стешкова. За 16 лет работы выполнено более 10 тысяч операций по исправлению косоглазия и птоза. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Мы рядом. Новороссийск, улица Видова, 16. Телефон 8 800 600 603. Сайт clkz123.ru.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы службы 205-57-75. Когда душа.

0: Одна семья, одна волна.
1: Радио «Казак-ФМ».
2: Добрый день! Вас приветствует Светлана из Туапсинского района. Много лет я уже на одной волне с «Казак-ФМ». Ваша радиостанция звучит у нас из умной колонки дома, в путешествиях в машине и уже не представляем, как проводить время без радиоэфира. Желаю вам процветания, нести нам настроение, позитив. Мы уже давно стали членами одной большой семьи. С днем радио «Казак-ФМ».
0: Одна семья, одна волна.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, вы знаете, я не знаю, как вы, а вот я обожаю ходить на работу. Прям обожаю, ага. И с работы тоже ходить обожаю. Но вот эти вот 8 часов между ходьбой туда-сюда меня очень раздражают.
0: Частушка для казака от Анны Кагановой из станицы Старорюшковской.
2: Раз ромашка, два ромашка, васильков добавлю. Я кормилицу Кубань частушками прославлю.
0: Реклама на Казак ФМ.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. На «Казаке» всегда есть о чем поговорить и что послушать. Что происходит сегодня в Краснодарском крае? Как живут кубанцы и что их волнует? Об этом с экспертами и обычными жителями нашего региона по воскресеньям в 8 вечера беседует Алексей Орлов в программе «Разговор за жизнь».
6: Каждый житель Краснодарского края может бесплатно получить юридическую помощь. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в консультации грамотного юриста, обращайтесь в Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Остерегайтесь мошенников, которые вводят в заблуждение и под видом бесплатных консультаций навязывают платные юруслуги. Помните, что государственная юридическая помощь квалифицированная и бесплатная. Наш официальный сайт – госюрбюро.краснодар.ру. Адрес центрального офиса для обращений. Город Краснодар. Улица Ставропольская, дом 78.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: На Кубани 11 часов, и к этой минуте к ЗАКУ стало известно, сколько в этом году на Кубани будут работать детских здравниц, где сады памяти появляются в нашем крае и каких успехов добились кубанские акробаты. В студии Екатерина Блокарова. Здравствуйте. На Кубани в этом году будут работать свыше 1500 детских здравниц. Отдохнуть и поправить там здоровье смогут более 355 тысяч мальчишек и девчонок. Кадровое обеспечение и безопасность оздоровительной кампании обсудили в Анапе. Министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша на совещании рассказал, кадровый вопрос один из самых актуальных в оздоровительной кампании. От уровня подготовки педагогов и вожатых зависит не только качество оказанных услуг, но и безопасность каждого ребенка. Это первостепенная задача организации оздоровительной кампании, подчеркнул Сергей Гаркуша. Второй год подряд в детских здравницах также проводят всероссийские учения по отработке действий работников лагерей оперативных служб во время ЧП. За соблюдением требований безопасности установлен жесткий контроль. Все больше садов памяти появляются на Кубани. Новые деревья в рамках международной акции «Сад памяти» высадили в Сочи. В парке «Ривьера» теперь растут ивы в память о тех, кто не вернулся с войны. В мероприятии приняли участие школьники и волонтеры. А под песни военных лет 30 саженцев липы ко Дню Победы высадили в станице Юго-Северной Тихорецкого района. Деревья украсили территорию, прилегающую к местному Дому культуры. Акция «Сад памяти» направлена на ежегодную высадку более 27 миллионов деревьев по всей стране. В память о каждом из погибших защитников Отечества в Великую Отечественную войну. Далее о спорте. Кубанские акробаты на международном пьедестале. Турнир провели в Подмосковье. В нем приняли участие 200 спортсменов из 8 стран мира. Честь региона защищали 30 акробатов. Наши спортсмены завоевали 2 комплекта золотых медалей, комплект серебряных и 2 комплекта бронзовых наград. Многие ребята выступили на этих соревнованиях. В сентябре отправятся на первенство мира в Италию. Отличились и кубанские теннисисты. Они показали высокий уровень на 2 всероссийских турнирах среди юношей и девушек до 15 лет. Первый проходил в Хабаровске и собрал теннисистов из 8 регионов страны. Дарья Кравцова из Сочи завоевала серебро в одиночном разряде. На турнире во Владивостоке выступили спортсмены из 10 субъектов России, в том числе 2 представителя Кубани. Теннисисты из Сочи вновь продемонстрировали высокий уровень подготовки. Сегодня в День радио «Казак-ФМ» принимает поздравления. Наша радиостанция – это большая семья слушателей. Мы объединяем людей разного возраста, разных интересов и разных национальностей. С уважением относимся к нашим соседям. Много лет в эфире звучит рубрика «Песня для соседа». В проекте «Добрые соседи» рассказываем о традициях жителей Краснодарского края разных национальностей. А еще мы дружим с коллегами из других регионов, принимаем их у себя в гостях. И сегодня теплый привет в День радио прилетел из Чеченской Республики. Поздравил коллектив «Казак-ФМ» и всех наших поклонников заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ламберт Музуров.
1: Дорогие друзья и слушатели радио «Казак-ФМ», поздравляю вас с Днем Радио. Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и, конечно же, добра. Пусть в эфире всегда звучит хорошая музыка, интересные беседы и отличное настроение. Желаю сотрудникам «Казак-ФМ» ярких эмоций, эфир без помех и только позитивных новостей. Далдея Галдуэлшу. С праздником! С Днем Радио!
0: 7 мая 1895 года российский физик Александр Попов продемонстрировал коллегам беспроводную приемно-передающую радиостанцию, созданную им первую в мире. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. И 7 мая мы традиционно отмечаем День Радио. На этом у меня сегодня все. Что еще станет известно казаку, Юлия Сорокова вам расскажет ровно в полдень. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. В Краснодаре сегодня малооблачно, днем до плюс 22, к вечеру будет 17 градусов. На Кубани в четверг переменная облачность, местами дожди обещают синоптики. В Белой Глине, Кущевской станице, Тимашевске до 22 градусов. В Армавире, Белореченске, Кропоткине, Лабинске днем будет 19 тепла. В Обширонске, Горячем Ключе и поселке Мостовском около 20. По прогнозу слабый дождь. Погода облачная, тоже 20. Сегодня в Абинске, станице Каневской, Кореновске, Крымске, Славянске на Кубани, Тихорецке и Усть-Лабинске. Привет, этом часе отправляю в хутор Троицкий. Есть такой в Славянском районе. Сегодня у вас плюс 20, без осадков и слабый ветер. Дому вашему я желаю хорошей погоды, вам прекрасного настроения и отличного дня. С вами была Екатерина Плукарова, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут почувствовать запах шашлыка с участка за 1000 метров и сразу примчаться туда с советом и контейнером. Это наши соседи поливают водой свой урожай и поливают грязью урожай соседа. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а вот был бы ты султаном, сколько бы у тебя жен было бы?
1: Одна, Петрович, больше не потяну.
0: Но финансово?
1: Не, по количеству тещ, не более одной.

0: аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3UC Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Станица Стародеревянковская, улица Ленинградская, 5.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8 800 2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.

Я сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, если у меня мужчина просит номер телефона, я всегда даю бабушкин. А у нас в семье по женской линии все красавицы. А она еще и поболтать любит.
0: Шутки, прибаутки.

0: для казака. От казачки Татьяны из Краснодара.
1: Василечки голубые, соберу в один букет. На Казак ФМ отправлю всем подруженькам привет!
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
3: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

0: Одна семья, одна волна.
1: Радио Казак ФМ.
2: Меня зовут Мария, и утро мое начинается с горячего чая и эфира утреннего шоу «Алло, село» на Казак ФМ. С самого раннего утра и весь день я заряжаюсь музыкой и голосами ведущих любимого радио. Дорогие наши, желаю вам творческих успехов и самых смелых идей, чтобы голос ваш не затихал в приемниках, да чтобы разносилась музыка казачья дальше по городам и станицам. От души поздравляю весь коллектив радиостанции «Казак ФМ» с Днем Радио. Спасибо вам за ваш труд.
0: Одна семья, одна волна.

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, девочки, решила похудеть. Написала на бумажке фразу «С завтрашнего дня не жрать» и повесила ее на холодильник. Теперь я каждый день подхожу к холодильнику, вижу эту бумажку и думаю, как хорошо, что с завтрашнего дня.
2: Частушка для казака от Ольги из Краснодара.

0: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45. Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные мешки? «Геоснап Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8 861 292 97 76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
2: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8 952 81 11 888. 8 952 81 11 888.
3: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги. Подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
6: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8.45 на Казак ФМ.
7: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
8: «Я фермер». Для соседа.
9: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ. Одна семья, одна волна.
1: Радио Казак ФМ.
2: Здравствуйте, Казак ФМ.
3: Меня зовут Ольга.
4: А я Каролина. Вы знаете, для меня Казак ФМ — это не только любимые песни, которые мы слушаем каждый день. Это и родные ведущие, которые уже стали частью нашей семьи, и любимые программы.
3: А наши дети все детство засыпают под сказочное время. Желаю вам только процветания. Пусть и в дальнейшем ваши программы радуют слушателей и сопровождают с утра до ночи, заставляют улыбаться и танцевать.
2: С днем радио Казак ФМ!
0: Одна семья.

0: Маяк ФМ.
1: На Кубани 12 часов. К этой минуте Казаку стало известно, как в Крайнадое будут увеличивать, какой фестиваль для участников СВО в Краснодаре проведут и кого из гостей сегодня на Казак ФМ встречаем. В студии Юлия Сорока. Здравствуйте. К 2030 году Кубань планирует производить ежегодно более 2 миллионов тонн молока. Вопросы развития молочного животноводства обсудили в Министерстве сельского хозяйства Краснодарского края. Совещание провел исполняющий обязанности руководителя ведомства Федор Дерека. По его словам, важно не просто увеличить объемы, но и сохранить рентабельность как производства, так и переработки. Стабильность в отрасли невозможна без четкого учета. Необходимы достоверные данные по поголовью во всех категориях хозяйств. И, конечно, регион рассчитывает на продолжение государственной поддержки, чтобы эти цели стали реальностью, отметил Федор Дерека. По итогам совещания принято решение провести встречу с представителями муниципалитетов, отраслевых предприятий и ведомств для выработки конкретных мер по стабилизации ситуации на молочном рынке. Митинги, возложение цветов, поздравления ветеранов. В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Кубани проведут более 10 тысяч тематических мероприятий. Знаковыми станут акции «Бессмертный полк онлайн», «Вальс Победы», «Бессмертный автополк». Вплоть до 9 мая в рамках акции «Георгиевская ленточка» волонтеры бесплатно раздают ленты в знак уважения к ветеранам. Участники акции «Свеча памяти» зажгут свечи у воинских мемориалов, в окнах домов создадут огненные инсталляции. В школах, детсадах, библиотеках и музеях откроют стены памяти. Чтобы поучаствовать в акции «Окна Победы», достаточно оформить окна квартир, домов, офисов, школ в тематике Дня Победы. Также в крае пройдут концерты, экскурсии и спектакли. Далее о Краснодаре. Театр защитника Отечества города вновь проведет фестиваль «Переправа». Его призовой фонд составляет более 750 тысяч рублей. Фестиваль посвящен творчеству участников специальной военной операции. Могут принять участие в фестивале военнослужащие, сотрудники Росгвардии и добровольцы, которые пишут прозу и стихи. Заявки принимаются до 10 октября текущего года. Ознакомиться подробнее с информацией можно на сайте Театра защитника Отечества. Сегодня на Казак ФМ встречаем певицу из Красноярска Алину Гаврилову. Она станет участницей программы «Гости приехали». Артистку называют сибирским бриллиантом. И она расскажет сегодня о своих предках из донских и кубанских казаков, поделится, почему возникла любовь к народным и советским песням, и ответит на вопросы ведущего Алексея Орлова и наших слушателей. И обязательно исполнит в прямом эфире свои песни. Интервью с Алиной Гавриловой начнется после выпуска новостей. Программу «Гости приехали» можно будет не только слушать по радио, но и смотреть. Видеотрансляция эфира пройдет на страницах «Казак ФМ» в социальных сетях. Что еще станет известно казаку, узнаете в 13 часов. Далее о погоде расскажу.
2: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
1: На кубанских морских берегах сегодня комфортно, до 16 градусов в Анапе, в Геленджике, Ейске и Туапсе столько же, в Приморско-Ахтарске и Темрюке плюс 18, 19 тепла в Новороссийске, в Сочи до 15 градусов. Привет от синоптиков летит в село Лермонтово Туапсинского округа. Сегодня днем 17 градусов, без осадков и легкий ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды и приятных вам новостей. Юлия Сорока, радио «Казак ФМ».
2: У вас катаракта? Санталь Адыгея. Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией. Комфортный стационар с питанием. Хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня. Всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adygea.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Отворяй ворота! Гости приехали!
5: Друзья, здравствуйте! Меня зовут Алексей Орлов, и сегодня к нам в гости приехала лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов, хрустальный голос Красноярского края, певица Алина Гаврилова. Здравствуйте, Алин, рад вас приветствовать.
6: Здравствуйте, я тоже очень рада быть здесь с вами на радио «Казак ФМ».
5: А тем более вы сказали, что это ваша любимая радиостанция «Казак ФМ». Правильно?
0: Да, все верно. Обожаю слушать ваше радио, обожаю петь песни, сидя в машине, в пробках. Поэтому я очень рада, что у вас сегодня здесь.
5: Алин, как добрались? Я знаю, что вы вот только-только с поезда к нам сразу же. Как вам погодка вообще наша краснодарская?
0: А вы знаете, я не только с поезда, еще и с самолета. Вчера вот с Красноярска прилетела в Сочи. Сегодня из Сочи в Краснодар на поезде. Погода замечательная, солнышко светит, радует. Краснодар мне очень нравится.
5: Ну, а мы очень рады сегодня с вами познакомиться. И, конечно же, рады, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Попоем, поговорим, конечно же, друзья. Я напомню, что видеотрансляция прямо сейчас проходит на нашей странице во ВКонтакте и на официальной странице, на официальной площадке «Казак ФМ» в Рутюб. Так что подключайтесь, наслаждайтесь голосом моей гости Алины Гавриловой. Алин, предлагаю начать нашу творческую встречу с песни, с любимейшей песни «По камушкам». Как она появилась в вашем репертуаре? Почему она появилась?
0: Вы знаете, я очень люблю, в принципе, советскую музыку, советскую эстраду. Людмила Сенчина обладает невероятным тембром, приятным. И эта песня полюбилась как-то мне давно, и я ее добавила к себе в репертуар.
5: Ну, а мы сейчас с удовольствием послушаем и будем подпевать песню «По камушкам» в исполнении Алины Гавриловой. Прошу вас.

0: Боже мой, какой чистый, красивый, нежный голос у моей гости. Хрустальный голос Красноярского края, певица Алина Гаврилова сегодня в нашей студии. Алин, я вас приглашаю в основную студию к микрофону. Поговорим. Конечно же. Друзья, подключайтесь. Алина не только очень красиво поет, но еще и шикарно выглядит.
1: Спасибо большое.
0: Да. Вот и не скажешь, что вы с дороги прям.
1: Да?
0: Да. Да. Алина, ну, родились вы, выросли в Красноярске. Сейчас, я так понимаю, вы уже очень часто бываете в наших краях, да, и планируете дальнейшую свою жизнь связать с Краснодарским краем. Почему променяли Краснодарский, точнее, Красноярский на Краснодарский край?
1: Да, почти не променяла, всего пару букв отличаются, поэтому сильно никаких отличий нет. Но на самом деле меня всегда манил Краснодарский край. Я в детстве с родителями сюда приезжала и ощущала себя здесь как дома. И не понимала, почему так. И совсем недавно я узнала, что, оказывается, во мне есть казачья кровь.
0: А мы об этом поговорим, да. Обязательно.
1: Об этом позже.
0: Да, я знаю, что у вас там в роду хорошие казачьи корни. Алин, ну, с детства вы в творчестве. Насколько я знаю, с 12 лет вы уже на сцене. Причем с песней, ну, такой непростой песней. Для 12-летней девушки саундтрек из фильма «Титаник», Селин Дион, да?
1: Да, все верно.
0: Вы пели. Кому пришла вообще такая идея дать 12-летней девушке песню Селин Дион?
1: Она мне пришла, никому не приходила, мне пришла. Однажды, сидя дома, я увидела эту песню в исполнении Селин Дион. Я настолько была поражена этой певицей, ее вокальными данными, этой песней. И просто пела ее, сидя дома, и поняла, что, оказывается, я хочу петь так, как она. И вот так и началось мое...
0: Алина, а можно сейчас, ну, буквально там пару строчек этой песни вот, напомнить для тех, кто, может быть, подзабыл легендарный фильм «Титаник»?

0: Шикарно. Спасибо большое. Мне нужно отойти. Давайте сейчас на рекламу прервемся и продолжим.
1: Гости приехали. Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.

0: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай 102-500-391-24-93. 142-455. Московская область. Ногинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский. То, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
3: Тогда важно, где проект собираете.
2: И где?
3: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
2: То есть можно собрать весь проект сразу?
3: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Отворяй ворота! Гости приехали!
6: Лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов «Хрустальный голос Красноярского края» Алина Гаврилова в нашей студии. Алин, давайте начнем с истоков. Как вы пришли в музыку? Кто привил эту любовь?
7: Вы знаете, мама, когда носила меня в животике, она сказала, пожелала, чтобы ее дочка была пианисткой.
6: Так.
7: И в возрасте 7 лет она меня отправила в музыкальную школу по классу фортепиано.
6: Mm-hmm.
7: На самом деле, любовь к пению появилась гораздо позже, в 12 лет. Но фортепиано — это вот основа и база вот моей музыкальной стези, скажем так.
6: Угу. Ну а когда вы уже поняли, что музыка — это не просто хобби, а именно вы хотите посвятить этому всю свою жизнь? Это вот тоже с детства или все-таки после там, окончания музыкальной школы?
7: Наверное, это пришло ко мне гораздо позже, даже после окончания университета.
6: Mm-hmm.
7: Да, тогда я поняла, что педагогика это, конечно, замечательно. Я педагог mm-hmm, по образованию,
6: да.
7: Но музыка, она сильнее меня. И mm-hmm. зов души меня звал и говорил о том, что вот все-таки тебе вот по этому пути нужно пойти.
6: Да, вот я тоже хочу об этом сказать. Музыкальная школа с отличием по классу фортепиано и дальше педагогический университет. Специальность логопед. Вот для меня это вообще было неожиданно. Я мог подозревать, что дальше вы пойдете по музыкальной стезе. Почему логопед, почему пединститут?
7: Я хотела после 9 класса поступить в музыкальный колледж, но подумала о том, что все-таки первое образование должно быть высшее, серьезное.
6: Вот так вот.
7: Да. И меня направила мама в педагогический университет на направление логопедии. Вот так я и стала логопедом.
6: Но студенчество тоже было связано с музыкой, правильно?
7: Да, 100%. Без музыки никуда. Вот я это позже и поняла, что без музыки я все равно не смогу прожить.
6: Алин, ну вот смотрите. Музыкальная школа с отличием. Школа общеобразовательная с золотой медалью. Пединститут с красным дипломом. Слушайте, ну вот складывается такое впечатление, что прям вот девочка такая вся правильная, а похулиганить, не знаю, там пропустить пары, да, еще что-нибудь. Ну вообще, было время и желание?
7: Нет, не было никогда. Я была хорошая девочка, я была отличница, умница, комсомолка, поэтому никаких хулиганских историй в моей жизни не было.
6: Мы с вами запланировали сегодня песню «Я хочу быть последней женщиной». Очень популярная на сегодняшний день песня, Аня Асти ее поет.
7: Да, все верно.
6: Вот. Я попрошу вас исполнить и подарить нашим слушателям, приглашаю вас в концертную студию. Друзья, если у вас есть вопросы для моей гости, пожалуйста, отправляйте их в наш МАКС 8-928-401-2020, либо оставляйте комментарии под видеотрансляцией, которая идет во ВКонтакте и на нашей официальной площадке в Рутюб. Подключайтесь, будьте с нами. Прошу вас.

0: Ай да браво! Хрустальный голос Красноярского края. Алина Гаврилова, спасибо, Алина, приглашаю вас в студию. Ну а шикарный звук нам обеспечивает звукорежиссер Василий Спиридонов. Василий, спасибо, комплименты наши с Алиной вам, потому что звучание просто шикарное. Алина, ну, комплименты, помимо комплиментов летят в ваш адрес. Еще и вопрос уже прилетел. Mm-hmm. Давайте сразу ответим нашим слушателям. Mm-hmm. Добрый день, спрашивает, ну, точнее, пишет Татьяна Анатольевна. Алина, какая у вас любимая песня в вашем репертуаре? Может, не одна?
1: Mm-hmm. Спасибо большое за такой интересный вопрос. На самом деле этих песен несколько. Во-первых, я люблю советскую эстраду. И куда же без советских песен? «По камушкам» Людмила Сенчина, mm-hmm. «Надежда» mm-hmm. Анна Герман, mm-hmm. Валентины Толкуновой. Я люблю очень песню «Поговори со мной, мама». Вот. А что касается современных песен, то это «My Heart Will Go On». Mm-hmm. Ну куда же без mm-hmm. нее? «Лара Фабиан Жетем» mm-hmm. и «Полина Гагарина. Миллион голосов».
0: Ой. Так, много из того, что вы перечислили, ну, помимо англоязычных, конечно же, они не прозвучат у нас, а вот из русскоязычных, да, мы обязательно послушаем. Алин, вы сегодня работаете педагогом-логопедом в детском саду. Как удается совмещать профессию с музыкой, с музыкальной карьерой?
1: Все задают этот вопрос.
0: Конечно,
1: всегда.
0: Конечно,
1: да.
0: Это логично.
1: Логично. На самом деле, график учителя-логопеда по Санпину замечательный. Всего 4 часа в день.
0: О,
1: да. И поэтому очень легко удается совмещать и творчество, и хобби, и свою личную жизнь, и педагогику любимую.
0: В логопедической практике есть упражнения на дыхание, дикцию, интонацию. Какое из них, на ваш взгляд, Алин, могло бы улучшить, может быть, вокальные данные профессионального певца? Вот что бы вы посоветовали подрастающему поколению наших вокалистов?
1: Ну, на самом деле, базовые упражнения на каждом индивидуальном занятии – это артикуляционная гимнастика, mm-hmm. гимнастика для языка, для губ, для щечек и так далее. Дыхательная гимнастика, куда же без нее? То есть мы развиваем правильное дыхание, плавный выдох, длительный выдох и так далее. Вот. Ну и, конечно же, скороговорки.
0: Да, они... Есть, кстати, эффективная скороговорка для идеальной артикуляции для ведущих на радио, на телевидении.
1: Есть сложная скороговорка, не знаю. Вы ее слышали хоть раз?
0: Ну, попробуйте.
1: В четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером. Интервьюером и лигурийский регулировщик речисто да нечисто рапортовал, да рапортовал, да так зарапортовался про размокракопогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал президентом на судебный прецедент. И так далее.
0: Я просто раскраснелся, потому что я не смогу это проговорить, но вам
1: сможете,
0: браво!
1: Сможете.
0: Это шикарно было.
1: Просто нужно поучиться.
0: Ну и плюс, помимо этого, вы создали авторскую обучающую онлайн-платформу для детей с нарушениями речи. Что она из себя представляет, если так вот в двух словах?
1: Да, в 2022 году я создала эту платформу. Это проект, направленный на коррекцию звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. То есть, когда звук поставлен учителем-логопедом в детском саду или в школе на занятии, следующий этап – это автоматизация звука. Чтобы этот звук в речи, в активной речи звучал у нас свободно и легко, мы должны его автоматизировать. И так как у нас век инновационных технологий, я создала платформу, создала интерактивные упражнения, которые там, собственно говоря, и расположены. Mm-hmm. И каждый ребенок, сидя дома с родителем, может зайти на этот сайт, заниматься, и звуки будут у нас активно автоматизироваться в речи.
0: Ничего себе.
1: Вот так.
0: Возвращаясь к музыке. Сейчас вы учитесь или уже окончили Московский институт современного искусства?
1: Еще учусь.
0: Еще учитесь, да? Какое отделение?
1: Эстрадное пение.
0: Угу. Сколько еще учится?
1: Полтора года.
0: Полтора года. Mm-hmm. Песня «Надежда». Вот вы ее сказали, что она одна из ваших любимых. Я предлагаю ее подарить нашим слушателям. У нас сейчас реклама, а Алина как раз пройдет в нашу концертную студию. И сразу после рекламы песня «Надежда». Готовьтесь, будем подпевать.
2: Гости приехали.

0: из станицы Новодеревятковска.
1: Со здоровьем нет проблем. Слушаю Казак ФМ. Ты таблетка от давления. Поднимаешь настроение.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
6: Застройщик ООО «СЗСК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
8: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
9: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм.
10: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
12: Каждый день на «Казак-ФМ» душа поет о родине.

0: Моя. Казак FM.
1: Отворяй ворота. Гости приехали.
2: Да, друзья, мы продолжаем. Я напомню, в нашей студии сегодня очаровательные гости, талантливая, лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов, «Хрустальный голос Красноярского края», певица Алина Гаврилова. И до рекламы мы обещали, что сейчас в исполнении Алины прозвучит одна из тоже любимейших, ну, по крайней мере, моих любимейших песен Анны Герман «Надежда». Алина, прошу вас, вам слово.

0: Браво! Спасибо! Спасибо, Алин, приглашаю вас в студию. Спасибо за выбор этой песни. И вы знаете, вопрос, точнее, комментарий от нашей слушательницы Татьяны, он меня натолкнул на следующий вопрос. Ну, давайте все-таки с комментария. Доброго дня, у вашей гости действительно хрустальный голос. Камушки, помню песню из того времени, молодец, что исполняет. В этой связи, Алин, вот вы молодая девушка, когда все-таки возникла любовь к советским песням, и какой формат вам ближе?
1: Хороший вопрос. Вы знаете, я была, наверное, таким нетипичным подростком, потому что в 15 лет все слушали поп-музыку, а я любила слушать советскую эстраду и ее исполнять на сцене. А все это произошло после того, как я посмотрела сериал биографический о певице как раз Анне Герман «Тайна белого ангела». Может быть, кто-то смотрел из слушателей. Я была настолько поражена ее трудной судьбой, и настолько вдохновлена ее ангельским голосом, ее же называли вот певица, ангельский голос, Анна Герман был. И с тех пор я полюбила советскую эстраду. Началось все с Анны Герман, затем Валентина Толкунова, Людмила Сенчина, Муслим Магомаев и другие советские певцы.
0: Муслим Магомаев?
1: Да.
0: А какую песню вы в исполнении? Ну, песню Муслима Магомаева, просто интересно.
1: «Верни мне музыку», мы в дуэте поем ее с певцом, солистом. Вот.
0: Интересно. Вопросы продолжают лететь в ваш адрес. Алина, какая у вас любимая песня? Так, это я уже... следующий вопрос. Алина, вы сегодня в красном. Это вот от Татьяны. Это ваш любимый цвет? Вам очень идет он сценический наряд? Это ваши идеи или есть консультант? О как.
1: Спасибо большое за вопрос, такой интересный. Красный цвет, ну да, он один из моих любимых цветов. И, наверное, на сцене красный очень выигрышно смотрится. Да. Поэтому все платья красные со сцены выглядят сногсшибательно. И, видимо, поэтому в гардеробе они у меня есть.
0: Добрый день, пишет Ольга. Алина, с кем бы вы хотели выступить дуэтом и какую песню исполнить?
1: Вы знаете, у меня был такой необычный опыт выступления с шаманом, с певцом. Это произошло в 2022 году.
0: Хорошо уточнили, с певцом.
1: Да. В 2022 году я была на его концерте, он приезжал в Красноярск, и у него есть замечательная традиция петь со зрителем песню «Улетай на крыльях ветра». Может быть, вы слышали. И он подошел ко мне, мы с ним спели буквально там куплет-припев. Кто-то это выложил в сеть, и это видео гуляло очень долго по соцсетям и набрало кучу-кучу миллионов просмотров. Поэтому я бы не прочь была бы спеть еще раз с ним.
0: Давайте. С шаманом, да. Вы говорите, что песня должна быть по душе. Как подбираете репертуар? Что для вас на первом месте? Смысловая глубина, может быть, патриотизм, потому что в вашем репертуаре очень много патриотических песен, и они тоже сегодня обязательно прозвучат. Вот, ну, не любая же песня может попасть в ваш репертуар?
1: Конечно, да, хороший вопрос. Вы знаете, наверное, самое важное для каждого певца — это отклик души на песню. Если песня ложится, если ты чувствуешь, что она, душа откликается на эту песню, на эту композицию, это уже полпути к победе. А что касаемо каких-то технических моментов, ну, это в соответствии вокальным данным, в соответствии твоему диапазону вокальным, потому что я сопрано, у меня высокий голос, и, например, какие-то низкие песни, ну, в моем репертуаре не присутствуют. Вот. Поэтому, ну, вот два главных момента — это отклик души, даже три. Смысловая нагрузка. Обязательно песни должны быть с духовным смыслом. И в соответствии вокальным данным.
0: Почему,
1: вот так.
0: Почему я удивился, когда вы сказали, что песня Муслима Магомаева в вашем репертуаре, да, вы сопрано, но вот, вы уже рассказали. Здравствуйте! В праздничное утро даже сборы на работу превращаются в домашний концерт. И у меня... такой вопрос к вам, Алина. Под какую музыку проходит ваше праздничное утро? Ну, может быть, не праздничное, Алина, вообще. Под какую музыку вы собираетесь?
1: Ой, вы знаете, интересный вопрос. На самом деле, очень много песен я люблю слушать, и в том числе. Ну, наверное, последние песни... это Татьяна Куртукова. Одного попрошу я у Яго. Вот эта песня очень вдохновляет на такой... настрой. позитивный.
0: Да. Мне нравится ее последняя новинка. Алло, алло, Алешенька.
1: Да, да.
0: Для меня написала Татьяна Куртукова. Ну, шутки шутками. Не так давно вы участвовали в федеральном проекте. На федеральном, точнее, канале. Ну, давайте скажем, да, у Андрея Малахова. Какие ощущения были, когда продюсеры вам позвонили и сказали: «Алина, мы вас приглашаем на федеральный канал».
1: Вы знаете, это было неожиданно, конечно, для меня, потому что это был обычный будний день, я логопед в детском саду, и вот раздается звонок: «Послезавтра вы летите на съемки». У меня был буквально день подготовить какие-то съемочные материалы, подготовить плакат для Андрея Малахова от детей. Мы вместе с детьми его рисовали, передали Андрею Малахову из рук в руки. Вот. А на самом деле все мои коллеги очень давно хотели, чтобы я туда попала. Они даже писали на почту, в редакцию: «Привет, Андрей». И буквально через год раздался звонок, и я оказалась там.
0: Ух ты как.
1: Да.
0: Мечты сбываются. Сегодня день радио. Наш профессиональный праздник, и очень символично, что в этот наш праздничный день такая красивая, талантливая гостья в нашем эфире, и я предлагаю спеть песню «Миллион голосов». Это вот как раз про нас, потому что радиостанция «Казак-ФМ» одна из крупнейших на юге России. Наши миллионные слушатели, наша миллионная аудитория, вот сейчас мы как раз им и подарим в этот праздничный наш день песню Полины Гагариной, да?
1: Полина Гагарина, да, она с ней выступала на Евровидении, если вы помните. Я поздравляю вас, весь ваш коллектив с этим профессиональным праздником. Желаю вам творческих успехов, желаю вам море позитива и прекрасных гостей.
0: Спасибо большое, спасибо, Алин. Приглашаю вас снова в нашу концертную студию. Друзья, напомню, что помимо всего прочего, у нас идет видеотрансляция во ВКонтакте на нашей официальной странице и, конечно же, на официальной площадке в Рутюб. Подключайтесь, ну и, конечно же, задавайте свои вопросы моей гости Алине Гавриловой. «Миллион голосов», пожалуйста.

0: Я от всей души поздравляю всех слушателей с днем радио. Добрый день. Голос у гостя ангельский, пишет Дарья. И я с этим полностью согласен. Лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов. Хрустальный голос Красноярского края. Сибирский бриллиант. Я знаю, еще вот такая. Такое у вас звание. Да. Алина Гаврилова сегодня гостья в нашей студии. Алин, вы, как я уже сказал, участвовали и во всероссийских, и в международных конкурсах. Вот что дает артисту участие на таких площадках, на крупных площадках, в таких мероприятиях?
1: Ну, безусловно, это опыт. Я, наверное, ничего нового не скажу.
0: А какое выступление запомнилось больше всего?
1: Из конкурсов или вообще из каких-то фестивалей?
0: Давайте вот из конкурсов и фестивалей.
1: Ну, конкурсы были разные в моей жизни, всероссийские, международные. Mm-hmm. Какого-то не могу один конкурс такой не могу выделить. А что касаемо фестивалей, была у нас Всемирная универсиада 2019. Mm-hmm. Если вы помните, она проходила именно в Красноярске. Mm-hmm. И тогда мы со студентами пели гимн студенчества, mm-hmm. гимн Российской Федерации. Это был вообще невероятный опыт для студентов. Вот мне тогда было лет 19. Вот это было очень запоминающиеся события в моей жизни.
0: Мне кажется, самое неприятное для любого певца, это когда забываешь слова. Был ли у вас, может быть, такой момент на сцене, и что помогло выйти из ситуации, чтобы зрители ничего не заметили? Они не должны ничего заметить.
1: А вы знаете, есть такой секрет, если ты не помнишь второй куплет, пой еще раз первый.
0: Или пой залом, да, я знаю, чем многие.
1: Или вот, да, микрофон направляй, пускай зрители помогают.
0: Ну, кстати, да, хороший. Есть ли песни или треки в вашем репертуаре, которые имеют особое значение для вас лично, спрашивает Светлана.
1: Интересный вопрос. Ну, наверное, это песня «Эхо любви» Анны mm-hmm. Герман. Кстати, она тоже входит в список моих mm-hmm. самых любимых песен. «Эхо любви», почему она моя любимая? Потому что ее любила моя бабушка. Она, к сожалению, 2 года назад покинула этот мир. И эту песню я тогда записала в честь нее, сделала фильм, памятный фильм. И до сих пор он греет душу и мне, и всем нашим родственникам. Поэтому «Эхо любви».
0: Mm-hmm. Алин, я знаю, что Сергей Трофимов для вас своего рода такой музыкальный крестный отец. Ну, по крайней мере, в одном из интервью вы так сказали. Его песня «За тихой рекой», она стала стартом вашей профессиональной карьеры. Расскажите про это.
1: Я вообще очень люблю Сергея Трофимова, uh-huh. очень люблю его песни. И «За тихой рекой» я услышала ее, наверное, в 2019 году и подумала, что такая песня должна быть в репертуаре. Я ее записала в студии и буквально через 2 года сняла клип. И этот клип на известной платформе YouTube, uh-huh. можно же говорить YouTube, да? Uh-huh. Набрала более 500 000 просмотров. Uh-huh. Я очень рада, что такая песня, духовная песня с глубоким смыслом, вызывает такие искренние эмоции у зрителей, у слушателей. Я читаю комментарии. Это так трогательно, это так искренне. В общем, да.
0: Эту песню очень любят и наши слушатели, поэтому, Алин, я вас попрошу исполнить
1: и подарить. С удовольствием исполню
0: всем.
1: Для вас, да.
0: Угу, пожалуйста, прошу вас. Песня Сергея Трофимова «За тихой рекой» в исполнении Алины Гавриловой. Прямо сейчас, друзья, для вас.

0: Браво, браво. Хрустальный голос Красноярского края. Певица Алина Гаврилова сегодня в студии «Казак FM». Это было очень красиво. Вопрос, как вы считаете, какие качества важны для современной певицы, чтобы оставаться актуальной и близкой слушателям, особенно в контексте сохранения культурных традиций?
1: Очень хороший вопрос. Вы знаете, наверное, первое, что бы я выделила, это нужно любить свое дело. Нужно гореть им и получать от этого удовольствие. Когда ты делаешь это с удовольствием, это чувствует зритель. Второй момент. Нужно быть искренней, нужно понимать смысл своих песен, нужно понимать то, что ты поешь и что ты хочешь донести зрителю. Потому что зритель умный, зритель все это считывает, зритель все чувствует. И вот такие, наверное, два важных момента я бы выделила. Вот эти качества нужны современной певице.
0: Алина, обещали мы с вами поговорить о ваших казачьих корнях. Тем более сегодня вы в эфире радиостанции «Казак FM». Расскажите про своих предков.
1: Да, совсем недавно я начала изучать свою, так скажем, биографию. Когда я слушала казачьи песни по радио, кстати, на радио «Казак FM», я часто слышала, и внутри меня что-то переворачивалось. Я не понимала, почему, что это за такие эмоции. Я испытываю какие-то, знаете, бессознательные, неосознанные эмоции. Я покрывалась мурашками вся. И я начала изучать свою биографию. Оказывается, что во мне течет казачья кровь, и есть целый клан казачий, Чанчиковы. Они стояли у истоков, в том числе Красноярска, создание Красноярска. И во мне течет их кровь. И даже у нас есть музей в Красноярске, там целое древо висит этого семейства. И вот теперь я поняла, что это генетическая память.
0: Генетическая память. Давайте подарим песню «Ой, то не вечер», коль мы начали разговор о казачестве.
1: Одна из
0: самых, мне кажется, известных, да, и казачьих самых любимых песен да. Казачьих романсов. Да, вот ее еще говорят, пожалуйста.
1: Споем ее вместе.
0: Прошу вас. «Ой, то не вечер» в исполнении Алины Гавриловой для вас, друзья.

0: Айда браво! Алина Гаврилова, гости в нашей студии. Спасибо Алине за такие здоровские песни, а за «Ой, то не вечер» огромнейшее спасибо, благодарю. Одна из любимейших моих песен и всей Кубани. Кубани, Алина прожила эту песню в ее исполнении. Класс, браво! Спасибо большое,
1: спасибо
0: за такие комментарии.
1: Слушателям.
0: Ой, да. Алина, у нас с вами буквально 2-3 минутки осталось эфирного времени, и я, знаете, о чем хочу обязательно с вами поговорить? О том, что вы сейчас работаете над авторским материалом. Что это за песни? В каком музыкальном стиле работаете? Когда ждать уже релиз официальный?
1: Да, буквально недавно я поняла, что авторские песни нужны в репертуаре. И сейчас работаю над созданием одной песни. Буду пробовать себя в разных, наверное, жанрах. И скажу так, что очень хочу, чтобы моя первая песня прозвучало на радио «Казаков».
0: А мы тоже этого очень хотим.
1: Да.
0: А давайте договоримся, что
1: давайте.
0: Так и будет. В каком стиле, Алин? В каком стиле вам вот вы как чувствуете свой авторский материал? Что это? Фолк, там, поп направление, патриотика?
1: И фолк, и поп, и казачьи песни. Буду пробовать себя во всех направлениях.
0: Слова, музыка ваша или сотрудничаете с определенными авторами?
1: Мне присылают авторы свои песни, тексты, стихи. И вот сотрудничаю активно.
0: Ну, давайте так, по срокам. Когда ждем, ну, примерно, плюс-минус, официальный релиз на Казак-ФМ?
1: На Казак-ФМ летом. Летом этого года, да.
0: Алина, уже... Через 2 дня, ну, уже послезавтра, ближайшую субботу, мы отметим 81-ю годовщину Великой Победы. Я знаю, что ваш прадедушка, участник Великой Отечественной войны, помните вот какие-то истории, рассказывал прадедушка?
1: Бабушка рассказывала. Бабушка, я, да. К сожалению, уже не застала прадедушку в живых. Сучков Михаил Ильич в возрасте 18 лет, будучи юношей, он ушел на фронт. И буквально через год получил ранение, ему ампутировали ногу. И он активно помогал солдатам, занимался изготовлением обуви. Вот. И он у нас был инвалид и участник войны.
0: Есть какие-то традиции празднования Дня Победы в вашей семье?
1: Мы каждый год всей семьей в шествии бессмертного полка участвуем, на торжественных митингах. Я каждый год исполняю любимые военные песни на концертах. А потом мы всем кругом родственников, близких собираемся и вспоминаем наших прадедушек, дедов и всех, кто воевал когда-то на Великой Отечественной войне.
0: Алина, ну и, конечно же, хочется услышать ваши поздравления с наступающим Днем Великой Победы.
1: Я поздравляю от всей души всех слушателей, всех зрителей с этим величайшим праздником, легендарным праздником. Я очень желаю каждому помнить и никогда не забывать об этом великом подвиге.
0: Давайте завершим наш концерт легендарной песней «Катюша». Да, и поприветствуем всех ныне здравствующих ветеранов и поздравим всех слушателей нашей страны с наступающим Днем Великой Победы. Я приглашаю вас в концертную студию. Друзья, с наступающим праздником! Еще раз хочется сказать низкий поклон всем нашим дорогим ветеранам.

0: Сегодня в гостях на Казак ФМ была лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов «Хрустальный голос Красноярского края» певица Алина Гаврилова. Алина, я, во-первых, очень рад знакомству. Спасибо за то, что вы сегодня украсили наш эфир своим голосом, своим присутствием. И хочется сказать до новых встреч, потому что мы всегда рады видеть и слышать в нашей студии. И, конечно же, я желаю вам успехов. Ждем релиз новой песни на Казак ФМ уже этим летом. Вам успехов. До новых встреч.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо, друзья. Меня зовут Алексей Орлов. Еще раз всех с днем радио. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо за ваше участие. Всего доброго. Услышимся. Пока.
2: Гости приехали. Казак ФМ.

0: Кубани 13 часов. К этой минуте Казаку стало известно, о чем на синоптике предупреждают, кого в крае быть предпринимателем научат и какие поздравления сегодня в нашем эфире звучат. В студии Юлия Сорока. Здравствуйте. На Кубань пришло потепление. Его принес антициклон с запада. Температура воздуха начала повышаться. Например, в Краснодаре в выходные до 27 градусов. На следующей неделе тоже будет тепло, дожди возможны, но локальные и кратковременные. И напомню, что с мая на территории Краснодарского края введено ограничение на пребывание людей в лесах. Это связано с повышенным классом пожарной опасности. Также запрещено использовать открытый огонь, разводить костры и использовать мангалы в зеленых зонах. Жительницы Кубани могут стать участниками проекта «Мама-предприниматель». Прием заявок начался. Их ждут от мам с готовыми бизнес-проектами или реальными идеями. Но не от всех, а от женщин, которые воспитывают несовершеннолетних детей или находятся в декретном отпуске и при этом уже начали свой бизнес, либо только задумываются о его запуске. Пятидневный обучающий курс для женщин пройдет в Краснодаре с 1 по 5 июня. Лучший проект регионального этапа получит 150 тысяч рублей. На развитие. Узнать подробности можно на сайте или по телефону горячей линии центра «Мой бизнес». В станице Тбилиска открыли памятник участникам специальной военной операции. Честь провести церемонию выпала почетным гостям, участнику Великой Отечественной войны Алексею Демьяновскому и ветерану боевых действий, участнику СВО Валерию Белаженко. После на площади у Дома культуры прошло тематическое мероприятие «Позывной Победа». Для жителей и гостей района работали разные площадки, в том числе посвященные специальной военной операции. Перед зрителями выступили артисты района. 7 мая – это особенный день для всех работников радио и, конечно, для радиостанции «Казак-ФМ», которая в этом году отметит 15-летие. Мы вещаем в Краснодарском крае, Адыгее и Крыму, а также в городе Алексеевка Белгородской области. Быть с нами можно не только с помощью радиоприемника. Можно скачать приложение «Казак-ФМ», слушайте на сайте радиостанции или просто сказать своей умной колонке «Включи Казак-ФМ». Благодаря этому нас слушают по всей стране, а уж сколько друзей у радиостанции и не счесть. И сегодня все нас поздравляют с Днем Радио. Очень символично, что в год единства народов поздравления в нашем эфире звучат на разных языках. Говорит художественный руководитель и главный дирижер Краснодарского государственного камерного хора и мастерской академических певцов классика арт Арен Авитян.
1: Где бы ты ни оказался, в любом уголке Кубани или нашей огромной страны, Казак ФМ всегда рядом. От всей души поздравляю всех слушателей и всю команду «Казак ФМ» с Днем Радио. Пусть в ваших домах всегда будет уютно, а в эфире звучит только добрая музыка и хорошие новости. «Казак ФМ» сертан шнурхавурум МЦС радио и урвакапактутямб ев махтум анхапан етеш. С Днем Радио, Казак ФМ.
0: В нашем крае бок о бок живут представители 160 национальностей. Об их традициях и культуре мы рассказываем в эфире. Один из новых крупных проектов, ведущим которого стал мой коллега Андрей Мартынюк, это «Добрые соседи». К нам в студию приходят гости разных национальностей, рассказывают про традиции, поют и угощают национальными блюдами. Что еще станет известно казаку, узнаете в 14 часов. Далее о погоде расскажу. В Краснодаре сегодня малооблачно, днем 24 градуса, вечером 17. И в целом на Кубани сегодня переменная облачность. В Белой Глине, Кущевске и Тимашевске до 22 градусов. В Армавире, Белореченске, Кропоткине и Лабинске до 19 тепла. В Апшеронске, Горячем Ключе и Мостовском до 20, возможен слабый дождь. И плюс 20 сегодня будет в Абинске, Каневской, Кореновске, Крымске, Славянске на Кубани, Тихорецке и Услабинске. Привет от синоптиков летит в поселок Южный, что к Армавиру относится. 20 градусов. Градусов сегодня без осадков и слабый ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды и приятных вам новостей. Юлия Сорока, радио «Казак ФМ».
2: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич», 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.

0: от Любови Недвиги из станицы Привольной.
1: Я люблю Казак FM, он мне сильно нравится. Как услышу поздравления, сразу лучшее настроение.
0: Реклама на Казак FM.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Лечение витриоретинальной патологии. Катаракты любой сложности, в том числе с подвывихом и вывихом хрусталика. Операции проводит Александр Васильев. Новороссийск, Видово 16, 8800-600-603. Сайт clkz123.ru.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
11: Тогда важно, где проект собираете.
10: И где?
11: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
10: То есть можно собрать весь проект сразу?
11: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
13: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о мерах поддержки многодетных семей. С этого года кубанские семьи смогут получить мат-капитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. В 2026 году сумма проиндексирована. Ее размер составляет 167 135 рублей. Ранее право на эту меру поддержки возникало только один раз. Направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, оплату образования или комплексную реабилитацию детей. Перечень документов можно узнать в МФЦ, в Управлении соцзащиты по месту жительства, на сайте министерства czn.krasnodar.ru или по телефону горячей линии 8 800 550 0055. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

0: Девочки, вы слышали? Есть чудесное средство для похудения. Называется скотч.
1: Шутки, прибаутки. Чистушка для казака от Ирины из Москвы.
2: От звучания казачка у меня поет душа. Слушаю его всегда, с ним не скучно никогда.
1: Реклама на Казак-ФМ.
3: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
4: Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные мешки? «Геоснап-Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап-Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему наше радио называется Казак-ФМ?
3: Нина, это дань уважения нашим предкам и их традициям. Казаки живут на Кубани уже больше 200 лет, а мы их потомки. Вот и придумали такое радио «Казак-ФМ». Здесь много рассказывают о том, как жили наши деды и прадеды, о том, чем они занимались, какие песни пели, как воспитывали детей.
0: Только деды и прадеды? А где же бабушки и прабабушки?
3: И они, конечно, тоже. Ведь на женщинах-казачках держался весь дом, огромное хозяйство, а также забота о маленьких детях.
0: А казаки что делали?
3: Мужчины-казаки – это прежде всего воины. Их главной задачей было охранять границы нашей Родины. Не случайно ведь императрица Екатерина II пожаловала казакам земли Кубани в конце 18 века.
0: Пожаловала – это как?
3: Отдала в вечное пользование. Но не просто так, а с условием – жить здесь, развивать хозяйство, но в случае опасности защищать эти земли от возможных нападений врагов. Ведь территорию Кубани тогда только присоединили к Российской империи. И переселение казаков на побережье двух морей – Черного и Азовского – было мудрым решением. Ведь казаки были не только храбрыми воинами, но и прекрасными земледельцами.
0: А сегодня казаки что делают?
3: Так же, как и их предки, служат родине. Защищают границы, следят за порядком в городах и селах, возделывают землю. Ну и, конечно, растят и воспитывают юных казачат, таких как ты.
0: Вот я вырасту, и у меня тоже будут казачата. Буду их воспитывать.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, здорово. Че такой довольный? Че ты улыбишься безостановочно?
2: Ой, не поверишь, я же жизнь свою в корне поменял. Я пить бросил, я курить бросил, и я жену бросил.
3: Тю, а жену-то за что?
2: А недостойна она такого счастья.
0: Частушка для казака от Шелудько Сергея из Майкопа.
4: Пятый год мой дед не спит, ничего не хочет. К радио казак прилип, оторвать не хочет.
0: Реклама на Казак ФМ.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
8: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
7: Подробности на сайте pds.napf.ru.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Дома каши не сварит, а в гостях лапшу режет. Так говорят татары о нерадивой хозяйке. А все потому, что каждая восточная женщина просто обязана уметь готовить домашнюю лапшу. И самыми искусными мастерицами считаются именно татарки. Татары живут бок о бок с нами уже многие сотни лет. Говорят, даже поскреби русского, найдешь татарина. В одном только Краснодарском крае 25,5 тысяч представителей этой национальности. Может быть, поэтому казачки давным-давно считают лапшу традиционным кубанским блюдом. Заглянув на чай к соседу татарину, вы наверняка попадете на сытный обед. Первое правило татарина – пока не накрыт полный стол, подай гостям чаю. Второе – пока пьют чай, ставь на стол и первое, и второе, и салат. И третье правило татарского домашнего обеда – не расточительствуй. В будничной кухне этого народа часто из одного куска мяса готовят и первое, и второе по очереди. К приходу гостей в татарских семьях делают такмач – вкуснейшую лапшу на мясном бульоне. И в особо торжественных случаях сочетают несколько сортов мяса. Считается, чем крепче бульон, тем насыщеннее и богаче вкус. В некоторых татарских деревнях, готовя такмач для торжества, мясом заполняют огромную 10-литровую кастрюлю приблизительно на 3/4. Конечно, в современных условиях это сложно себе представить, но принцип остается. Больше мяса – вкуснее лапша. Сначала отваривают мясо, потом в том же бульоне целичком картофель, и только затем, процедив бульон, в нем варят тоненько порезанное на лапшу тесто. Картофель подают с кусками мяса и разлитым в пиалы бульоном. А теперь уже приходит время подачи самого супа. Есть у татарских хозяек несколько секретов. Мясо варят очень долго. Бульон для прозрачности процеживают. Некоторые добавляют в такмач яйца. Их взбивают с каплей молока, солью и перцем, как на омлет, а потом тонкой струйкой вливают в бульон. Лапшу не переваривают. Она будет готова через 3-4 минуты после того, как всплывет и закипит. Традиционно перед подачей татарочки посыпают такмач черным перцем и резанной зеленью. Вкуснее всего кинзой. Яркий аромат свежей зелени оттеняет нежный вкус теста и яиц. А когда вся вкусовая гамма оказывается в прозрачном бульоне, это непередаваемые ощущения, забыть которые, побывав хоть раз в гостях у соседа татарина, просто невозможно.

0: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Маяк ФМ.
1: На Кубани 14 часов. К этой минуте КЗАКу стало известно, как МФЦ в крае в мае будут работать, когда в Краснодаре Фадеевский мост планируют открыть. И куда внесли имя кубанского журналиста? В студии Юлия Сорока. Здравствуйте. Многофункциональные центры края изменят график работы. Это связано с Днем Победы и выходными. 8 мая сокращенный день. Отделение, где ведет прием только один специалист, закроют на один час раньше обычного графика. 9 мая выходной день. Офисы не работают. 10 мая рабочий день только для головного офиса на улице Уральской в Краснодаре. Остальные территориальные подразделения будут закрыты. 11 мая во всех МФЦ выходной. Планируйте свой визит заранее. Далее про Краснодар. На Фадеевском путепроводе во второй половине мая начнут монтаж новых балок пролетных строений. Старые конструкции уже демонтированы. Монтаж стартует после 20 числа. Ход работ осмотрел первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Кубани Юрий Савенко. Он отметил, что путепровод практически заново соберут. Частично поменяется и сама конструкция сооружения. С 4 пролетов перейдут на 2-пролетное строение. Из-за ремонта разработаны альтернативные подъезды и пешие маршруты к аэропорту. Открыть автомобильное движение по 2 полосам путепровода планируют в сентябре. Имя журналиста из Армавира нанесено на карту героев. Участником всероссийского проекта стала Светлана Лукошкина, главный редактор газеты «Муниципальный вестник Армавира», член Союза журналистов России. На специальном сайте «Карта героев» размещают имена и фотографии тех, кто проявил мужество и самоотверженность в повседневной жизни. Среди них пожарные, врачи, спасатели, волонтеры, военные и представители других профессий. Светлана Лукошкина не только освещает работу добровольцев в зоне СВО, но и сама регулярно посещает места дислокации военных, пишет о детях-сиротах на территории Луганской Народной Республики. Сегодня в День радио «Казак-ФМ» принимает поздравления, сообщения и письма с теплыми словами и пожеланиями летят со всей Кубани и из других регионов России. Очень символично, что в год единства народов поздравления в нашем эфире звучат на разных языках, например, на адыгейском. Кстати, Республика Адыгея, как и весь Краснодарский край, слушает «Казак-ФМ» с первого дня вещания радиостанции. В этом году будет уже 15 лет, говорит директор ГТРК «Адыгея» Адам Ачмис.
2: Уважаемые коллеги и друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем Радио из солнечной Республики Адыгея. Мы дорожим тем, что Казак ФМ давно стал для нас любимым местом встречи. Нас связывает крепкая дружба, искреннее желание делать жизнь людей ярче, наполнять ее смыслами и энергией. Пусть наши волны всегда переплетаются, а видимые и невидимые нити дружбы становятся только крепче. Пусть в наших студиях всегда царит вдохновение, сигнал будет чистым, а каждый новый день приносит радость общения со своей аудиторией. Радиум Емафач Мафача Сусфагуша Набджолхяпахар.
1: Мы тоже поздравляем коллег из Адыгеи с Днем Радио и верим, что наша дружба будет длиться еще долгие годы. Что еще станет известно казаку, узнаете в 15 часов. Далее о погоде расскажу.
3: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
1: На кубанских морских берегах завтра солнечно, до 17 тепла в Анапе и Сочи, в Геленджике, Ейске, Туапсе, Приморско-Ахтарске и Темрюке до плюс 19. В Новороссийске завтра будет 21 градус. Привет от синоптиков. Летит в сочинское село Семеновка. Плюс 16 будет завтра днем. Слабый дождь возможен и легкий ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды и приятных вам новостей. Юлия Сорока, радио «Казак ФМ».
3: У вас катаракта? Санталь Адыгея. Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией. Комфортный стационар с питанием. Хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня. Всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adygea.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи привозят с отдыха в Турции полотенец и халатов больше, чем им выдавали в отеле. Это наши соседи не покупают мешки для мусора, потому что запасов пакетов из супермаркета хватит лет на 15. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот раньше мы гуляли во дворе, а сейчас все гуляют в интернете.
1: Да, Петрович, это еще цветочки. Раньше как наказывали? Ставили в угол, а сейчас не дают зайти в Google.
0: Ой, изверги, что творят?

0: Реклама на Казак-ФМ.
1: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
0: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай 120-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский. То, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Кумушка, а поехали на природу?
8: Ой, здорово! А чем угощать будешь?
7: Да все будет! Разносолы всякие и шашлычки, конечно! Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
8: Огород? Это где?
7: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные. Пальчики оближешь. Так что собирайся, скоро выезжаем.
8: Торговый комплекс «Огород».
7: Станица Елизаветинская, Степная, 490. 19.
8: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Каждый житель Краснодарского края может бесплатно получить юридическую помощь. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в консультации грамотного юриста, обращайтесь в Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Остерегайтесь мошенников, которые вводят в заблуждение и под видом бесплатных консультаций навязывают платные юруслуги. Помните, что государственная юридическая помощь квалифицированная и бесплатная. Наш официальный сайт – госюрбюро.краснодар.ру. Адрес центрального офиса для обращений – город Краснодар, улица Ставропольская, дом 78.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
10: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: ждала от мужа подарок на день рождения. Девочке он дал деньги, сказал купить, что хочешь. А я не могу. Девочки, я не могу их потратить, потому что теперь это мои деньги.
1: Шутки, прибаутки.
2: Частушка для казака от Лидии Васильевой из Ейска.
3: Я варенички любила, и сейчас я их люблю. Правда, 10 килограммов набрала я за весну.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
6: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
7: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям

0: и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8 952 81 11 888 8 952 81 11 888.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Казак-ФМ!
1: Казак-ФМ!
2: Гуляй, душа!

0: Одна семья, одна волна.
1: Радио Казак ФМ.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я Виктор Сорокин. От всей души поздравляю радиостанцию Казак ФМ с замечательным праздником — Днем Радио. В этот особенный день хочется выразить искреннюю благодарность тем, кто делает радио таким близким и родным для миллионов слушателей. Благодаря вашему профессионализму, таланту и преданности своему делу мы можем наслаждаться любимыми программами, узнавать новости первыми и всегда оставаться на связи. Пусть ваши эфиры всегда будут яркими и запоминающимися, а слушатели – благодарными и верными. Желаю вам неиссякаемого творческого вдохновения, новых интересных проектов и блестящих идей. С праздником, дорогая радиостанция «Казак-ФМ».
0: Одна семья, одна...

0: берегла на пороге ночка печальная.
1: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
2: Ой, у меня теща очень любит внука воспитывать своего. Ну, вернулись они как-то с прогулки, а он слегка простуженный, раскашлялся. Ну, она ему и говорит:
3: Андрюша, ты когда кашляешь, нужно прикрывать рот ладошкой.
2: А он ей на это отвечает:
3: ты, бабуль, не бойся, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз.
1: Чистушка для казака от казачки Екатерины из Краснодара.
4: Шел миллионок на свидание, кот дорогу перешел, а миллионок испугался, на свидание не пришел.
1: Реклама на Казак FM.
5: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
6: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
5: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-200-2300.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. Маленькие дети – большая ответственность. Открытые окна и ненадежные москитные сетки. Одна секунда – и может случиться трагедия. Детский замок на окно стоит всего 400 рублей. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
9: Для соседа.
10: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа.
1: На Казак ФМ.

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».
1: Полисадник с георгинами –

0: первый раз.
1: Казак ФМ, когда душа поет.
2: Казак ФМ.
1: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.

0: Зак ФМ.
1: На Кубани 15 часов. К этой минуте Казаку стало известно, будет ли парад в Новороссийске 9 мая, где жители новый спортивный зал получат. И какие слова сегодня в адрес Казак-ФМ звучат в студии Юлия Сорока. Здравствуйте. В Новороссийске 9 мая парад будет, а в столице края состоится торжественное прохождение войск Краснодарского гарнизона. Такое решение администрация региона приняла вместе с силовыми и военными структурами края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Он отметил, что проведение праздничных мероприятий в текущих условиях – это высокая ответственность. Поэтому сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и того, чтобы все прошло в штатном режиме. Торжественное прохождение войск и парад в прямом эфире покажет телеканал «Кубань-24». Делегация Краснодарского края передала гуманитарную помощь детям Запорожской области. В комплексный центр социального обслуживания населения привезли для детей одежду и обувь, канцелярские принадлежности, игрушки, кроватки, самокаты и велосипеды. Помощь доставила заместителю руководителя Центра молодежных инициатив Наталья Селищева. А Национальное общество Новороссийска передали гуманитарный груз в несколько районов Дагестана. Жителям привезли вещи, продукты, воду, медикаменты и многое другое. В хуторе Садовом Крымского района продолжается капитальный ремонт спортивного зала. Работы проводят в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта». Средства на проведение работ выделены из федерального, краевого и местного бюджетов. Специалисты уже убрали старое напольное покрытие и подготовили поверхность для стяжки. Одновременно ведется ремонт фасада здания и выполняются внутренние работы. От графика отставаний нет. Специалисты контролируют качество на каждом этапе. 7 мая – день особенный для всех работников радио и, конечно, для Казак-ФМ. И, кстати, в этом году нам исполнится 15 лет в декабре. А сегодня, в День радио, вспоминаем самые яркие достижения Казака. Наша радиостанция – самая большая по охвату вещания в Краснодарском крае. А еще нас слушают в других регионах России и странах. Мы 6 раз становились обладателями золотого микрофона в престижной премии «Радиомания». Кроме того, студию украшают хрустальные микрофоны. Дважды Казак-ФМ становился лучшей радиостанцией Юга России. Но наша самая главная ценность – это слушатели. С Днем радио! Всех поздравила генеральный директор радиостанции Яна Старожук.
2: Дорогие наши радиослушатели, наша радиостанция Казак-ФМ поздравляет вас с Днем радио. А еще, конечно, я поздравляю своих дорогих коллег, которые каждый день трудятся, стараются ради вашего настроения, ради ваших эмоций, ради того, чтобы вы знали о событиях, которые проходят в Краснодарском крае. Коллектив нашей радиостанции сплоченный, неравнодушный и, самое главное, уникальный, потому что очень душевный. Не зря все наши джинглы связаны с такими словами, как «хорошо», с «Казак-ФМ», «гуляй», «душа», «душа многонационального юга Казак-ФМ». Мы очень стараемся так жить, так работать, действительно быть одной большой радиосемьей, которая растет с каждым днем. Это касается нашей аудитории. И сегодня мы получаем много также поздравлений от наших слушателей. Мне очень приятно, что многие из вас день начинают вместе с нами, его заканчивают. Вы наша дорогая радиосемья. Всех с Днем радио. Коллегам своим я желаю, чтобы они также продолжали работать вместе, слаженно, профессионально, как они это делают. А нашим радиослушателям, конечно, желаю оставаться с нами вместе на одной волне.
1: Также Яна Старожук поздравила с праздником коллег других радиостанций и вообще всех, кто трудится в нашей сфере, и тех, кто развивает радиоиндустрию. Что еще станет известно Казаку, узнаете в 16 часов. Далее о погоде расскажу. В Краснодаре завтра утром облачно, 11 градусов, днем до 22, вечером до 15. На Кубани завтра переменная облачность, в Абинске, Горячем Ключе, Каневской, Славянске, на Кубани и Тимашевске до 22 градусов. В Армавире и Лабинске плюс 19, там слабый дождь. Также осадки завтра возможны в Апшеронске, Белой Глине, Белореченске, Кропоткине, Кореновске, Тихорецке и Усть-Лабинске. Днем за окном будет плюс 21, столько же в Крымске. В Кущевской зонтиком работа будет, термометры днем покажут плюс 25. В Мостовском завтра до 15 градусов, слабый дождь. Привет от синоптиков. Летит в станицу Батуринскую Брюховецкого района. Завтра будет 22 градуса, без осадков и легкий ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды и приятных вам новостей. Юлия Сорока, радио «Казак-ФМ».

0: это. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
3: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?
2: Шутки, прибаутки.

0: на Казак FM.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
1: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
6: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
7: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
8: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке

0: подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

0: Одна семья, одна волна.
1: Радио «Казак ФМ».
2: Приветствую всех радиослушателей «Казак ФМ». Меня зовут Лариса, я из города Ижевск. Мы с мужем приехали в гости к нашим внукам и сыну в город Кропоткин. И на волне 103.8 ФМ впервые услышали радио «Казак ФМ». И сразу в него влюбились. И вот уже 9 лет мы с вами, наше любимое радио. С удовольствием слушаем ваши передачи «Варенички», «Алло, село». Очень любим казачьи песни и анекдоты от Трегубыча. Ждем с нетерпением новостей от Юлии Сорокин. Радио «Казак ФМ» слушаем не только на Кубани, но и в Удмуртской республике. Очень гордимся, что на радио трудится и наша землячка Виктория Никитюк. Желаем радио ФМ процветания и дальнейших творческих успехов.
0: Одна семья, одна волна.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются две закадычные подруги.
2: Ой, Люська, всего пару месяцев тебя не видела. Ты так похудела. Это новая диета, да? Да, морковь, свекла и картофель. А что ты делала? Варила или жарила?
3: Копала, Маша, копала все лето, как проклятая.
0: Частушка для казака. От Уманя Татьяны из станицы Алла-Владимирской.
4: Все, о чем мечтается, все всегда сбывается. С радио Казак ФМ люди улыбаются.
0: Реклама на Казак ФМ.
5: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
6: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
7: О, Мартин, убирай тут полицов 391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: На «Казаке» всегда есть о чем поговорить и что послушать. Что происходит сегодня в Краснодарском крае? Как живут кубанцы и что их волнует? Об этом с экспертами и обычными жителями нашего региона по воскресеньям в 8 вечера беседует Алексей Орлов в программе «Разговор за жизнь».
10: Для соседа...
11: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа
0: на «Казак-ФМ».

0: Добрые соседи.
1: 100 друзей мало, один враг много. Так говорят таты, народ с очень запутанной историей. Большая часть российских татов живет в Дагестане. И, скорее всего, именно из этой Кавказской республики прибыли они и на Кубань. Наверняка можно сказать одно. Нашими соседями являются 70 татов. Таты – трудолюбивый народ и добрый народ. Во все времена они пользовались уважением и считались самыми зажиточными на Кавказе. Можете быть уверены, если вы обратитесь за помощью к соседу тату, он вам не откажет. Помощь ближним считается у них священным долгом. Был даже обычай оставлять при уборке урожая в поле часть колосьев для бедняков. Также поступали при сборе фруктов и винограда. Во все века таты соблюдали адаты, неписанные законы, один из которых – подчинение старшим. С уважением относились не только к старшему мужчине в доме, но и к сыновьям, будущим кормильцам и продолжателям рода. Незыблем у этого народа и обычай гостеприимства. Гостю тата в любое время и в любой местности полагалась лучшая постель и еда. Однако помните, что тат тату рознь. Бывают таты-христиане, это татоязычные армяне, таты-мусульмане, выходцы из Азербайджана, а есть и таты-иудеи, сохраняющие свои связи с израильскими родственниками. Настоящих татов часто путают с горскими евреями, однако они отдельный и совершенно уникальный этнос. Прямые потомки военных поселянцев из Ирана. У них есть свой татский язык, на котором они стараются говорить у себя дома. Своя письменность и своя культура. С кем бы по соседству ни поселились таты, они всегда стараются жить дружно. В этом их сила. Они легко сходятся с любым народом. Но в этом и их слабость. Приходя в чужие земли, они перенимают местные обычаи и наречия. Самая запутанная история с татами произошла в советские годы. Тогда, чтобы избежать дискриминации, горские евреи в Дагестане стали массово записываться в паспортах как таты, а таты, чтобы не быть перепутанными с евреями, как азербайджанцы. То есть тат, приехавший из Дагестана, скорее всего, имеет еврейские корни. Есть еще один признак, по которому в вашем соседе можно отличить тата от еврея. Это имя. Горские евреи называют детей исконно библейскими именами. У настоящего же тата будет скорее восточное, тюркское имя и фамилия, образованная из имени отца с приставкой «оглы» или суффиксом «ов» – Несимов, Гасимов и так далее. Ну и, конечно, по внешности. Таты за годы ассимиляции многое заимствовали у кавказских народов, а вот горские евреи выглядят типичными семитами, которых ни с кем не перепутаешь.
0: Добрые соседи! Когда душа поет.

мы на привале, только после смерти. И вы поплачьте обо мне хотя бы минутку, уж никогда не встречу я рассвет. Эх, ты за меня сверни-ка самокрутку, мой верный друг, в кармане мой кисет.

0: Маяк ФМ.
1: На Кубани 16 часов. К этой минуте Казаку стало известно, как здравницы края к приему детей готовятся, кто участником конкурса «Знай наших» станет и какого гостя сегодня на Казак ФМ встречали. В студии Юлия Сорока. Здравствуйте. На Кубани в этом году будут работать свыше 1500 детских здравниц. Отдохнуть и поправить там здоровье смогут более 355 тысяч мальчишек и девчонок. Кадровое обеспечение и безопасность детской оздоровительной кампании обсудили в Анапе. Министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша на совещании рассказал, что кадровый вопрос – один из самых актуальных в оздоровительной кампании. От уровня подготовки педагогов и вожатых зависит не только качество оказанных услуг, но и безопасность каждого ребенка. Это первостепенная задача организации оздоровительной кампании, подчеркнул Сергей Гаркуша. Второй год в детских здравницах проводят всероссийские учения по отработке действий работников лагерей и оперативных служб во время ЧП. За соблюдением требований безопасности установлен жесткий контроль. 7 мая 60 лет назад Новороссийску был присвоен орден Отечественной войны первой степени. Город его получил за заслуги перед Родиной, стойкость, мужество и героизм. Во время Великой Отечественной войны Новороссийская оборонительная операция продолжалась 393 дня. Тяжелые бои шли на суше, в воздухе и на море. Город был разрушен почти до основания, но не сдался. Враг так и не смог захватить его полностью. У цементных заводов было остановлено продвижение противника на Кавказ, и эта победа переломила ход сражений. А 14 сентября 1973 года Новороссийску было присвоено почетное звание «Город-герой». Предприниматели Кубани могут стать участниками конкурса «Знай наших». Открыт прием заявок на четвертый сезон. Ждут их от отечественных производителей продуктов питания, одежды, косметики, товаров для дома, а также от команд, которые разрабатывают технологические решения. Есть несколько условий для участников. Локализация производства должна составлять не менее 30%. Также должна наблюдаться положительная динамика продаж. Победители конкурса растущих российских брендов получат комплекс мер поддержки. Прием заявок продлится до 1 июня. Подать их можно на официальном сайте знайнаших.аси.рф. Церемония награждения запланирована на июль. Сегодня на Казак ФМ встречали певицу из Красноярска Алину Гаврилову. Она стала участницей программы «Гости приехали». Артистка, которую называют сибирским бриллиантом, рассказала о своих предках из донских и кубанских казаков, об истоках любви к народной песне и о том, что с Казак ФМ она давно знакома, несмотря на расстояние. Очень приятно, что Алина Гаврилова стала нашей гостьей в День радио.
2: Я очень люблю радио «Казак ФМ», слушаю его каждый день в Сочи по радио, а в Красноярске через приложение. Я рада, что в такой профессиональный праздник я была в гостях. Я поздравляю весь коллектив, всех слушателей с профессиональным праздником, с Днем радио. Я желаю творческих успехов, прекрасных гостей и самых позитивных эмоций. А слушателям я хочу пожелать прекрасного настроения и всегда оставаться на волне «Казак ФМ».
1: Спасибо за теплые слова. Алина еще раз подтвердила, что для Казак ФМ и наших слушателей расстояние не помеха. Быть с нами можно не только с помощью радиоприемника, можно скачать приложение Казак ФМ, также слушать на сайте радиостанции или просто сказать своей умной колонке «Включи Казак ФМ». Кстати, нашей радиостанции в этом году в декабре исполнится 15 лет. Так что 2026 для Казака год особенный. Что еще станет известно Казаку, узнаете в 17 часов. Далее о погоде расскажу.
3: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
1: На кубанских морских берегах завтра солнечно, до 17 тепла в Анапе и Сочи, в Геленджике, Ейске, Туапсе, Приморско-Ахтарске и Темрюке до плюс 19. В Новороссийске завтра будет 21 градус. Привет от синоптиков летит в Новороссийске хутор Дюрсо, плюс 18 завтра днем, без осадков и слабый ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды и приятных вам новостей. Юлия Сорока, радио Казак ФМ.
3: У вас катаракта? В Санталь Адыгея все под ключ. Бесплатно. Платная анализы перед операцией, комфортный стационар с питанием, хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией, внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adegea.ru.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Радио «Казак FM» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, когда громко слушают музыку, включают любимые песни соседей, чтобы они сильно не расстраивались. Это наши соседи знают пароль вашего Wi-Fi, но забывают день вашего рождения. Хотя это одно и то же число. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты что такой грустный?
1: Ай, да у меня на работе этот начальник работает заставляет.
0: Так ты ж сам на себя работаешь.
1: Ну да, вот самого себя заставлять и приходится. Грустно, понимаешь, Русланчик?
0: Тяжко тебе.
1: А то.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Частушка для казака от Анастасии Бегецкой из станицы Вознесенской.
5: Ох, я казачка, хоть куда, и в огонь, и в воду, рыбку выну из пруда в любую непогоду.
4: Реклама на Казак ФМ.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ferrari это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
3: Тогда важно, где проект собираете.
2: И где?
3: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
2: То есть можно собрать весь проект сразу?
3: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8-800-2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.
6: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
7: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
8: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а как наша передача попадает в радиоприемник?
3: С помощью радиоволн.
0: Это что, какое-то радиоморе? Если там есть волны.
3: Правильно мыслишь, Нина. Радиоволны невидимы. Но если бы их можно было увидеть, то они оказались бы похожими на морские. И у тех, и у других есть гребень, это вершина волны, и ложбина, впадина между вершинами. И лететь они могут на очень большое расстояние.
0: А кто их запускает?
3: Радиопередатчик. Только не запускает, а излучает. С помощью специальных приборов наша с тобой передача преобразуется в радиоволну и отправляется искать приемник.
0: К тебе в машину?
3: Не только ко мне, но и ко всем другим людям. Они настраивают приемник на радио Казак ФМ. Радиоволна опять преобразуется в звук, и наши голоса звучат из колонок.
0: Пап, а как люди эти волны нашли? Они же невидимые.
3: Сначала ученые физики просто предположили, что они могут существовать. Было это в середине 19 века. Начали проводить эксперименты, чтобы их обнаружить. Это удалось немецкому физику Генриху Герцу. В честь него потом назвали единицу измерения частоты колебания радиоволн. А первые аппараты, которые могли передавать и принимать радиосигнал, построил русский ученый Александр Попов. 7 мая 1895 года он показал публике, как они работают.
0: Ой, у радио есть день рождения?
3: Именно так. Каждый год в нашей стране 7 мая отмечается День радио.
0: Круто! А подарки дарят?
2: Папа знает.
4: Люба, братцы, 105.2 FM.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, а вот скажи мне, ты после пол-литра работать сможешь?
2: Смогу.
1: А после литра?
2: После литра смогу.
1: А после двух?
2: После двух
1: работать не смогу. А вот руководить буду однозначно.
0: Частушка для казака от Ольги Радачиной и станет.

0: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
1: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
0: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00. Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7-978-729-45-45. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
2: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? Выходной же!
3: Здорово, Николай. Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
2: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
3: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Привози свою продукцию и торгуй.
2: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомни, нынче в моде продавать в огороде!
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.
5: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
6: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
7: «Я фермер». Для соседа.
8: От всегда, пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Друзья, я Валерий Стёмин и моя группа «Белый день» рады приветствовать вас на волнах

0: Одна семья, одна волна.
1: Радио Казак ФМ.
2: Зовут меня Василий, я из Краснодара. Казак ФМ для меня это лучший спутник в дороге. Слушаю вас в машине, по пути на работу, и пробки пролетают незаметно под любимые песни и шутки ведущих. Желаю вам всем здоровья, радуйте нас эфиром. С днем радио, Казак ФМ.
0: Одна семья, одна волна.
3: Когда душа поет.
4: Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте мои песни на волнах радио «Казак ФМ».

0: Зак ФМ.
1: Кубани 17 часов. К этой минуте казаку стало известно, где парад Победы состоится, за какие объекты благоустройства в Новокубанском районе голосуют и кто Казак ФМ с Днем Радио поздравил. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. 9 мая парад Победы пройдет в Новороссийске. В Краснодаре проведут торжественное прохождение войск. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на собрании в преддверии великого праздника. Несмотря на внешние вызовы, наш долг отдать дань памяти героям, которые жертвовали своими жизнями ради будущих поколений. Вениамин Кондратьев поблагодарил силовой блок региона за такое непростое, но очень важное для жителей решение. Все меры по обеспечению безопасности будут приняты в полном объеме. Провокации врага не помешают краю достойно отметить главный праздник страны.
2: Непростое время, время вызовов, беспрецедентных вызовов. И с точки зрения в целом жизни, экономики. Но я хочу сказать, что экономика уже адаптировалась к этим вызовам. Мы перестроились. Но тем не менее, угрозы с воздуха. Беспилотная опасность и ракетная опасность. Безусловно, это серьезнейшие вызовы, с которыми мы сегодня справляемся. И в условиях вот этих вызовов, беспрецедентных вызовов, ежедневных, я очень благодарен здесь правоохранительным нашим органам, лично Леониду Владимировичу Михайлюку, Олегу Павловичу Агаркову, нашему военному командованию. Было принято решение, что парад по знаменованию Великой Победы в Великой Отечественной войне состоится и в Краснодаре, и в городе Героя Новороссийске. Мы все, кто из Советского Союза, мы выросли на этой воинской доблести, славе наших предков, воинов-победителей. И вот сегодняшние мальчишки и девчонки тоже должны расти. И парады должны быть. Они потомки великого народа. И каждый год они должны испытывать это чувство гордости, глядя на марширующие

0: коробки на параде.
1: Сегодня в регионе осталось всего 165 фронтовиков, многим из которых больше 100 лет. На защиту края в период Великой Отечественной стали свыше 800 тысяч кубанцев. Они внесли неоценимый вклад в историю победы над немецко-фашистскими захватчиками. Малая земля, голубая линия, героизм летчиков, которые сбили над Кубанью более 1000 вражеских самолетов, партизанское движение – список подвигов нескончаем. Наш долг – помнить о тех, благодаря кому мы живем. В преддверии Дня Победы в Краснодаре проходит концерт во дворах участников Великой Отечественной. В течение 5 дней артисты выступят для 225 ветеранов. К фронтовым бригадам артистов присоединяются сотрудники городской и окружных администраций, депутаты, представители прокуратуры и полиции. Для фронтовиков звучат любимые песни военных лет – «Катюша», «Смуглянка», «В землянке», «Синий платочек». Такие концертные программы для ветеранов Великой Отечественной организовали по всему краю. В Новокубанском районе проходит всероссийское голосование за выбор объектов для благоустройства. В этом году жителям предстоит сделать выбор из трех объектов. Это парк «Хуторок», улица Фрунзе и Дубовая роща. Объект, набравший наибольшее количество голосов, получит федеральное финансирование и преобразится уже в следующем году. Выбрать территорию можно до 12 июня на портале госуслуг. Сегодня в День радио «Казак-ФМ» принимает поздравления. Сообщения и письма с теплыми словами и пожеланиями летят со всей Кубани и из других регионов России. Очень символично, что в год единства народов поздравления в нашем эфире звучат на разных языках. Например, на адыгейском. Их радиостанции «Казак-ФМ» и слушателям направил художественный руководитель школы народных танцев «Зихия» Альберт Хуаде.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели «Казак-ФМ». Я хотел бы поздравить радиостанцию «Казак-ФМ» наших друзей с профессиональным праздником и передать огромный привет из солнечной Адыгеи также слушателям. Желаю «Казак-ФМ» всегда оставаться на волне успеха, радовать душевными песнями и добрыми новостями. Пусть эфир всегда будет наполнен теплом и кавказским гостеприимством.
1: Кстати, Республика Адыгея, как и весь Краснодарский край, слушает «Казак-ФМ» с первого дня вещания радиостанции. В этом году уже будет 15 лет. Что еще станет известно казаку, узнайте в 18 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки оцениваются в 5 баллов. Не разогнаться по Тургеневу от Бабушкина до Калинина и по Красной от Буденного до Авроры. На Новороссийской придется постоять от Лизы Чайкиной до Северной, на Коммунаров от Гаврилова до Офицерской. Скопился транспорт на Ростовском шоссе от Крыжовничной до остановки 12-й километр и от Садового товарищества Подсолнечник до Красной. Скучают водители на Селезню от 2-й пятилетки до Старокубанской и на Российской от Петра Метальника до Гаражного переулка. Очереди из автомобилей на Зиповской от экспоцентра до Ростовского шоссе и на Калинина от Брюсова до Тургенева. Водителям и пассажирам желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде. В Краснодаре завтра утром облачно, 11 градусов. Днем до 22, вечером 15. На Кубани в пятницу переменная облачность. В Абинске, Горячем Ключе, Каневской, Славянске, на Кубани и Тимашевске 22 градуса. В Армавире и Лабинске до плюс 19, слабый дождь. Также осадки завтра возможны в Апшеронске, Белоглине, Белореченске, Кропоткине, Кореновске, Тихорецке, Усть-Лабинске. Днем за окном будет плюс 21. Столько же в Крымске. В Кущевской зонтиком работа будет. Термометры днем покажут плюс 25. В Мостовском завтра до 15 градусов. Слабый дождь. Метеопривет отправляется в поселок Орлово-Кубанский Староминского района. У вас завтра ясно, термометры покажут плюс 23. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут поссориться из-за того, что у них, ну, слишком хорошие отношения. Это у наших соседей кухня не просто место приготовления и приема пищи, но еще и кабинет и место для откровений, и у некоторых даже оперативный штаб. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а у тебя гараж свободен?
1: Петрович, для тебя всегда. Решил машиной заняться?
0: Не, ко мне теща на выходные приезжает. Надо пару дней где-то перекантоваться. Ты меня только не выдавай.

0: на Казак FM.
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас! Цвет, фактура, высший класс! Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать! Цены снижены у нас! Дом построить в самый раз! Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать!
2: Начался сезон шашлыка? Приходите в Доброцен! Тут есть все для пикника!
3: В Доброцен и на природу! Товары для сада и огорода, для отдыха на природе! Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
4: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
5: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
6: О, Мартин, Оберайн, 102-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
9: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Казак FM.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
5: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
10: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
11: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
12: Тогда важно, где проект собираете.
11: И где?
12: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
11: То есть можно собрать весь проект сразу?
12: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 50.

песню заиграю, а портянку жизнь свою я перемотаю. Поверну, да заверну сверху голенище, сам я милую найду,

0: Одна семья, одна волна.
1: Радио «Казак-ФМ».
2: Всем доброго дня. Хочу от всей души поздравить свое любимое радио с днем радио. Меня зовут Елизавета, я из города Усть-Лабинск, и по роду своей работы я много путешествую. В этих путешествиях меня постоянно сопровождает моя любимая волна. Моя любимая волна радости и позитива. Для меня Казак-ФМ – это связующее звено между поколениями, это традиции, это лучшее радио, поднимающее настроение и держащее тебя на волне позитива. А коллективу желаю творческих успехов, новых интересных проектов. От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, с вашим днем, с днем радио.
0: Одна семья, одна волна.

0: Очаной и станицы Брюховецкой.
1: Мы с подружкой вдвоем на лавочке сидели, ждали, ждали женихов, все глазки проглядели, ой.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Лазерная коррекция зрения в Новороссийске. 20 тысяч рублей за оба глаза. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Мы рядом на Видово 16. Звоните 790303. Сайт clkz123.ru.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акции действуют до 31 мая 2026 года.
5: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
6: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
5: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК «Мебель». Кухни АСК «Мебель» — это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК «Мебель». Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: Маяк ФМ.
1: Кубани 18 часов. К этой минуте казаку стало известно, кому компенсацию выплатят, сколько студентов обучения в кадровой школе продвижения прошли и с кем Краснодар сегодня играет. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Аэропортам Краснодара, Анапы, Геленджика и других городов России выделили около 6 миллиардов рублей на компенсацию за ограничение полетов. Средства направят на то, чтобы частично закрыть текущие расходы аэропортов, а также помочь с выплатой процентов по взятым кредитам и займам в период действия режима ограничения полетов. Компенсация рассчитана на вторую половину 2025 года с июля по декабрь. Более 13 тысяч кубанских студентов прошли обучение в кадровой школе продвижения за 5 лет. В этом году участниками проекта стали 3 тысячи студентов из Краснодарского края, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей и других регионов страны. На протяжении 5 месяцев они проходили обучение по направлениям вожатства, индустрия сервиса и гостеприимства. Финалом стал 4-дневный выездной семинар на территории детского курорта «Вита» в Анапе, который объединил свыше 1500 человек. Проект «Кадровая школа Краснодарского края продвижения» реализуют с 2022 года. Его выпускники получают содействие в трудоустройстве в ведущей организации детского отдыха и оздоровления и санаторно-курортные комплексы. Новость Краснодара далее. Сегодня футбольный клуб «Краснодар» примет московское «Динамо» в ответном матче финала Кубка России. Игра начнется в 20:30. Первая встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0-0. Если сегодняшний поединок краснодарцев-москвичей закончится ничьей, то будет назначена серия пенальти. Победитель выйдет в суперфинал, где встретится со «Спартаком», который накануне одолел ЦСКА. Перед игрой проведут акцию «Бессмертный полк». С портретами героев-участников Великой Отечественной на поле выйдут футболисты и судьи. 7 мая в нашей стране отмечают День радио. Сегодняшние эфиры мы посвящаем вам, дорогие слушатели, ведь это и ваш праздник тоже. Мы знаем, что вас много, что вы слушаете Казак-ФМ в самых разных уголках России и мира. Спасибо за теплые слова и поздравления, которые вы присылаете с самого утра. Ведущий шоу «Алло, село» Андрей Мартынюк рассказал, что сообщения прилетели из множества городов нашей страны.
2: Даже сегодняшнее утро показало, что от Владивостока до Тамани все сегодня с нами. Первый звонок обшарован. Затем мы перенеслись в Иваново. Низкий поклон и там нашим слушателям. Оренбургу привет! Привет большое Уралу, Сибири! Большой привет всем слушателям, которые на севере и в центральной части России нас слушают. Будьте с нами на одной волне. Радиостанция Казак-ФМ – народное радио, которое своими эмоциями и традициями создает настроение нашего многонационального юга. С праздником всех!
1: Быть с нами можно не только с помощью радиоприемника. Можно также скачать приложение «Казак-ФМ» на свой телефон или слушать нас через умную колонку. А еще для вас всегда доступен прямой эфир на нашем сайте. Что еще станет известно казаку, узнаете в 19 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе начинают собираться. 7 баллов в краевом центре. По Гаврилово не разогнаться от проезда Тутина до Красной, по Тургеневу от Власова до Калинина. Придется постоять на Северной от Красной до Школьной и на Российской от Проточной до Гаражного переулка. Скучают водители на 1 мая от Ленинского до Гаражного переулка, на Лизычайкиной Новороссийской от Уральской до Северной. Скопился транспорт на Красной от Калинина до Авроры и на Московской от Гомельской до Солнечной. Водителям и пассажирам желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
1: В кубанских морских берегах завтра солнечно, до 17 тепла в Анапе и Сочи. В Геленджике, Ейске, Туапсе, Приморско-Ахтарской и Темрюке плюс 19. В Новороссийске в пятницу 21 градус. Метеоприлет отправляется в поселок Дагомыс под Сочи. У вас завтра малооблачно, без осадков. Термометры покажут плюс 16. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».
3: У вас катаракта? Санталь Адыгея. Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией. Комфортный стационар с питанием. Хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adegea.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут засеять весь огород картошкой, чтобы родственникам было где летом уставать. Это наши соседи могут праздновать новоселье не у себя, а у соседа, потому что у него участок больше.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты бы ночью себя потише вел, а?
1: Ну, Петрович, так я не шумел вроде.
0: Да может и не шумел, но ночью так громко холодильником хлопал, что мне тоже пришлось пойти на кухню и перекусить.
1: Ага, прости.

0: Реклама на Казак FM.
1: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
2: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
4: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации – не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

0: визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
4: Нужны биг-беги? Надежные крупногабаритные мешки? «Геоснаб Юг» – ваш верный выбор. «Геоснаб Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-беги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8 861 292 97 76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
5: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
6: Тогда важно, где проект собираете.
5: И где?
6: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
5: То есть можно собрать весь проект сразу?
6: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
7: Коль, а Коль, а давай попробуем взять торговое место в огороде.
8: Где?
7: В огороде.
8: Да ты шо? Там же аренда. Ого-го будет.
9: Да не, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Еще и каждое место оборудовано. Никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй.
7: Поехали, а?
10: Торговый комплекс «Огород». Звони 8 861 205 15 25. И запомни, нынче в моде продавать в огороде!
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57 75.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а как наша передача попадает в радиоприемник?
3: С помощью радиоволн.
0: Это что, какое-то радиоморе? Если там есть волны.
3: Правильно мыслишь, Нина. Радиоволны невидимы. Но если бы их можно было увидеть, то они оказались бы похожими на морские. И у тех, и у других есть гребень, это вершина волны, и ложбина, впадина между вершинами. И лететь они могут на очень большое расстояние.
0: А кто их запускает?
3: Радиопередатчик. Только не запускает, а излучает. С помощью специальных приборов наша с тобой передача преобразуется в радиоволну и отправляется искать приемник.
0: К тебе в машину?
3: Не только ко мне, но и ко всем другим людям. Они настраивают приемник на радио «Казак ФМ». Радиоволна опять преобразуется в звук, и наши голоса звучат из колонок.
0: Пап, а как люди эти волны нашли? Они же невидимые.
3: Сначала ученые физики просто предположили, что они могут существовать. Было это в середине 19 века. Начали проводить эксперименты, чтобы их обнаружить. Это удалось немецкому физику Генриху Герцу. В честь него потом назвали единицу измерения частоты колебания радиоволн. А первые аппараты, которые могли передавать и принимать радиосигнал, построил русский ученый Александр Попов. 7 мая 1895 года он показал публике, как они работают.
0: Ой, у радио есть день рождения?
3: Именно так. Каждый год в нашей стране 7 мая отмечается День радио.
0: Круто! А подарки дарят?
2: Папа знает.
4: В дороге радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Молодой человек идет по деревне, увидел пожилую женщину и спрашивает: «Бабушка, скажите, пожалуйста, как быстрее попасть в больницу?»
2: «А ты мне еще раз, бабушка, скажи, сразу там окажешься!»
0: Частушка для казака от Валентины Колесник из станицы Новощербиновской.
3: Я люблю свою станицу, я люблю мой дивный край, и мы надо всем гордиться, край родной мой, расцветай!
0: Реклама на Казак ФМ.
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
8: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
9: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом. 58,90.
11: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
13: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
14: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
13: Подробности на сайте pds.napf.ru.
15: Для соседа.
16: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ. Одна семья, одна волна.
1: Радио «Казак-ФМ».
2: Меня зовут Анна, я из Адыгеи. Для меня «Казак-ФМ» — это в первую очередь программа «Варенички». Сколько поздравлений, приятных слов можно услышать в этой программе. Желаю вашим ведущим благополучия и неиссякаемой энергии. И чтобы проект дальше процветал, пожелаю вам больше любви от слушателей. С днем радио «Казак-ФМ».
0: Одна семья, одна волна.

0: Рак ФМ.
1: На Кубани 19 часов. К этой минуте казаку стало известно, какую акцию для родителей девятиклассников провели, когда в Краснодаре трамвай Победы запустят. И кто Казак ФМ с Днем Радио поздравил. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Почти 2000 родителей кубанских девятиклассников приняли участие в акции ОГЭ глазами родителей. Она прошла во всех муниципалитетах Кубани. Взрослые лично прошли все этапы экзамена по математике. От регистрации металлодетектора до сдачи работ. Участники отметили, что условия были строгими, но справедливыми. А сам экзамен прозрачным и хорошо организованным. По словам родителей, такие акции помогают лучше понять детей и поддержать их перед настоящим испытанием. Организаторы уверены, доверие и спокойствие взрослых – залог успеха школьников. В Кавказском районе по нацпроекту ремонтируют дорогу Тбилисское-Кропоткин. Работы ведут на 7-километровом участке от границы с Тбилисским районом до станицы Казанской. Там продолжаются работы по уплотнению основания при ликвидации просадок и укладке выравнивающего слоя из асфальтобетона. Ремонт ведут с опережением графика. Завершение всего комплекса работ планируют к концу третьего квартала. Далее новость Краснодара. Трамвай Победы проедет по улицам города 8 и 9 мая. На открытой празднично украшенной вагон-платформе творческие коллективы исполнят песни военных лет. Завтра трамвай Победы отправится в 10 утра от остановки Полины Осипенко и проследует до улицы Калинина, Западного депо, Кооперативного рынка и вернется в Восточное депо. В День Победы праздничный трамвай проследует до пересечения Северной Коммунаров, а после до Метальникова. Проедет по Московской до Калинина, заедет в юбилейный микрорайон, доедет до Дмитриевской дамбы и хладокомбината и вернется обратно в Восточное депо. В День радио Казак ФМ принимает поздравления. Наша радиостанция – это большая семья слушателей. Мы объединяем людей разного возраста, разных интересов и разных национальностей. И в год единства народов России поздравления в нашем эфире звучат на разных языках. Например, на греческом. Передает их председатель региональной национальной культурной автономии греков Краснодарского края, глава организации Рами Осини Константин Кесов. Он уверен, радио – это не просто средство связи, а невидимый, но очень прочный мост, который соединяет души и сердца людей.
2: Для нас, греков Кубани, Казак ФМ, это удивительный пример того, как через песню, слово и мелодию можно беречь свои корни и при этом быть открытым всему миру. Нас объединяет любовь к родной земле, уважение к традициям и та особая хлебосольная душа, которую можно услышать только на кубанских волнах. От всей души желаю радиостанции творческого долголетия и благодарных слушателей. А вам, дорогие радиослушатели, крепкого здоровья, ясного неба и добрых новостей. Хроня пола, Казак ФМ. С днем радио, Казак ФМ.
1: В нашем крае бок о бок живут представители 160 национальностей. Об их традициях и культуре мы рассказываем в эфире. Один из новых крупных проектов, ведущим которого стал мой коллега Андрей Мартынюк, это «Добрые соседи». К нам в студию приходят гости разных национальностей, рассказывают про традиции, поют и угощают национальными блюдами. Что еще станет известно казаку, узнаете в 20 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе, как и час назад, остались 7-бальными. По Северной не разогнаться от Красной до Школьной, по Седина от Горького до Постовой. Придется постоять на 40-летие Победы от Юнатова до Восточно-Кругляковской и на Тургенева от Бабушкина до Калинина. На Гаврилова скопился транспорт от проезда Ватутина до Коммунаров, на Постовой от Октябрьской до Седина. Скучают водители на Новороссийской от Лизы Чайкиной до Северной и от Селезнева до Северной. И дорожный затор на Российской от Ленинского до Гаражного переулка. Водителям и пассажирам желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде. В Краснодаре завтра утром облачно, 11 градусов. Днем до 22, вечером 15. На Кубани в пятницу переменная облачность. В Лабинске, Горячем Ключе, Каневской, Славянске, на Кубани и Тимашевске 22 градуса. В Армавире и Лабинске до плюс 19, слабый дождь. Также осадки завтра возможны в Апшеронске, Белоглине, Белореченске, Кропоткине, Кореновске, Тихорецке, Усть-Лабинске. Днем за окном будет плюс 21. Столько же в Крымске. В Кущевской зонтиком работа будет. Термометры днем покажут плюс 25. В Мостовском завтра до 15 градусов. Слабый дождь. Метеопривет отправляется в хутор Зисермановский Тбилисского района. У вас завтра малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 20. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».
3: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк.
0: А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.

0: Частушка для казака от Анастасии Бекетской из станицы Вознесенской.
1: Ох, народов у нас много, всех их нам не перечесть. На казак и фен соседям песни льются и в их честь.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Лечение катаракты за один день в Новороссийске. В наличии все виды искусственных хрусталиков от бюджетных до премиум-класса. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Новороссийск, улица Видова, 16. Телефон 79-0303. Сайт clkz123.ru.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
6: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
2: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
10: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. «Геоснап Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
11: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
13: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Жители Кубани в 2026 году могут пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Заявление подается на портале «Работа России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Также за консультацией можно лично обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.

0: FM. Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
2: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
3: О, Мартин. Убирай 102-500-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
4: Отдых в санатории Бригантина на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева. Проезд Дивный, 15. Звоните 8-800-250-11.
5: В магазинах «Победа». Напиток газированный сода йода «Дюшес» 69,90 за 2 литра.
6: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Когда душа поет.
9: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский.

землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.

0: мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Лимба – музыкальный инструмент, который славят буряты. Это тип поперечной флейты. Ее делают из разных материалов, но чаще всего из тростника с деревянной пробкой на верхнем конце. Флейту обвязывают нитками, и кажется, что она вся в черных или красных кольцах. Для игры на инструменте необходимо использовать специальную технику дыхания, которая называется круговым или закрытым дыханием. У мастера игры то надуваются, то сдуваются щеки. В этом и есть суть техники – удержать воздух за щеками и использование его для вдоха. Этот уникальный способ игры на флейте попал в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Лимба – это один из самых древних музыкальных инструментов степных кочевников. Как говорят буряты, она рождена самой природой. Она ее часть. Она первый учитель человека. Журчание ручья, трели птиц, крики диких животных рождает лимба. А еще она пробуждает любовь. По легенде, воину звук ветра на тростниковом поле напомнил голос его возлюбленной. Срезав один стебель, он сделал первую лимбу. Как и много веков назад, сегодня она расскажет о самом сокровенном, о связи с природой и о том, что невозможно выразить словами. Звучит лимба, поет душа бурятского народа.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
4: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
5: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Одна семья, одна волна.
1: Радио Казак ФМ.
2: Здравствуйте, Казак ФМ. Меня зовут Ольга.
3: А я Каролина. Вы знаете, для меня Казак ФМ — это не только любимые песни, которые мы слушаем каждый день. Это и родные ведущие, которые уже стали частью нашей семьи, и любимые программы.
2: А наши дети все детство засыпают под сказочное время. Желаю вам только процветания. Пусть и в дальнейшем ваши программы радуют слушателей и сопровождают с утра до ночи, заставляют улыбаться и танцевать.
4: С днем радио Казак ФМ.
0: Одна семья, одна волна.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: по пути с Казак FM.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.
3: Здравствуйте, земляки! Вас приветствую!

0: Рак FM.
1: На Кубани 20 часов. К этой минуте казаку стало известно, где парад Победы состоится, какие улицы в Краснодаре 8 и 9 мая перекроют и откуда на Казак-ФМ поздравления с Днем Радио присылают. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. 9 мая парад Победы пройдет в Новороссийске. В Краснодаре проведут торжественное прохождение войск. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на собрании в преддверии великого праздника. Несмотря на внешние вызовы, наш долг отдать дань памяти героям, которые жертвовали своими жизнями ради будущих поколений. Вениамин Кондратьев поблагодарил силовой блок региона за такое непростое, но очень важное для жителей решение. Все меры по обеспечению безопасности будут приняты в полном объеме. Провокации врага не помешают краю достойно отметить главный праздник страны.
2: Непростое время, время вызовов, беспрецедентных вызовов. И с точки зрения в целом жизни, экономики. Но я хочу сказать, что экономика уже адаптировалась к этим вызовам. Мы перестроились. Но тем не менее, угрозы с воздуха, беспилотная опасность и ракетная опасность. Безусловно, это серьезнейшие вызовы, с которыми мы сегодня справляемся. И в условиях вот этих вызовов, беспрецедентных вызовов, ежедневных, я очень благодарен здесь правоохранительным нашим органам, лично Леониду Владимировичу Михайлюку, Олегу Павловичу Агаркову, нашему военному командованию. Было принято решение, что парад по знаменованию Великой Победы в Великой Отечественной войне состоится и в Краснодаре, и в городе Героя Новороссийске. Мы все, кто из Советского Союза, мы выросли на этой воинской доблести, славе наших предков, воинов-победителей. И вот сегодняшние мальчишки и девчонки тоже должны расти. И парады должны быть. Они потомки великого народа. И каждый год они должны испытывать это чувство гордости, глядя на марширующие коробки на параде.
1: Сегодня в регионе осталось всего 165 фронтовиков, многим из которых больше 100 лет. На защиту края в период Великой Отечественной стали свыше 800 тысяч кубанцев. Они внесли неоценимый вклад в историю победы над немецко-фашистскими захватчиками. Малая земля, голубая линия, героизм летчиков, которые сбили над Кубанью более 1000 вражеских самолетов, партизанское движение. Список подвигов нескончаем. Наш долг – помнить о тех, благодаря кому мы живем. 8 и 9 мая в центре Краснодара ограничат движение транспорта для проведения мероприятия ко Дню Победы. Перекрывать улицы начнут завтра с 8 утра. Список улиц, где запретят проезд и стоянку, можно найти на сайте мэрии Краснодара. Водители просят не парковать автомобили на этих участках, иначе их эвакуируют. Там установят соответствующие дорожные знаки. Новочеркасское высшее военное училище связи в Ростовской области официально возобновило свою деятельность и объявило набор курсантов. Первое время занятия будут проходить на базе старого здания училища связи. Сейчас на новом месте завершается строительство современного комплекса для обучения. После того, как объекты будут полностью готовы и приняты, что запланировано до конца года, курсанты переедут в новые корпуса. Поступающим предлагается направление подготовки по специализациям систем радиосвязи специального назначения и системы коммутации и сети связи специального назначения. Приемная комиссия уже начала работу. Занятия стартуют 1 сентября. Иваново и Хабаровск, Сочи и Новосибирск, Симферополь и Оренбург, Чеченская республика и Республика Адыгея. Поздравления в День радио летят на Казак-ФМ из всех уголков страны. Для нашей большой радиосемьи расстояние не помеха. И прямо сейчас слово нашей слушательницы, которая каждый день настраивается на волну Казак-ФМ, находясь в нескольких тысячах километров от Краснодара.
3: Всем здравствуйте. Владивосток приветствует нашу огромную страну. Меня зовут Наталья. Открыла для себя радио «Казак-ФМ» только 4 года назад. И сейчас любимые песни всегда со мной. Дома, на природе, в дороге. Поздравляю любимое радио с праздником. Желаю всегда быть на волне успеха, позитива и отличного настроения. Пусть в жизни не будет помех, сигнал счастья будет сильным, а эфир добрым и интересным. И чтобы верные слушатели всегда вас вдохновляли на новые программы. Будьте всегда в эфире.
1: Мы знаем, что слушатели Казак FM самые преданные и активные. Каждый год мы получаем от вас несколько тысяч писем. Вы каждый день звоните и пишете сообщения, передаете приветы и поздравления, делитесь радостью и рассказываете истории. Приезжайте в гости с подарками. Сегодня мы тоже поздравляем вас с Днем Радио. Оставайтесь с Казак FM на одной волне. Итоги дня подведу в 21 час. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе не утихают. 6 баллов в краевом центре. Не разогнаться по Северной от Красной до Школьной по 40-летию Победы от Юнатова до Восточно-Кругликовской. Придется постоять на Российской от Проточной до Гаражного переулка и по Новороссийской от Меланжевой до Северной. Скопился транспорт на Тургенева от Власова до Калинина и на Промышленной от Володарского до Садовой. Скучают водители на Российской и Жлобы от 40-летия Победы до Восточно-Кругликовской и на Красной от Бабушкина до Авроры. Водителям и пассажирам желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
1: В Краснодаре завтра утром облачно, 11 градусов. Днем до 22, вечером 15. На Кубани в пятницу переменная облачность. В Абинске, Горячем Ключе, Каневской, Славянске, на Кубани и Тимашевске 22 градуса. В Армавире и Лабинске до плюс 19. Слабый дождь. Также осадки завтра возможны в Апшеронске, Белоглине, Белореченске, Кропоткине, Кореновске, Тихорецке, Усть-Лабинске. Днем за окном будет плюс 21. Столько же в Крымске. В Кущевской зонтиком работа будет. Термометры днем покажут плюс 25. В Мостовском завтра до 15 градусов. Слабый дождь. Метеопривет отправляется в станицу Тамань Темрюкского района. У вас завтра ясно, термометры покажут плюс 17. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио Казак FM.
0: У вас катаракта? Санталь Адыгея. Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией. Комфортный стационар с питанием. Хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня. Всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adegea.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Здравствуйте, доброго вечера, прекрасного настроения желает вам радиостанция «Казак-ФМ». Сегодня наш праздник, День радио. Во-первых, хочу поздравить весь коллектив во главе с Яной Валентиновной, всех своих коллег с профессиональным праздником. Раз в году наш праздник, да, их два, еще Международный день радио есть, но мы отмечаем 7 мая от души друг друга, поздравляя. И, конечно, сегодня же пожелать творческих успехов, с удовольствием идти на работу, с удовольствием творить на работе, получать от этого истинное вот наслаждение, сделал счастлив и, конечно же, ждать вашего ответа, потому что мы взаимосвязаны, мы радиостанции, вы наш слушатель, мы единое целое, поэтому невозможно сегодня не поздравить вас. Поздравляем от всего сердца, от всего коллектива, наши любимые, наши дорогие. Благодарим вас за вашу любовь к радиостанции. Вот, например, семья Резник, Любовь Григорьевна и Николай Васильевич из хутора Водный в своем письме пишут так. «Мы вас всех любим, всех знаем. Жаль, что не знаем, как раньше жили без радио. Ваше радио самое лучшее. Благодарим вас за все. Любим все передачи. Все передачи хороши. Радио не выключаем. Привет семье Резник». И присоединяется Валентина Устюжанина. Она в своем письме пишет: «С днем радио! От всей души поздравляю всю команду нашего любимого казачка. Творческих успехов, побольше побед, интересных эфиров в семьях, достатка, благополучия. В общем, крепкого здоровья и большого счастья. Благодарим. Меня зовут Виктория Никитюк. Начинаем принимать ваши сообщения, ваши поздравления, ваши приветы. Плюс 7-928-401-2020. Это наш телефон и таков же Макс. Повторюсь, плюс 7-928-401-2020. Мы начинаем наш эфир. И Виталий из Абинска, наш постоянный радиослушатель, уже на связи. Виталий, добрый вечер.
1: Добрый вечер, уважаемая наша замечательная, прекрасная, неизменная ведущая Виктория и все Спасибо. Радиослушатели. Я от всей души, горячо и сердечно хочу поздравить с Днем Радио вас, уважаемая Виктория. Ведь ваш прекрасный коллектив во главе с Яной Валентиновной Старожук. Всех радиослушателей, всех-всех-всех, а также с Днем Связи Татьяну Григорьевну Бородину из Павловской. Всем вам любви, здоровья, карьерного роста, чтобы все-все-всех было хорошо. А также сегодня от всей души горячо и сердечно поздравляю с днем рождения нашу дорогую, уважаемую Валентину Андреевну Иванову. С днем рождения, Валентина Андреевна! Желаем вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, безграничного счастья. Пусть каждый день приносит вам только радость, любовь и удачу. И все мечты сбываются легко и непринужденно. Будьте всегда же такой прекрасной, любимой и Богом хранимой. С уважением к вам, Виталий и Людмила. И всем-всем здоровья. Музыкальный подарок.
0: Да, подарок прозвучит сразу после рекламного блока. Валентина Андреевна, от души вас, наша постояннейшая радиослушательница, уважаемая, добрая такая, человек такой, знаете, очень скромный, но она всегда с радиостанции «Казак-ФМ», и причем не только она, а все ее друзья и вся семья. Валентина Андреевна, от души поздравляем. Крепкого-крепкого здоровья и такой же верной любви ваших близких к вам. И друзья у вас хорошие, это практически весь наш эскадрон. Поздравляем сразу после рекламного блока. Для вас «Малиновый звон».
2: Частушка для казака от Марины Егорченко и станицы Новоалексеевской.
3: Теща зятя пригласила, шашлыками угостила, а потом как будто крот, он вскопал весь огород.
2: Реклама на «Казак-ФМ».
4: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
5: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
6: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах